Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.
2: Под музыку для нас. И ровно так целуй, как будто первый раз.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Танцуй, танцуй последний раз.
3: Хочешь?

0: лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, за мысли слабые, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лет.

0: радио, про которое рядом.
1: Будет еще лучше, чем мы с тобой мечтали.
2: СВХ+.

0: Самолет.
1: Радио СВХ Плюс.

0: СВХ Плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

завтра. Ты моя награда, все, что мне надо.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
1: СВХ Плюс.
2: Все мы изначально чайники с мечтой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень
3: на плюсе.
2: Музыкальный урожай.
3: На часах 00. СВХ+.
5: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Я держу пари, пари, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ плюс.
3: Смотрю.

0: ВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы.
1: СВХ Плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее, без добавок.
2: Свежее?
1: Свежее.
2: Без добавок?
1: Без добавок.
2: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
3: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
0: Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
5: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
6: Если есть металлолом, обращайтесь. «Метапром». «Метапромс.ЛВ». Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: SVH+.

0: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Местами в центральных и восточных районах пройдут кратковременные дожди. Утром местами туман. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по Латвии от 8 до 13 градусов. Лепая Вентспилс плюс 12, плюс 13. В Даугавпилсе и Резекне 9-10 градусов. В Риге тоже около плюс 10. С утра туман, к вечеру возможен небольшой дождь.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. В ближайшие месяцы в Латвии вырастут счета не только за тепло, но и за электричество. Убытки авиакомпании AirBaltic в первом полугодии выросли до 128 миллионов евро. Сегодня Латвию с первым зарубежным визитом в должности президента Эстонии посетит Юлия Мадисе.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В ближайшие месяцы в Латвии вырастут счета не только за тепло, но и за электричество. Новые предложения торговцев электроэнергии стали заметно дороже, а цены в договорах с фиксированным тарифом повысились на 20%, вплоть до 20%. Министерство климата и энергетики связывает это с подорожанием природного газа, который используется для производства электроэнергии во многих странах Европы. По оценке ведомства, ежемесячный счет за свет может увеличиться примерно на 5 евро. Поддержка, льгот и пособия по-прежнему доступны многодетным и малообеспеченным семьям и другим группам жителей. Сегодня правительство заслушает доклад Министерства экономики о подготовке сделки по выкупу долей капитала ТЭТ и ЛМТ и решит, что делать дальше. К концу августа на услуги привлеченных консультантов банка JP Morgan потратили почти 4,5 миллиона евро и до последнего тратили по 300 тысяч евро в месяц. При этом сделка до сих пор не заключена и инвестор не найден. Сейчас работы консультантов и выплаты приостановлены. Премьер Андрис Кулбрак считает неприемлемым то, как готовилась сделка. Министр экономики Виктор Сваленис из «Союза зеленых и крестьян» защищает работу консультантов и утверждает, что премьер получил неверную информацию о процессе подготовки сделки. Убытки авиакомпании AirBaltic в первом полугодии выросли до 128 миллионов евро. За тот же период прошлого года

они составляли 1 миллион 700 тысяч евро. Компания обратилась в американский суд по делам о банкротстве, чтобы получить защиту от кредиторов, а также время и деньги, то есть новый многомиллионный заем для перестройки бизнеса. По новому плану до конца года AirBaltic, среди прочего, сократит свой флот с 54 до 36 самолетов. Ожидается и массовые увольнения сотрудников. Работу потеряют сотни людей. В авиакомпании утверждают, что эти изменения не повлияют на расписание рейсов. Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексис Гринкевич заявил, что нападение на любую страну Альянса будет отражено и не позволит агрессору достичь своих целей. В ходе выступления в Варшаве генерал заявил, что Альянс сначала остановит атаку, а при необходимости уничтожит силы противника и лишит его возможности продолжать боевые действия. Генерал подчеркнул, что вооруженный конфликт не неизбежен, однако союзники должны ясно обозначить России свои красные линии. Он также заверил, что Соединенные Штаты сохраняют приверженность обязательств перед НАТО. Служба госбезопасности Латвии ВДД начала уголовный процесс из-за анонимных угроз совершить диверсии против соседних с Беларусью государств. Об этом сообщает ЛТВ. На прошлой неделе, в понедельник, вооруженные люди в масках пытались вытеснить в Латвию группу как минимум из 20 нелегальных мигрантов, угрожали при этом латвийским военнослужащим, а затем проникли через границу, повредили электрический распределительный шкаф и похитили видеокамеры. Ответственность взяла на себя никому неизвестная белорусская группировка «Черные русы». Эксперты считают, что такой организации вовсе не существует, а происходящее связывают с информационной операцией спецслужб Беларуси и России. С сегодняшнего дня платы за использование железнодорожной инфраструктуры при транзите российского зерна через Латвию вырастет в среднем на 25%. Правительство предлагало увеличить тариф более чем в 3 раза, чтобы сделать перевозку зерновых из России существенно дороже. Однако отвечающая за тарифы компания Latrailnet, дочернее предприятие Latvijas Dzelzceļš, заявила, что действующие нормативные акты не позволяют повысить плату так сильно. Новый тариф будет действовать до конца года. Латвийские фермеры критикуют решение, а Россия продолжает получать доходы от экспорта зерна через латвийские порты. Сегодня Латвию с первым зарубежным визитом в должности президента Эстонии посетит Юлия Мадисе. Она вступила в должность накануне, сменив Алара Кариса, который не стал баллотироваться на второй срок. Ранее Мадисе с 2015 года занимала пост канцлера юстиции Эстонии. Это аналог омбудсмена. На выборах она была единственным кандидатом и получила 71 голос депутата при 68 необходимых. В Риге президенты Юлия Мадисе и Эдгар Ринкевич обсудят безопасность, оборону, экономическое сотрудничество и отношения двух стран. Мадисе стала второй женщиной на посту президента Эстонии после Керсти Кальюлайт. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Класс вообще.
3: С детей начали.
2: Дети, бесплатные дети.
3: Да, самое главное.
2: Обратите внимание.
3: Яичные дети.
2: Скажу так, да-да-да. По мотивам Виктора Цоя, по мотивам Земфира. И хорошо. И мелодика правильная, да? Ты с утра, хопа, и поехали.
3: Сам этого.
2: Ну, темно. На улице глаз выколи. Обрати внимание, как быстренько мы уже потеряли то, что набирали с самого, там, этого самого. С самого января, да?
3: Еще полгода так.
2: Да-да-да, теперь полгода так.
3: Вот, а в темноте.
2: Конечно, ничего. А ну, на ощупь тоже. Тактильные, значит, пальчики, это самое, ну...
3: Развиваем способности, да.
2: Конечно, конечно. Здравствуйте, Александр, здравствуйте. Вы прекрасные мои жители планеты Земля. Вот, ну что у нас сегодня? У нас сегодня вторник день, да?
3: Вторник.
2: Я сегодня на протяжении ночи два раза себя переспрашивал, что сегодня, вторник или среда?
3: Ну, это как все-таки вторник.
2: Автоматическая система проверки, когда запрос-ответ, да?
3: Проверки то, кому?
2: Ну, себе, проверки себя, не знаю. Ну, то есть внутренняя система такая, дает запрос. Сегодня что? Вторник или среда? Вторник. Тыш. Назад. Все окей.
3: И семья такая, да вторник уже спи. Надоел уже.
2: Ходит, значит, в трусах, короче, с какой-нибудь, с ковшиком, да, и вилочка. И вот стучит, что сегодня вторник или среда. Идет собака парамедиков вызывать научилась, понимаешь, лапками своими. 13 октября, ребятушки, сегодня бодренькая утрица. Всем прекрасным нашим с утра проснувшимся раньше нас, хотя, ну, написавшим точно раньше нас. Я приезжаю, а здесь уже Ванечка написал. Доброго утра, классного дня, всем сил. Я сегодня себя чувствую засыпающим деревом. Так, в отличие от дерева, значит, тебе никто не даст, во-первых, да? Потому что дерево, оно сейчас будет засыпать, оно скинет листву и будет спать. А ты нет.
3: Тебе придется работать.
2: А ты нет.
3: В отличие от дерева.
2: Работать, но потом будешь по весне опять чувствовать себя деревом просыпающимся.
3: Да.
2: Вот. А ты не спал. Такой бать, ты дежурный. То есть, дай журанс. Вот мы тебя назначаем. Из Германии, Лешка, привет. Привет, салют, люди бодрые. Маэстро, гутен морген. Всем бодрый Динстаг. Напоминаем. Да-да-да. Вовочка, сегодня международный день неудачников, ребята. Ну, такое слово, значит, да. Мы же, у нас нет такой коннотации, допустим, как в Соединенных Штатах Америки. Да, то есть у них это самое страшное обзывательство. Если тебя в колледже кто-то назвал неудачником. Или вообще уже неудачник. Ну, ты слышал, как
3: это? У нас на такое даже не обижают.
2: Нет, слышал.
3: Даже не слышал.
2: Ну, типа, неудачник. От кого-нибудь слышал? Ну, там тысячи других слов, которые, ну, цепляют, понимаешь?
3: Серьезнее, да.
2: Да просто до слова козел. Понимаешь, оно звучит вообще.
3: Ну, это такой базовый уровень.
2: Оскорбительно. Просто, ну, такое прям. Хотя, опять же, животное-то хорошее. Я недавно кормил, например. Ну, хорошее.
3: Полезно.
2: И я вот сижу, стою, думаю, а у нее такие витиеватые рога, можно сказать, что они витиеватые. Но они закрученные, значит, витиеватые. Вот стою, у него такие губы, вот, ну, такой, он ладненький.
3: Козел как козел.
2: Козел как козел, вот, но коннотация, да, такая, ну,
3: обзывательство, да.
2: Обзывательство такое, какое-то обидное. Наверное, потому что козел, старый козел уже еще есть, да, да, еще, вонючий козел, да.
3: Вот ты мне это показываешь.
2: А теперь, ну, а на кого мне еще показывать? Говоришь на меня, переводишь на себя. Поэтому я...
3: Ладно.
2: Ну, поэтому ты здесь. А на кого мне тогда показывать?
3: Сам старый козел. Тебе ближе. Ну, погнали.
2: Так, алло. Ну-ка, фу. Старый козел с дрожащей рукой. В общем, смотрите. И вот, а вот слово неудачник.
3: Ну, не обидно вообще.
2: Вообще как-то. Ну, а вот, допустим, в Штатах это пипец, там, ну, все, если ты сказал кому-то неудачник, ну...
3: Идем в суд?
2: Идем жениться. Сразу, конечно. Или в суд. Там заодно и поженимся. Вот. Ну, смотрите, коннотация. Вот, значит, короче, Вавуля прислал пирожок, и тут, кстати, интегрирован Иван. Иван по жизни неудачник. Ведь это же надо было так, за 5 минут до конца света затылком грохнуться об лёд. Ну, вот такое тоже бывает. Помните, значит, если когда-то Господь в один из дней назначит страшный суд, ну, судный день.
3: Так.
2: Только бы не выпал на выходной.
3: Прикинь. Не хотелось бы.
2: Ну, судный день, вот в среду, во вторник, любой четверг.
3: Понедельник.
2: Да, ну, блин, только не выходной, ну, ребят.
3: Человечески.
2: Совершенно негуманно.
3: Бессердечно.
2: Бессердечника. Товарищи, ну, смотрите, ну, есть же разные удачники, есть разные неудачники. Значит, смотрите, давайте, вот человек, которого там 7 раз в жизни била молния. Ну, прикинь, ну, если реально... Рой Салливан. Вот, ну, жил, и потом его начало фигачить молнией. Вот.
3: 7 раз.
2: Да, 7 раз отмерь, один отрежет про него. Значит, смотрите, ну, вот представьте себе. Значит, с 42 по 77 год 7 раз долбануло в него, значит, молнией. Выжил после всех ударов. Вот, ну, единственное, что, ну, как бы, ну, не... Запчасти потерял. Прикинь. Значит, ногти потерял.
3: Так.
2: Одной брови не было. Волосяной покров тоже. Mm-hmm. Да. И ожоги плеч и ног. Ну, то есть как бы, ну такое.
3: Ну, не критично.
2: Ну, ну нет, конечно, не критично. Но с другой стороны.
3: 7 раз.
2: Он 7 раз получал от небесной канцелярии, mm-hmm. назовем так, намек. Прикинь. А ты представляешь себе, когда тебе второй раз, в третий раз ты уже начинаешь
3: уже
2: суеверить на тему того, что мы же и так, если что-то такое происходит, мы сразу начинаем, как голуби, как-то что-то подтаскивать, какие-то события и находить логическую цепочку, благодаря чему вот это и это произошло.
3: Часто что?
2: Ну, там начинаются талисманы, там и всякие вот это вот вся. Да, а тут, короче, например, кошечку покормил, его тут же долбануло. А вот сейчас-то за что? Господи!
3: Что я сделал?
2: А с другой стороны, опять же, в небесной канцелярии там, знаешь, типа, ну, допустим, возьмем, ну, там, Перун, кто у нас? Перун был ответственный за молнию.
3: Зевс.
2: Там, короче, у Зевса, ну, как дома там, ну, не залазилось. Ну, там, ПМС там у жены, и как бы, блин, и он, короче, психанул, фигачит молнией просто вниз, причем не целясь, да? А прицел уже выстроен. В Роя Салливана, понимаешь? В Роя Салливана. В общем, короче, он одновременно и неудачник, но и счастливчик. Ну, потому что ты попробуй после, ну, как бы, после молнии выживешь. Видел вообще, как молния бьет?
3: Вообще ужас.
2: Слушай, вообще ужас. Человек просто падает навзничь вообще. Ну, потому
3: сколько
2: что
3: энергии.
2: Такая там просто. Сколько энергии.
3: Да,
2: много. Ну, а вот смотрите, допустим. Представьте себе инженера Юцуму Ямагути. Представьте
3: японский
2: себе. Японец такой невысокий. У него темные волосы, конечно же. Ригато. Короче, у него командировка. Приехал он 6 августа в Хиросиму, блин. В 45-м году.
3: Угу.
2: Короче, в этот момент на город сбрасывают первую атомную бомбу во Вселенной, короче. И попадает она в Хиросиму, куда он приехал, чуть не сказал, на гастроль. Ну, в командировку.
3: Давай поездка.
2: По работе приехал. Короче, он выживает. Он выживает и возвращается домой. В Нагасаки. Напоминаю, что Хиросима и Нагасаки бомбардировались не одновременно. То есть, значит, 6 августа Хиросима, он выживает кое-как и добирается домой, в Нагасаки. Где 9 августа переживает второй ядерный удар. Вот, и, кстати...
3: И выжил.
2: Внимание, выжил, да. И опять же, ну, неудачник или счастливчик? Вот от любви до ненависти один шаг, понимаешь? Ну,
3: и там, то, и другое.
2: Короче, это единственный человек, который выжил в обеих бомбардировках.
3: Официально, да?
2: Официально. Mm-hmm.
3: Официально признано, да?
2: Ну, других просто не осталось, видать. Mm-hmm. Это самое. Другой, допустим, хорват, учитель музыки. По фамилии Селак. Фране его звали. Фране Селак. Завоевал репутацию самого неудачливого и везучего человека, опять же, одновременно. Становился участником 7 катастроф. Значит так, загибайте пальцы. Крушение поезда.
3: Есть.
2: Падение самолета. В конечном итоге на сток сена приземлился.
3: Давай.
2: Вот этот чувак, да? Дальше. Падение автобуса в реку.
3: Три.
2: Это три. Трех возгораний и аварий автомобилей. Oh. Чудом выжив во всех этих эпизодах, в 73-м году он впервые в жизни купил лотерейный билет и выиграл около 1 миллиона долларов. Oh. Представляешь?
3: За все страдания.
2: Ну, не знаю. За страдания там, не за страдания. Ну, блин, ну, понимаешь, то есть, когда что-то происходит, и он понимает, что опять происходит. Ну, тот момент, когда автобус начинает там падать в реку, ты опять понимаешь, что это опять с тобой происходит.
3: Ну, в общем,
2: так что, на тему неудачников, да, когда говорят, ты неудачник. Вот, посмотрите на людей, что с людьми-то происходит. Угу. Ну, какие же мы неудачники?
3: У нас все нормально.
2: Самое, что ни на есть, удачники. Удачники прямо. Ну, прямо удачливые удачники.
0: На СВХ плюс.
2: Так, ребята, внимание, внимание, с дороги. Олэньцы, ребята, олэйняне наши. Светофор в Олэйне на Елговской трассе не работает. Будьте, блин, предельно внимательны. Спасибо большое, дорогой Сережа. Мог бы мимо проехать, но написал же, понимаешь? Дай бог тебе. И любовницу не горбатую.

0: обычное. Обычное.
1: Утро каждое под вас я ввожу свой тарантас.
0: Мега-шоу.
2: Резкое движение.
0: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
2: Нет.
0: Эпическая бодрость и легендарный позитив. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
3: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
4: Ранен светлой стрелой.
5: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Укрепляй организм осенью в аптеках «Апотека». В октябре скидка 50% на витамины D от формулы «Витали» и до 50% на продукты бренда «Фьорд». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Предупреждаем. Займы стоят денег.
9: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
8: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
9: The Finance. Разные цели. Один выбор.
10: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
11: Nē, nē, labāk no mājām!
10: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
12: Man
13: ieskatīt.
12: Un man vietu arī.
14: Jā, man jauns biroja interjers klikšķu attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ Produkti LV.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: 13 октября случится к нам. Сегодня Ирма, между прочим, Мирга, Мирослава. Мирочка, да, Мирослава. Сегодня 277 Мирослав и, значит, мальчики Мирославы. Мирослав.
3: Да, поздравляю.
2: Мирос Вячеслав. Поздравляем, 242. Там 277 и 242. Международный день неудачников. Мы об этом сегодня говорим, уже сказали, да. Но, между прочим, это еще не все. Есть еще великое множество людей, у которых, ну, как-то так вот...
3: День не задался.
2: Жизнь колотила, понимаешь? То есть она реально била. Вот. Ну, еще про них расскажем. Международный день костюма, между прочим, сегодня.
3: Уважаем.
2: У вас есть, да?
3: Есть,
2: ну, конечно. Ты как...
3: Выпускной.
2: Да-да, как выпускник музыкального. Ну, естественно, у тебя должен был... Ты же в одном и том же, да? Пока не...
3: Конечно. Пока не вырастешь.
2: Пока не вырастешь, естественно. Естественно, ты же садился за, значит, рояль. У вас же наверняка рояль был.
3: Рояль, конечно.
2: Все, да, экзамены, все сдаешь. А этот самый, а где твой этот самый напарник по ансамблю?
3: В смысле?
2: Ну, кто?
3: В подвале?
2: Нет, это гестапо. Сантехник Потапов. Слушай, я как отец двух дочерей музыкантов, я знаю, что есть такое понятие ансамбль.
3: Есть такое.
2: Только я раньше, когда еще мои дочери не учились в музыкалке, я думал, что ансамбль — это как минимум там 3-4 человека, чтобы басист был ансамбль. А ансамбль, оказывается, два человека садятся за рояль и играют.
3: Ну, может и два, может и 3-4.
2: За рояль.
3: У меня был ансамбль рояль, скрипка и виолончель.
2: Ну, это уже... Как ты сказал? Виолончель?
3: Виолончель. Маленький контрабас.
2: Дольше горит. Нет, меньше горит, чем контрабас. Нет, у контрабаса уже нету смычка. Я правильно уже понимаю? У контрабаса уже нету смычка.
3: Ну, если надо, то сделаем.
2: Можем. В общем, короче...
3: Вообще не используют, да?
2: Ну, костюм это всегда хорошо. Выглядит сразу на все 100. Вот. Ну, не все, конечно. Да. Главное, ни с чем не сравнивать. Если есть с чем сравнить, то там уже начинается. Так, этот костюмчик получше-то сидит. Ага. Вот, известно. Так, сегодня день рождения Битломании, между прочим.
3: Поздравляю.
2: Здесь не то, что там это самое. Ну,
3: большое движение.
2: Конкретно. Да,
3: мощное.
2: Нет, большое движение. И, кстати, им мешало вообще выступать. Ты прикинь, ну тогда стереосистема.
3: Вот это самое плохое.
2: Колонки были отвратительные. Это, ну, по восстановлению. Ну, то есть звуковая система в тот момент была просто отвратительная. Представляешь себе зал набитый. Хотя бы там 1000 визжащих поклонников. Угу. Ринго Стар говорил, я вообще не слышал, что играют пацаны. Я только по их движениям, в принципе, мог каким-то образом, ну, предугадывать. А он, между прочим, барабанщик, понимаешь?
3: Ну, это неприятно.
2: Но с другой стороны, ты барабанщик. Играем, мы от тебя уже будем играть, правильно? Ну, как бы, ну
3: в принципе, да.
2: Все, вот, стучи, хорошо. День засыпающих деревьев сегодня, да, Иван об этом рассказывал.
3: Самый раз,
2: чувствую себя, да, засыпаю. День целомудрия.
3: Пожалуйста. Поздравляем.
2: Очень поздравляем, конечно же. Ну, и день без бюстгальтера. Или в нашем с тобой случае это день, как обычно.
3: Да.
2: По большому счету. Вот. Но, с другой стороны, бюстгальтер, в принципе, дополнительное утепление. Ну, так считаю, не? Ну, он же нужен, да, он точно греет.
3: Да.
2: Точно греет. Хорошо, сейчас такой зябко становится. И... Нет, не буду рассказывать. Нет, да и да, может попробовать утеплиться. Нет, сегодня день рождения, кстати, у Маргарет Тэтчер, 71-й премьер-министр
3: Великобритании.
2: Да, та самая железная леди, причем это ее кто-то из советов, какой-то журналист назвал, какая...
3: Они назвали железная дама?
2: Железная дама, а ее там переименовали, говорит, о, железная леди, это круто, да, ну, и даже, ну, это прозвище Маргарет Тэтчер сделала своим политическим брендом. Понимаешь, ну, типа, ну, потому что, ну, такой хороший,
3: звучит круто.
2: Стальной, знаешь, стальной Филиппка, например, да? Ну, вот, значит, что, чем известно? В 70-х годах отменила бесплатную выдачу молока школьникам в возрасте от 7 до 11 лет. Была такая практика, да, то есть у тебя вот 7-11 лет, ну, это как вот, знаешь, там, субсидии на обеды, там, или бесплатные обеды для школьников. Короче, с 7 до 11 лет выдавали молоко, а она такая, нет, все, хватит, сокращаем расходы, шиш вам, а не молоко. В ответ оппоненты и протестующие студенты. Почему студенты? в 11 лет. Дали ей прозвище Маргарет Тэтчер, Милк Снэтчер. Маргарет Тэтчер, ну, похитительница молока, хотя Снэтч по-другому правильно переводится. Ну, по крайней мере, мы так знаем от Гоблина. Главным военным внешнеполитическим триумфом было все-таки, конечно же, Фолклендские острова. Значит, вкратце, были группа островов, небольшая группа островов в районе Аргентины.
3: В той стороне.
2: Ну да, это дико далеко от Англии. Прям вообще далеко. 12 тысяч километров от Великобритании и все вот это. И в определенный момент, значит, аргентинцы туда говорят, это наше. Верни. И вместо того, чтобы сказать, блин, так далеко ехать. Ладно, забирайте. Он сказал, что там два, короче, высылает туда британский флот там со всеми вот этими. Реально, я знаю людей, которые принимали участие в этом, ну, как бы, вот в этом... Ну, это марш, наверное, mm-hmm. да? То есть непосредственно драки там, войны непосредственно, там прям такое месиво, крошево там не было, да? Потому просто зашел британский флот, и там уже аргентинец сказал, ладно... Другой раз зайдем. Типа того.
3: До свидания.
2: Но зато это вот именно это такое решение, да, которое, ну, нелегко. Это же очень много денег. Чтобы вот такой флот загнать туда на 12 тысяч, да, ну, то есть это безумное количество, а бабла и так нету, молока. Тогда она от детей еще и хлеб забрала. Давайте заберем хлеб. Естественно. Ну, кстати, занимала пост премьера 11 лет. Вот, это абсолютный рекорд непрерывного пребывания у власти среди всех британских премьеров, ну, там, 20 века. Ну, очень такое. Сегодня день рождения у Саши Барон Коэна.
3: О, знаем.
2: Борат, Али Джи, вот, ну, там этот из «Диктатора».
3: Как да.
2: Там, и, ну, еще Бруно из это, такой это, сладенький, да, был. Ну, короче, это...
3: Актер крутейший.
2: Актер... провокатор. Uh-huh. Ну, вот одно из ипостасей, потому что есть же у него и серьезные фильмы. Он играл еврейского разведчика. Забыл же, как же фильм назывался. Причем это биографический фильм. Очень хороший фильм. Очень такой прям, ну, фильм. Стоит смотреть вообще прям такой. Кстати, напомни мне, да, как назывался?
3: Разведчик, наверное.
2: Шпион там или что-то такое.
3: Разведчик.
2: Разведчик?
3: Разведчик.
2: Ну, это какое-то это самое. Ну...
3: А, все, шпион называется.
2: Ну, шпион да.
3: Называется,
2: да. Разведчик, такое название. Не так,
3: нет,
2: перевели, как
3: другой,
2: шпион.
3: Да.
2: Перевели как шпион. Очень хороший фильм, многосерийный и прям, ну, основанный на реальных. Вот, и мне еще очень понравился, значит, тот момент, он должен был сняться в фильме, Саша Барон Коэн был выбран на роль известнейшего, прекраснейшего Квина. Друзья,
3: да ладно.
2: Должен был сыграть Фредди Меркьюри.
3: В «Богемской рапсодии»?
2: В «Богемской рапсодии» должен был сниматься не, значит, индус Малик, вот, Малек, да, должен был сниматься Саша Барон Коэн. Но из-за творческих разногласий с участниками группы «Квин»
3: я даже не удивлен.
2: А Коэн хотел снять жесткий, реалистичный фильм с рейтингом 18+.
3: Ну, это он может.
2: А музыкант говорит, давайте делать семейную драму. В общем, актер покинул проект, говорит, раз вы там не хотите 18+, я ухожу. Ну, и уходи, сказали. Ну, вот Рами Малек в конечном итоге получил Оскар.
3: Да.
2: Вот. А
3: Саша Барон Коэн... очень круто.
2: Нет. Ну, и Саша Барон Коэн, и так все хорошо, ребятушки. А, чего и вам желаем, естественно.
0: Люди мудрые.
4: Владимир В.
0: На СВХ плюс.
5: Точное время в сотрудничестве с Lifehide. Lifehide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. Lifehide LV.
6: Точное время – 7 часов 38 минут.
7: Тук-тук. А твое помещение особенное?
8: Конечно.
7: Тогда для него необходим Clean Twist от Lifehide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.
0: Люди мудрые.
4: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ+.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ну что, красавцы, давайте быстренько к кормушечке. Сегодня быстренько позавтракаем.
2: Овен.
1: День сегодня Овен стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации, схожей с вашей. Но это не оставит вам даже времени на то, чтобы наделать собственных ошибок. А? Изучаем на кошках.
2: Телец.
3: Сегодня вы будете мучиться жаждой дальних странствий, тельцы. Коль скоро возможности немедленно всю жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.
1: Да, просто путешествуйте кукухой.
2: Близнецы.
1: Сегодняшнее событие вселит в ваше сердечко близнецовское уверенность, что время еще есть. И вы можете многое успеть. Значит, рекомендовано успевать прямо сейчас. Вот, откладывать лучше не надобно.
2: Рак.
3: Раки. Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то сегодня вы наверняка найдете ответ.
1: Угу.
2: Лев.
1: Не думай, Лев, сегодня о том, что вы что-то не можешь изменить. Стоит попробовать, весьма вероятность высока, что получится. Вот, мало ли какие чудеса случаются. Возможно, сегодня как раз-таки так вот все за тебя будет.
2: Дело.
3: Сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично, девы. Поменьше болтайте. Сегодня вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей.
1: Так, весы. Единственное, весики, что может помешать вам сегодня достичь успеха, это ваше нежелание достигать успеха сегодня. Вы, значит, склонны преувеличить стоящие перед вами трудности, но это свойственно любому человеку.
2: Скорпион.
3: Постоянно пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы, скорпионы, окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше вообще сегодня временно отойти на второй план.
1: Все, не отсвечивай, нормально восстанавливаешься.
2: Стрелец.
1: Вам, стрельцы, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Ой-ой-ой-ой-ой. В общем, короче, постарайтесь сохранить спокойствие. Это вот неприятно, но не смертельно.
2: Козерог.
3: Сегодняшний день не принесет вам особых волнений. Козероги, проведите его с семьей где-нибудь за городом, если есть такая возможность, конечно.
1: Да-да, или кукуха, путешествуйте.
2: Водолей.
1: Да. Сегодня вы, водолейцы, сможете без особых потерь перенести любую бурю, любой шторм. Однако не стоит забывать, что вы так же свободны подняться в любой момент, встать и уйти, чтобы не участвовать в этой буре. А?
2: Помни. Рыбы.
3: Если вы, рыбы, большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим, ожидайте чего-то фантастического.
1: Хорошо, будем ожидать фантастического.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене. Без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
6: Тут у вас отклай. Он подарит пар Little Legend. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
7: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Анастасия, специалист Карглас.
10: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
11: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
12: Вместе вместе с яркими осенними листьями и прохладными днями в эфир радио СВХ Плюс приходят новости о здоровье.
13: Совместно с Евроаптека. Каждый будний день в 16:30. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
14: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
15: На СВХ Плюс.

0: интерьера на Кипсале. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипсале.
1: Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Дзелзова 72 или на MN Mebels LV. Мебель Унамс. Цены падают.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Лидл Плюс 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Лидл Плюс 39 центов. И молотый кофе Мэрилт. При покупке двух штук цена за одну с Лидл Плюс 4,99. Лидл стоит того.
3: Внимание! Внимание!
4: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
5: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
4: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
5: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
4: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
5: Если получится, 100 евро твои!
4: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
5: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
6: Erst Finance. Финансеюма рисинаюми. Ялдигай узнямума из аугсмей.
7: Обычное.
8: Обычное.
7: Мега-шоу. Люди бодрые.
8: Бодрый.
7: Бодрый.
8: Значит, добрый.
9: Добрый. Это такое счастье, когда у нас есть возможность, ребята, поделиться с вами гастрономическим чем-то хорошеньким. Это тоже, помимо всего остального, значит, это тоже отдельная радость наша, конечно.
10: Подарочная на 50 евро.
9: 50 евро подарочная карта от Хесбургер. Выставляется на кону в нашей бодрой целоваке.
10: Нужно будет нацеловать.
9: Ну, пожалуйста, да, забрать просто вот так нет, а вот так, чтобы предложить свою кандидатуру в завтрашнюю целоваку, либо с одной стороны баррикад, либо с другой стороны, вот сейчас этим можно заняться.
10: Отправляй заявку нам на WhatsApp.
9: Есть возможность 8 часов 10 минут с нами поиграться. Вот. Шутейно, конечно же. Вот. То тогда, значит, хочу целоваться. Напиши нам на WhatsApp 25-45-25-25. Это и будет заявкой твоей. Мы рассмотрим заявку. Двое в игре. Вот остальные, ну как бы.
10: Черт, завтра попробуем.
9: Там

0: вместе хранит его для тебя.
1: Загляни к нам в Телеграм.
0: Телеграм? Телега бодрости.
1: Не ориентируешься?
0: Не беда.
1: Пришли нам на WhatsApp слово «телега» и получишь прямой, всепогодный, круглосуточный доступ к складу годноты.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно, с утра местами туман, днем в центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений, днем по Латвии плюс 8, плюс 13 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 13, в Даугавпилс Резекне плюс 9, плюс 10 градусов. В Риге около плюс 10, к вечеру возможен небольшой дождь.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег. Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В ближайшие месяцы в Латвии вырастут счета не только за тепло, но и за электричество. Сегодня Латвию с первым зарубежным визитом в должности президента Эстонии посетит Юли Мадисе. Убытки авиакомпании Air Baltic в первом полугодии составили 128 миллионов евро.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В ближайшие месяцы в Латвии вырастут счета не только за тепло, но и за электричество. Новые предложения торговцев электроэнергии стали заметно дороже, а цены в договорах с фиксированным тарифом повысились вплоть до 20%. Министерство климата и энергетики связывает это с подорожанием природного газа, который используется для производства электроэнергии во многих странах Европы. По оценке ведомства, ежемесячный счет за свет может увеличиться примерно на 5 евро. Поддержка, льгот и пособия по-прежнему доступны многодетным и малообеспеченным семьям и другим группам жителей. Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что нападение на любую страну Альянса будет отражено и не позволит агрессору достичь своих целей. В ходе выступления в Варшаве генерал заявил, что Альянс сначала остановит атаку, а при необходимости уничтожит силы противника и лишит его возможности продолжать боевые действия. Генерал подчеркнул, что вооруженный конфликт не неизбежен, однако союзники должны ясно обозначить России свои красные линии. Он также заверил, что Соединенные Штаты сохраняют приверженность обязательствам перед НАТО. Служба госбезопасности Латвии ВДД начала уголовный процесс из-за анонимных угроз совершить диверсии против соседних с Беларусью государств. Об этом сообщает государственное телевидение ЛТВ. На прошлой неделе, в понедельник, вооруженные люди в масках пытались вытеснить в Латвию группу как минимум из 20 нелегальных мигрантов, угрожали при этом латвийским военнослужащим, затем проникли через границу, повредили электрический распределительный шкаф и похитили видеокамеры. Ответственность взяла на себя неизвестная белорусская группировка «Черные русы». Эксперты считают, что такой организации, скорее всего, не существует, и происходящее связывают с информационной операцией спецслужб Беларуси и России. С сегодняшнего дня плата за использование железнодорожной инфраструктуры при транзите российского зерна через Латвию вырастет в среднем на 25%. Правительство предлагало увеличить тариф в 3 раза, чтобы сделать перевозку зерновых из России существенно дороже, но отвечающая за тарифы компания LatRailNet, дочернее предприятие Latvia Sdelselš, заявила, что действующие нормативные акты не позволяют повысить плату так сильно. Новый тариф будет действовать до конца года. Латвийские фермеры критикуют решение, а Россия продолжает получать доходы от экспорта зерна через латвийские порты. Сегодня Латвию с первым зарубежным визитом в должности президента Эстонии посетит Юли Мадисе. Она вступила в должность накануне, сменив Алара Кариса, который не стал баллотироваться на второй срок. Ранее Мадисе с 2015 года занимала пост

0: канцлера юстиции. Это эстонский аналог омбудсмена. На выборах президента она была единственным кандидатом и получила 71 голос депутата при 68 необходимых. Мадисе стала второй женщиной на посту президента Эстонии после Керсти Кальюлайт. В Риге президенты Мадисе и Эдгар Ринкевич обсудят безопасность, оборону, экономическое сотрудничество и отношения между двумя странами. Убытки авиакомпании Air Baltic в первом полугодии выросли до 128 миллионов евро. За тот же период прошлого года они составляли 1 миллион 700 тысяч евро. Компания обратилась в американский суд по делам о банкротстве, чтобы получить защиту от кредиторов, а также время и деньги, то есть новый многомиллионный заем для перестройки бизнеса. По новому плану до конца года Air Baltic, среди прочего, сократит флот с 54 до 36 самолетов. Ожидается и массовые увольнения сотрудников. Работу потеряют сотни людей, от 500 до 700. В авиакомпании утверждают, что эти изменения не повлияют на расписание рейсов. Правительство Латвии сегодня заслушает доклад Министерства экономики о подготовке сделки по выкупу долей капитала компаний ТЭТ и ЛМТ. И Кабмин решит, что делать дальше. К концу августа на услуги привлеченных консультантов банка JP Morgan было потрачено почти 4,5 миллиона евро. И до последнего на это тратили по 300 тысяч евро в месяц. При этом сделка до сих пор не заключена, инвестор не найден. Сейчас работа консультантов и выплаты приостановлены. Премьер Андрис Кулберг считает неприемлемым то, как готовилась сделка. Министр экономики Виктор Сваленис защищает работу консультантов, утверждает, что премьер получил неверную информацию о процессе подготовки сделки. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к
3: Фениксам. СВХ+.

0: Вилавака.
1: Ну, пожалуй, возможно, кстати, лучший момент в сегодняшнем дне.
2: В вашей жизни.
1: Ну, нет, конечно, но сегодня, возможно, тоже на работу приедем, там уже будет, ой, там уже будут таски и прочие задачи.
2: Таски и тоска.
1: Колы. Колы и прочие созвоны, конечно же. Задания и дедлайны.

0: Звездочки с сыром чеддер. Как вам такое? Знаете, слышали?
1: Круто!
0: 3, 6, 9 звездочек. Одной точно не хватит, ребятушки.
2: Настоящие звезды сезона. До конца этого года ассортимент закупок Хесбургер.
0: Закусок.
2: Закусок Хесбургер пополняет звездочки с сыром чеддер.
0: Звездочки с сыром чеддер. Золотистая хрустящая панировочка. Внутри нежный расплавленный сырок чеддер.
1: Ой,
0: бери для себя, бери для друзей, бери для родных и знакомых людей.
2: Ешь и радуйся. В ресторанах Хесбургер звезды совсем рядом.
0: Ну, а чтобы веселее было всякая разность себя баловать, мы 50-евровую подарочную карту прямо сейчас будем раздавать. Итак, для того, чтобы, значит, игра состоялась, нам нужно 2 человека. Один будет целовакой, и сейчас звоним как раз-таки. Сегодня жребий пал.
2: Кому звоним?
0: Ну, сегодня... Ой, подожди, мы должны звонить не ей, мы должны звонить ему. Потому что она сегодня выбрана в роли...
2: Вы не туда попали.
0: В роли... Она сегодня выбрана в роли недотроги. А целовакой у нас выбран он. Сережа, выходи.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, как можно было не заметить? Значит, внимание, значит, все пишут там, хочу целоваться, все такое.
2: А Сережа?
0: Там, все, а Серега пишет, значит, жена уже уехала на работу, ребенок в школу, на кухне чем-то гремит теща, кот подозрительно щурится и медленно, не отрывая от меня взгляда, пятится под диван. А у меня настроение... целоваться. Ну, прям браво, браво, браво. Ну, как ты мимо такого-то проедешь? Сегодня день рождения, кстати, у Саши Черного. Очень напомнило, у него одно из стихотворений называется «Обстановочка». Ревет сынок, побит за 2 с плюсом. Жена на локоны взяла последний рубль. Супруг, убитый лавочкой и флюсом, подсчитывает месячную убыль. Трещат на счетах жалкие копейки. Покупка зонтика и дров пробила брешь, а розовый капот из бумазейки бросает в под скопившуюся плешь. Безбровая сестра в облезлой коцевейке насилует простуженный рояль, а за стеной жиличка белошвейка поет романс. Пойми мою печаль, как не понять. На кухне тараканы, оставив черствый хлеб, задумались слегка. В буфете дребезжат сочувственно стаканы, и сырость капает слезами с ночника.
2: Саш Черный. Из головы фигачит.
0: Нет, ну из головы фигачит, потому что в голове...
2: Помнит.
0: Вот, в голове такого пруд-прузи, а Серега прям вот, ну, затронул струны души. Сереж, привет, дорогой.
3: Да, доброе утро.
2: Привет.
0: Ну что, решил, значит, пока все там разъехались, вот, и...
2: Теща гремит.
0: Поиграть. Котофей ходит. Решил поиграть немножечко, да?
3: Да, немножко поиграть.
0: Ну, класс, давай. А тем более, что давай я тебя познакомлю с твоим визави. Значит, девочку зовут, ну, в девичестве Викуся. Она же Вичка Викун, вот, сегодня играет. Значит, что мы знаем про нее? Во-первых, девочка у нас любит ходить в музеи. А? Хорошо?
2: Нравится.
0: Очень лайк, да. Обожаю, когда идет дождь. Вот еще один.
2: Есть такие люди?
0: Есть еще один человек. Мы таких вот, ну...
2: Собираем,
0: конечно. Я, честно говоря... Ну,
2: но это не часто бывает.
0: Да, я даже представить себе не мог, что такое количество людей. Вот там неделя не прошла, как, ну, кто-то писал из наших, я обожаю дождь. Это прям, ну, и прикинь, человек ловит от этого кайф. Класс, потому что все остальные не кайф, а у них, о, кайф.
2: А им нравится.
0: Вот, при нашем климате это больше кайфа, чем не кайф.
2: Им очень нравится.
0: Вот, видишь, как хорошо. Вот, и, кстати, не любит сладкое, прикинь. Вот как тебе такое, а?
2: Экономно.
0: Нестандарт. Сереж, вот с таким визави сегодня тебе придется работать. Против такого человека тебе сегодня придется...
3: Сложно будет.
0: По сути, выступать. Ну, а против женщины вообще сражаться, это то себе удовольство, конечно же.
4: Люди мудрые.
5: Владимир Вэлл.
0: Будем сейчас прямо и начинать. Знатный целовака. Ну что, Сереж, тебе все карпы в садок. Давай, Вика уже расставила свою защиту. Твоя задача переиграть. Поехали. Правая или левая? Прямо сейчас.
3: Левая.
0: Давай. Итак, целуем в левую. Проверяем. Она закрыла левую щеку. Соответственно, тем самым в себе заполучила первую цмоку. Прошу дальше. Думай.
3: Правая.
0: Правая. Думаешь, правая. Да? Ну-ка, пробуем. Давай. закрыла в этот раз правую щеку.
2: 0-2.
0: Ты очень хорошо под нее откалибровался.
2: Сереж, давай.
0: Но тебе нужно в противофазе. Шаришь в этом? В противофазе должен играть. Напоминаю, пока твой счет 0-2. Давай, думай.
3: Право.
0: Так, пробуем правую. Давай. Абсолютно верно. В противофазе сыграл.
2: 1-2.
0: Куда дальше?
3: Теперь еще раз право.
0: Еще раз право. Это твое заднее слово. Последнее. Менять решение свое ты не намерен. Прикинь.
3: Нет.
0: Прикинь, можешь. Можешь.
3: А могу?
0: Конечно, можешь. Вот, но только знаешь как? Знай только одно, что я нет такого, что я пытаюсь там как бы встать на твою сторону. Я просто решил внести в сумятицу в твой распорядок в голове. Там.
3: Тогда оставим.
0: Да. Или поменяем. Сатана! Сатана! Ну давай, ну что, давай, оставляешь или меняешь?
3: Меняю налево.
0: Меняешь все-таки?
2: Меняешь.
3: Да.
0: Такая, если подстава с моей стороны. Я же вообще, ну, прикинь вообще,
2: бессердечный.
0: Что... Бессердечный. Я же бессердечный, беспринципный гад.
2: С рожками.
0: Ну что, оставляешь?
3: Оставляю, ладно.
0: Все-таки оставляю. Ладно, смотрим. А надо было все-таки менять на левую. Оставил правую. Ну ничего.
2: Переиграл тебя Викуся.
0: Сережа, да, переиграла Викуся. Я внес свои яблоки раздора, естественно, как бы на...
2: Сереж, два раза.
0: Спасибо тебе большое за настроение.
3: Спасибо вам.
0: За поэтическое настроение, которое ты решил сегодня добавить. Видишь, как бы, ну, сработало сегодня.
2: Заприметили тебя.
0: Заприметили, конечно, конечно, конечно, конечно. Но это не значит, что сейчас... Ну, ребят, ну, творческие потуги всегда мы на стороне творчества, конечно. Сереж, хорошего тебе дня. Привет семье. Класс вообще. Молодец. Я отличненько. Друзья, ну как, 50-евровая подарочная карта сегодня переходит
2: Викусе.
0: В ручья на маникюрные вички Викуна. Да,
2: вичка. Викуна.
0: Викуна, молодец, молодец, поздравляем. Все.
2: 50 евро.
0: Говорит, следующий, давай. Хэсбургер.
5: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163. Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016-7006. Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks nopaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
6: Krupnejšā vystavka mēbeli i interjera na Kipsale. Novie tendencijas v mēri mēbeli, dizaina i interjera. Kravati i matrasi, divani, stoli i stulja. Prihodite i vybirajte. Savremenny кухни и отделочные материалы, модные светильники и элементы дизайна, специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипсале.
7: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
8: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
9: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
10: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.

0: при этом вот мы в семье с Лариской обычно говорим, ну это же мы, естественно, ну как могло это по-другому сложиться обстоятельства.
1: Конечно.
0: Слушайте, сегодня Международный день неудачников, и с самого раннего утра мы уже рассказали про лесничего Роя, в которого за 30 лет 7 раз попадала молния. Выжил, хороняка.
1: 7 раз выжил.
0: Про японского инженера Ямагути, который в 45-м году приехал в командировку в Хиросиму. 6 августа приезжает в Хиросиму. Вот. И оттуда ему на голову прилетает атомная бомба.
1: Выжил.
0: Он выжил и возвращается через 3 дня домой в Нагасаки. Куда? Через 3 дня прилетает еще одна атомная бомба. Разлет был 3 дня, между прочим. Да, это не сразу. В общем, и опять получает с неба. Вот. Ну и смотри, и опять выживает, между прочим. Я не знаю. И про хорватского учителя, который там пережил 7 крушений. У него в репертуаре и самолет, и крушение поезда, и автобус, моста, и прочие эти самые.
1: И ДТП, в общем, ДТП. Все что угодно.
0: Но если еще... Это еще не все.
1: Есть еще.
0: Нашел я историю про Виолет Джессоп. Представь себе, медсестра. Работает медсестрой и попутно еще стюардессой на лайнерах, океанских лайнерах, вот этих близнецах. Олимпик, Титаник, Британик.
1: Ой.
0: Вот, так вот. Находилась на борту Олимпика, когда тот столкнулся с крейсером в 1911 году. Затем в 1912 году выжила при затоплении Титаника. И вот уже находилась на борту Британика. Это три брата, да? На борту Британика, когда тот подорвался на мине и затонул в 1916 году. Вот. Ну, как бы...
1: Совпадение, не думаю.
0: Я не знаю. Ну, вот такое. А есть еще одна женщина. Мелания. Значит, она в Штатах живет. В 65-м году из-за урагана Бетси она теряет свой дом. Дом отстраивает. Спустя 20 лет ураган Хуан разрушает ее дом.
1: Так. Отстраивает.
0: Она отстраивает. В 1998 году, спустя, получается, 13 лет, ураган Джордж сметает ее дом.
1: Опять строит.
0: Она строит. В 2005 году ураган Катрина, друзья, уничтожили все. Вот, значит, уничтожили и также ее дом.
1: Но это не конец.
0: Нет, ну как бы, нет, ну все нормально, смотри, конец, вот смотри, в 2012 году телешоу, да, телевизионная программа, посвященная, блин, человеку, у которого, блин, ну домик Элли уничтожается постоянно, и, значит, помогли ей, собрали деньги и отремонтировали ее 5-й дом, вот, за 200 косарей, ровно через несколько месяцев ураган Исаак, как вы думаете, что сделал с ее домом, он полностью разрушил ее новое жилище, поэтому, если вдруг вы считаете, что вы какой-то неудачник, ребят, то обратите внимание вот на все вот эти истории. Люди
2: бодрые. Владимир Белл.
0: И поехали на работу, ребят. Поехали. Все.
1: Работа.
0: Это хорошо. Есть работа. Отлично.
2: СВХ+.

0: Новости спорта.
1: Латвийская теннисистка Алена Остапенко сегодня сыграет в первом круге турнира в китайском Ухане против представляющей Австралию Дарьи Касаткиной. Остапенко занимает 34-е место в мировом рейтинге, ее соперница на 82-й позиции. Остапенко выиграла 6 из 8 предыдущих встреч с Касаткиной, включая последние 4 матча. Победительница во втором круге встретится с американкой Джессикой Пегулой. Испанец Карлос Алькарас неожиданно проиграл бельгийцу Зизу Берксу в третьем круге теннисного турнира в Шанхае. Матч завершился со счетом 5-7-6-7. Беркс одержал самую значительную победу в карьере. Алькарас покинул соревнования через несколько дней после второго подряд титула в Токио. Его поражение означает, что немец Александр Зверев завершит год на первом месте мирового рейтинга. Латвийский баскетболист Кристаps Porzingis остается вне команды Golden State Warriors из-за проблем со здоровьем. Клуб пока не располагает точной информацией о его состоянии и возможной дате возвращения. Porzingis не поехал с командой на Гавайи, пропустил 6 тренировок и 4 контрольных матча. Ранее у него диагностировали нарушение работы организма, которое вызывает резкое учащение пульса при переходе в вертикальное положение. При этом неизвестно, связано ли это с этим нынешнее отсутствие баскетболиста. Клуб Миннесота Тимбервулвс победил Нью-Йорк Никс со счетом 122-104 в контрольном матче перед началом сезона NBA. Энтони Эдвардс набрал 26 очков, стал самым результативным игроком победителей. В других матчах Бруклин Нетс сделали Вашингтон Уизардс 131-122. Атланта Хоукс победили Оклахома Сити Thunder 113-110. Юта Джаз оказалась сильнее Сан-Антонио Спёрс 119-109. Севилья упустила победу над Леванте в чемпионате Испании, завершив выездной матч со счетом 3-3. Гости вели 2-0, позволили сопернику сравнять счет, а затем снова вышли вперед уже в добавленное время. После третьего гола нападающий Севильи Исаак Ромеро получил красную карточку. На 10-й добавленной минуте Эфиани Ндукве забил ответный мяч. Испанский клуб «Осасуна» сменил главного тренера после 4 поражений в 5 матчах чемпионата Испании. Луиса Мигеля Рамеса, возглавившего команду только в июне, сменил Хагома Арасате. Он уже руководил Осасуной с 2018 по 2024 год и помог ей вернуться в высшую лигу. После 8 встреч команда занимает 16 место среди 20 участников. Ковентри Сити неожиданно разгромил Ньюкасл Юнайтед со счетом 4-1 в чемпионате Англии. Победу хозяевам принесли голы Джека Рудони, Сидики Шерифа, Элиса Симса и Стивена Мфуни. Ньюкасл мог подняться в первую четверку, однако после поражения остался на 11-м месте. Ковентри выбрался из зоны вылета и поднялся на 14-ю позицию. И в чемпионате Швеции по футболу установлен рекорд. Команды впервые забили 11 голов за один тайм. Стокгольмская Брома Пойкарна победила на выезде клуб Айк из Сольны со счетом 6-5, причем первый тайм завершился вообще без голов. К 70-й минуте гости вели 5-1, затем Айк сравнял счет. Решающий мяч Брома Пойкарна забила на 9-й добавленной минуте.
0: Новости спорта.

0: ТВХ+.
1: Вы видели, какой ущерб экологической ситуации вокруг твоего там какого-нибудь дома или офиса наносят вороны, которые распатронивают мусорники? Господи! Значит, причина, кстати...
2: Вороны, чайки, да?
1: Да-да-да. Вот, значит, причина, кстати, мусорят. Исчезновения самих мусорников зачастую связана именно, ну, в таких местах, где мусорники раньше были, вот, но... А потом их убрали только по одной простой причине. Мы туда закидываем остатки еды, ну, где-нибудь рядом какой-нибудь фастфуд и так далее. Остатки еды, а вороны об этом знают. И начинают все это растаскивать. Прям, ну, как бы, это у нас, товарищи. Олька только что из Сиднея прислала, значит, фотографию, шикарнейший портрет попугая, который прилетел для того, чтобы, ну, по факту, на этой фотографии он держит в своей руке трехпалый, не уже трехпалый или четырехпалый, ну, тут видно три, маргариновую коробку. И показывает, как бы, вот такой маргарин очень хороший.
3: У меня есть.
1: Давайте еще. Мы в бодрую телегу прислали. Ольга, тебе огромное спасибо. Вот, ну и если вдруг, ну, хотите почитать про попугаев, которые наносят ущербы, вот сейчас можно этим заняться, ну, не работать же, правильно? Вот.
2: Конечно, нет.
1: А пока послушайте Мачете и «Солнце мое, вставай» всем девчулечкам. Проект Мачете очень хорош, очень хорош. Молодец.

0: Слушай, а что у тебя за телефон с таким зумом? Оказывается, этот попугай не близко сидел. А качество попугая такое хорошее, а он сидел на столбе освещения. Далеко.
1: Вот, хороший зум.
0: Ольга прислала фотографию полную. Потом я понимаю, что она через WhatsApp, это еще он сжимает, гадюка. Представляешь, и такого качества попугая портретная. Круто. Что за телефон?
2: Пиши мне рекламу, давай быстро.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Это вы, конечно же, очень хорошо придумали попозже выезжать. Это очень даже хорошо. Это очень даже лайк. Вот. Ну и зависть, конечно. Овен, внимание, учись сегодня на чужих ошибках, чтобы не пришлось совершать собственные. Вот, сегодня очень важно, проанализируй опыт предыдущих, так сказать, назовем это, предыдущих поколений.
2: Телец.
3: Если отправиться в путешествие у тебя пока не получается, дай волю мечтам и воображению, Телец.
4: Путешествуй кукухой.
2: Близнецы.
1: А что, кстати, между прочим, посидеть, повыбирать, так сказать.
3: Хорошо.
1: Очень хорошо. Многие наших рассказывали о том, что если такое прям, ну, только что отпуск закончился, никуда не светит, а настроение вот такое вот, как вот в такую погоду. Угу. Тогда садишься и начинаешь себе, ну, прям, ну, генерить там все дотошненько с выбором отеля и так далее. Потом устала, так как будто уже пропутешествовала. Все, давай, близнецы, не откладывайте дела на потом. Сегодня у вас есть шанс очень многое успеть, поэтому день продуктивный, вот действуй.
3: Рак. Доверься своей наблюдательности и интуиции, Рак. Сегодня они помогут разгадать давнюю загадку.
1: Давняя загадка. Зимой и летом... Что со светом?
2: Лев.
1: Внимание, Лев, не отказывайтесь от попытки что-то поменять сегодня только потому, что это кажется прям невозможным. Короче, есть сегодня резон что-то попробовать такое неменяемое поменять, и должно получиться.
2: Дева.
3: Дева. Займись личными мелкими делами и поменьше рассказывай окружающим о своих планах.
1: Вот. Счастье любит тиши. Едешь, дальше будешь.
2: Весы.
1: Весы, внимание, не преувеличивай трудности. Не надо, не надо. Не мешай себе двигаться к успеху. Не надо преувеличивать трудности.
2: Скорпион.
3: Не стремись постоянно быть в центре внимания, Скорпио. И позволь себе немного отойти в сторону.
1: Короче,
3: сегодня.
1: Это вот когда ты в центре внимания, это очень сильно твою энергию сжирает. Да?
3: Оно мне нужно.
1: А когда в стороночку отошел вроде, и тогда аккумулируешь энергию, потом куда-нибудь применишь.
2: Стрелец.
1: Стрелец, спокойно сегодня объясни близкому человеку его ошибку. И постарайся не превратить разговор в конфликт.
3: Попробуй хотя бы.
1: Нет, просто удачи тебе.
2: Козерог.
3: День у козерогов обещает быть спокойным. Поэтому лучше провести его рядом с семьей и по возможности на природе.
1: В Куршавеле.
3: Да.
2: Водолей.
1: Водолейцы, сегодня вы способны выдержать очень многое. Но не забывайте, что иногда лучший выбор это просто не участвовать вообще ни в чем. А, Водолей?
2: Рыбы.
3: Рыбы. У тебя день особенно благоприятен сегодня для близких отношений и серьезного сближения с другим человеком.
1: Хорошо. Еще чуть-чуть. Прям супер, да.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: Блин, какие у них шикарные, конечно, в Австралии воробьи. А у нас тут белый, как называется, белый большой попугай. Вы шарите в этом попугае? Карелла. Ну, белый большой попугай. Он такой по 600 евро у нас здесь в зоомагазинах стоят. Вот такой.
3: Разговаривает?
1: А у них там...
2: Да, говорит.
3: Добрый вечер.
1: Ой, я помню, как в сад наш пришли. И там мы, короче, матерился попугай, научили, гады.

0: Давайте начнем с того, что если мы возьмем сына Рамзана Кадырова, как звали?
1: Адам.
0: Адам Кадыров. Да, значит, смотрите. Иконостас. Золотая медаль за заслуги в повышении безопасности атомных станций. Давайте я вам сразу скажу. Ему сейчас только исполнилось 18 лет. Вот только сейчас. Значит, золотая медаль за заслуги повышения безопасности атомных станций. Орден за особый вклад в развитие цементной промышленности. Юбилейная медаль 90 лет ГИБДД. Звание почетный гражданин Курчаловского района. Медаль защитник Чеченской республики. Медаль почетный гость Ливии. Нагрудный знак ОМОН. Медаль Евразийской ассоциации университетов. Медаль за популяризацию книги рекордов. Есть такая медаль. Значит, дальше. Орден «Трудовая доблесть», оказывается, 18, да? Орден за заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой. Звание Героя Чеченской республики, причем дважды Герой Чеченской республики. Медаль «Юный герой», знак достижения в спорте, естественно. И это все в 18 лет. Значит, ну...
1: Чего ты добился?
0: В одно время, да.
1: Свои 18 лет.
0: А человек не спал, судя по всему. Ну, на самом деле, как бы... И вот представляешь себе, да, вот это происходит. А есть еще батя, Рамзан.
1: Да.
0: И, видать, давно не открывал дневник, не смотрел. Я сразу же извиняюсь. Тысяча извинений. Но, как обычно это бывает, ты как бы у тебя сын учится, а потом ты только открываешь дневник и смотришь там, попозже открываешь дневник. А тут он открыл дневник, смотрит, а у него, блин, господи, сколько этих самых, надо себе добавить. Нет, и в этот самый момент как раз Рамзану сначала наградили знаком почетный архитектор.
1: Да.
0: Я такой, вау, ничего себе.
1: Неплохо.
0: Ничего себе, в сопромате шарит. Но приятно посмотреть. А вот только значит, почетный железнодорожник все получил.
1: Самый лучший Дон, безобидный Дон.
0: Самый лучший Дон, безобидный Дон заходил вчера.
1: Извините.
0: Вот очень хорошо. Извините,
2: конечно. Владимир Вэл и его друзья на СВХ+.
0: Ну и, конечно же, сразу говорит, вспоминается Брежнев, которого можно так переплюнуть. Да уже давно, по мне так кажется.
3: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
4: Пригодится осенью в аптеках Апотека. Скидка 20% на бальзамы для губ «Вазелин». Они обеспечат длительное увлажнение, смягчат и успокоят сухие губы, а также подарят комфорт на весь день. В хороших руках Апотека.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
8: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
10: Brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
11: Pieci stāvi, bez lifta. Tas taču ir 46 kastes. Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdar visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Alteiro LV. Брейдинам. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: На СВХ+.

0: Васенька пишет, ребятушки, вам-то это самое, жителям районов, где орудуют вороны, иногда галки. Вот. Или, например, как в Австралии орудуют попугаи. Мы в Штатах жили 5 лет. Мы из частного дома переехали по причине енотов. Прикиньте, ничего не оставишь на улице, вообще ничего на территории. 2 раза, 2, внимание, робота-газонокосильщика находили черт знает где. Они 6 раз забирались в открытые просто, ну, не закрытые двери. Ну, представляешь себе, ну, лето у тебя открыто, Флорида, открыта дверь.
1: Зато все помыто.
0: Нет, там не все помыто, там все, блин, разнесено, ой, как будто обезьяна, понимаешь? Ой, так ой, что, ребята,
2: люди,
0: ладно, птички. Владимир Вэлл и
3: его друзья. На
0: представить себе. Плюс. Зато какой

0: Добро пожаловать в Max & Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max & Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 €39. Lidl. Стоит того.
1: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Auc tu, augam mēs – Svedbank.
3: 22 октября на сцене Дворца культурного спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
4: Самое бодрое утро планеты.
5: Это будто бы банк, но я не коплю.
6: СВХ плюс.
7: Если отдыхать, значит.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурная погода. С утра местами туман. Днем в центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 8 до 13 градусов. Лепая Вентспилс плюс 12, плюс 13. Даугавпилс Резек на сегодня до плюс 10. В Риге такая же температура. К вечеру возможен небольшой дождь.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера в ДТП травмы получили 14 человек. Полиция задержала 4 нетрезвых водителей. В ближайшие месяцы в Латвии вырастут цены не только на тепло, но и на электричество. Сегодня Латвию с первым зарубежным визитом в должности президента Эстонии посетит Юли Мадисе.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 130 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 14 человек, в том числе 2 пешехода, 3 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. Полиция задержала за сутки 4 нетрезвых водителей, и в 3 случаях были начаты уголовные процессы, поскольку у водителей было больше 1,5 промилле. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 414 административных протоколов, из которых 133 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что нападение на любую страну Альянса будет отражено и не позволит агрессору достичь своих целей. В ходе выступления в Варшаве генерал заявил, что Альянс сначала остановит атаку, а при необходимости уничтожит силы противника и лишит его возможности продолжать боевые действия. Генерал подчеркнул, что вооруженный конфликт неизбежен, однако союзники должны ясно обозначить России свои красные линии. Гринкевич также заверил, что Соединенные Штаты сохраняют приверженность обязательствам перед НАТО. Служба госбезопасности Латвии ВДД начала уголовный процесс из-за анонимных угроз совершить диверсии против соседних с Беларусью государств. Об этом сообщает ЛТВ. На прошлой неделе, в понедельник, вооруженные люди в масках пытались вытеснить в Латвию группу как минимум из 20 нелегальных мигрантов, угрожая при этом латвийским военнослужащим. Затем они проникли через границу, повредили электрический распределительный шкаф, похитили видеокамеры. Ответственность взяла на себя неизвестная белорусская группировка «Черные русы». Эксперты считают, что такой организации не существует, и происходящее связывают с информационной операцией спецслужб Беларуси и России. С сегодняшнего дня плата за использование железнодорожной инфраструктуры при транзите российского зерна через Латвию вырастет в среднем на 25%. Правительство предлагало увеличить тариф в 3 раза, чтобы сделать перевозку зерновых из России существенно дороже. Однако отвечающая за тарифы компания «Латрейлнет», дочернее предприятие «Латвияс Дзелсельш», не выполнила предписание правительства, заявив, что действующие нормативные акты не позволяют повысить плату так сильно. Новый тариф на 25% выше нынешнего будет действовать до конца года. Сегодня Латвию с первым зарубежным визитом в должности президента Эстонии посетит Юли Мадисе. Она вступила в должность накануне, сменив Аллара Кариса, который не стал баллотироваться на второй срок. Ранее Мадисе с 2015 года занимала пост канцлера юстиции, эстонского аналога омбудсмена. На выборах она была единственным кандидатом в президенты, получила 71 голос депутат парламента при 68 необходимых. Мадисе стала второй женщиной на посту президента Эстонии после Керсти Кальюлайт. Сегодня в Риге президенты 2 стран, то есть Юли Мадисе и Эдгар Ринкевич, обсудят безопасность, оборону, экономическое сотрудничество и отношения Латвии и Эстонии. В ближайшие

ближайшие месяцы в Латвии вырастут счета не только за тепло, но и за электричество. Новые предложения торговцев электроэнергии стали заметно дороже. Цены в договорах с фиксированным тарифом повысились вплоть до 20%. Министерство климата и энергетики Латвии связывает это с подорожанием природного газа, который используется для производства электроэнергии во многих странах Европы. По оценке ведомства, ежемесячный счет за свет может увеличиться примерно на 5 евро. Ведомство напоминает, что поддержка, льгот и пособия по-прежнему доступны многодетным и малообеспеченным семьям и другим группам жителей. Убытки авиакомпании Air Baltic в первом полугодии выросли до 128 миллионов евро. За тот же период прошлого года убытки авиакомпании составляли 1 700 000 евро. Компания обратилась в американский суд по делам о банкротстве, чтобы получить защиту от кредиторов, а также время и деньги, то есть новый многомиллионный заем для перестройки бизнеса. По новому плану до конца года Air Baltic, среди прочего, сократит свой флот с 54 до 36 самолетов. Ожидаются и массовые увольнения сотрудников. Работу, как ожидается, потеряют от 500 до 700 сотрудников. В авиакомпании утверждают, что эти изменения не повлияют на расписание рейсов. И последнее. Правительство Латвии сегодня заслушает доклад Министерства экономики о подготовке сделки по выкупу долей капитала компаний ТЭТ и ЛМТ. И надо решить, что делать дальше. К концу августа на услуги привлеченных консультантов банка JP Morgan было потрачено почти 4,5 миллиона евро. И до последнего на это тратили по 300 тысяч евро в месяц. При этом сделка до сих пор не заключена, инвестор не найден. Сейчас работа консультантов и выплаты приостановлены. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что это неприемлемо, то, как готовилась сделка. Министр экономики Виктор Сваленис защищает работу консультантов и утверждает, что премьер получил неверную информацию о процессе подготовки сделки. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Аська прислала фотографию, говорит, у нас тут вороны. У нас вороны, но самое главное, она сделала селфи с воронами. И находит в красивом, значит, костюме. Брючном костюме. Нет, нет, Аська. Ну а что? Ну, офисная, офисная, да, вот по канону все. Вот это сегодня поздравляю. Сегодня Международный день костюма. И, конечно же, нравится, нравится, когда...
3: Всегда красиво.
2: Человек, да-да-да, элегантен всегда, да. И неважно, мальчик или девочка. И слава богу, что женщинам разрешили, да, брючные костюмы.
4: Нельзя было, нельзя.
2: Ну, вот только нельзя, можно. нельзя. Вот, смотрите, представьте себе, 18-19 век, вот, 18 заканчивается, начинается 19-й, и, значит, там же в моде пышные французские камзолы, вот это вот все, вот эти парча, вот это вот, да, напудренные парики, прикиньте, да.
4: Шелк, и неудобно,
2: мужики,
4: и чешется вообще.
2: Шелковые чулки, кружева.
4: Господи.
2: И это все мужицкое, да, прикинь, да. Вообще, да, то есть вот такое, весь напудренный. И рвутся эти самые колготы. Колготы, чулочки. В общем, короче, жил-то был в это время Дэнди. Да, то есть Дэнди, ну, это модник. Модник Джо Боб Ромел. В общем, короче, он первый ввел в моду строгий темно-синий фраг, белую рубашку с галстуком, шейным платком. Ну, то есть такое, да, как будто. И длинные темные брюки, основу современного костюма, в принципе, заложил он, товарищи. Значит, давайте разберемся. Значит, на многих пиджаках до сих пор, как атавизма, остались еще пуговицы на манжетах.
4: Да.
2: Да, вот это. И, значит, зачем на рукавах?
4: Зачем?
2: Ну, значит, во-первых, исторически они были функциональны. Там, где вот они были функциональны, это для того, чтобы можно было, ну, назовем так, засучить рукава. Ну, в определенный момент. Ну, ты доктор, например, да?
4: Если необходимо.
2: Тебе нужно снимать пиджак для того, чтобы засучить рукава. А тут расстегнул, и как бы удобненько. Есть еще одна тема. Легендная. Что это Бонечка, Наполеон Бонапарт. Наполеон Бонапарт приказал пришивать пуговицы на края рукавов солдатских мундиров для того, чтобы отучить солдат от привычки вытирать нос и лицо рукавом мундира. Но я протестую против этой версии чисто технологически. Но, вы знаете, где? Вот представьте себе, где у вас пуговицы.
4: Так. Да.
2: Они с самой неудобной стороны. Ну, то есть, ты реально не... Ну, ты, если будешь вытирать рукавом, то ты не этой стороной будешь вытирать. Ну, попробуйте. Ты до пуговиц не дотянешь. Нет, это нужно, это когда другому человеку-то вытираешь, тогда вот тогда, наверное... Ну, то есть, я против этой версии. Все-таки за первую. Мне она больше как бы... Традиция никогда не застегивать нижнюю пуговицу однобортного пиджака. Короче, вы знаете, да?
4: Так, что за традиция? Давай.
2: У вас есть вот... У вас есть, допустим, три пуговички, да, на этом самом...
4: На пиджаке.
2: На пиджаке, да. Нижнюю ни в коем случае мужчина не застегивает. Ну, это этикет, да. А откуда ноги растут? Оказывается.
4: Кто придумал?
2: Слушайте, это чистая прагматика.
4: Но.
2: Пожалуйста. Значит, это король Эдуард VII. Значит, был таким, ну, полненьким, да. И, соответственно, ему неудобно было ходить и сидеть с полностью застегнутым жилетом или пиджаком на жилетке. Вот трехпуговичная стандартная жилетка. Нижнюю тоже не застегиваешь.
4: Не надо.
2: Нет, не застегиваешь никогда. Вот. Так вот, ему было неудобно. Ну, брюшко там, ну, жало. И он расстегивал. И тогда, прикиньте, значит, из уважения и подражания королю этому правилу подчинился весь двор, а затем еще и весь мир цепанул.
4: Вот как.
2: Вот такая, да. Значит, что еще мы узнали из интересного? Значит, как называется разрезы на спине пиджака?
4: Шлицы.
2: Шлицы. Да, шлицы. Да, да. Значит, придуманы исключительно для верховой езды. Внимание, одинарная центральная шлица. А это американский стиль. Или две боковые шлицы, это английский стиль. Позволяли полам пиджака аккуратненько сниспадать по обе стороны от седла, не топорщись, не сковывая движение наездничка. Ну, то есть, это чистая прагматика тоже.
4: Практично.
2: Технологично и, так сказать, да. Ну, а также, друзья, всякие разные кармашки есть. Вот, значит, боковые карманы и нагрудный кармашек нового пиджака при производстве зашиваются таким техническим металлическим швом.
4: Причем всегда, да.
2: Нитка, нитка, обязательно. Значит, для чего делается?
4: Так, зачем?
2: Транспортировка идет. Идет. О, а зачем тебе там, ну, как бы, если вдруг механическое какое-то повреждение, они должны быть как бы, ну, они одно целое, а потом ты уже должен его распороть.
4: Вот как.
2: И шлицы тоже надо сзади, там тоже там крестики, пару крестиков распустить.
4: Вот
2: обязательно.
4: В этом и весь секрет.
2: Но если ты хочешь показать, что у тебя, ну, прям новье, ты можешь не распускать, конечно же. Вот, ну, и небольшой дополнительный карман, располагающийся чуть выше правого бокового кармана на британских пиджаках. Маленький такой, называется тикет-покет, оказывается.
4: Тикет-покет.
2: И первоначально действительно предназначался для железнодорожных билетов при поездках в загородные имения.
4: О,
2: да. Вот для богачей. А маленький внутренний кармашек как раз-таки для хранения карманных часов на цепочечке.
4: Вот, все продумано.
2: Всего-то, товарищи. Да. Ну, в общем, всем тем, кто сегодня в костюмчике.
4: Наше поздравление.
2: Какие вы, конечно. Наша зависть.
1: Люди мудрые.
2: Ваша радость.

0: думай практично, выбирая Hyundai Tucson Premium Edition. Умный выбор для тех, кто ценит первоклассный комфорт и ищет надежный кроссовер, который станет верным спутником на долгие годы. Цена от 31 499 евро. Богатая комплектация включена в стоимость. Подробнее на Hyundai LV.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл». С понедельника оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. «Лидл» стоит того.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. «Метапром». «Метапромс.лв». Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Предупреждаем, займы стоят денег.
5: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
4: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
5: The Finance. Разные цели, один выбор. The
6: Finance. AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
7: Atvaino.
6: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
7: Varam.
6: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
7: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
6: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
8: Карглаз ремонт, карглаз замена.
9: Анастасия, специалист Карглаз.
10: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглаз. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглаз ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
11: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглаз в Риге, Елгове

0: код доступа.
1: Ну что, поиграем, пошалим. А ну-ка, есть предложение вам дать билетик с открытой датой, не один, а целых в двух.
2: В кинишку.
1: Аполло Кино, у них там запустили фильм, который называется «Во тьме глубин».
2: Уже с этой пятницы.
1: Значит, это и триллер, это и драма, и еще и приключенческий фильм. Значит, молодой аквалангист погружается в океан. Вот, однако, его проглатывает гигантский кашалот.
2: Ням-ням.
1: Как вам такое?
2: Интересно.
1: Идея. Значит, есть два пригласительных билета. Выставляем на кон и играем прямо сейчас.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи! Код доступа. Проверь себя и забирай добычу.
1: Это правда. Итак, мы приступаем к коду доступа, мадам и месье. Давайте.
2: Погнали. Сегодня мы отмечаем Международный день костюма.
1: Все, Международный день костюма, и это хорошо. Внимание, вопрос. Как называется небольшая горизонтальная прорезь с аккуратно обточенными краями на лацкане классического пиджака, который изначально предназначалось для ношения бутоньерки или цветочка? Так вот, как называется?
2: Ваза.
1: Ваза – это единица.
2: Шлица.
1: Это двойка.
2: Петлица.
1: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: 1923 год. В этот день столица Турции была перенесена из Стамбула в Анкару.
1: Слушайте, как исторически назывался Стамбул? До того, как в 30-м году официально получил свое новое название.
2: Константинополь.
1: Единица.
2: Александрия.
1: Это двойка.
2: Македония.
1: Македония.
3: Третья цифра.
2: В этот день родилась Маргарет Тэтчер, 71-й премьер-министр Великобритании.
1: Так, внимание. Вопрос по иерархии. Да, Великобритания, правление и так далее. А как называется, как называют верхнюю палату парламента Великобритании, члены которых не избираются на всеобщих выборах, а получают места преимущественно по пожизненному назначению или благодаря своему духовному сану? Прошу.
2: Палата лордов.
1: Единица.
2: Палата пэров.
1: Это двойка.
2: Палата общин.
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ну и 1961 год. В Берлине были официально введены светофоры с человечками.
1: Внимание! Какое животное изображено на официальном гербе Берлина и является, значит, символом и талисманом немецкой столицы, ребята?
2: Орел.
1: Единица.
2: Медведь.
1: Это двойка.
2: Горилла.
1: Горилла тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Или наоборот, ну-ка я, деток на урожай, пожалуйста. Дорогие друзья, наш сегодняшний урожай давайте собирать быстренько, для того, чтобы легче было собирать урожай подарков от радио СВХ Плюс. Естественно, правильные ответы на код доступа прямо сейчас. Итак, а как называется горизонтальная прорезь с аккуратно обточенными краями на лацкане классического пиджака, который изначально предназначался для ношения так называемой бутоньерки или цветочек можно было засунуть, но специальная прорезь называется... Петлица.
2: Петлица.
1: Сестрица-петлица.
2: Звучит красиво.
1: Вот, Стамбул до того, как бы официально получил свое имя, в 30-м только году прошлого столетия, друзья, до этого всю жизнь назывался Константинополь.
2: Да.
1: Вот, очень хорошо. Как называется верхняя палата парламента Великобритании, куда не выбирают никого?
2: Нет.
1: Ты, короче, если у тебя, дед был, то и ты будешь. Вот, пожизненное назначение, благодаря, или духовному сану, вот ты получаешь место в палате лордов, товарищи.
2: Палата лордов.
1: Ну, давайте, палата пэров вообще в Англии не существует.
2: Нету, есть во Франции, там по наследству.
1: Да, там наследуется, вот. Ну, а что у нас еще какая была фейковая?
2: Палата общин.
1: Палата общин, да.
2: Общин. Она настоящая, и там выбирает народ.
1: Народ выбирает, говорит, палату общин, мы выберем своего кандидата, пожалуйста. А я голосую за енота. По крайней мере, он пушист. По крайней мере, он надежен. И через пару лет умрет. Пожалуйста. А какое животное изображено на официальном гербе Берлина? Deutschland, Берлин, Берлин.
2: Там медведька.
1: Да, там медведька. Вот он был заселен на герб, и так и сидит. Никакого ни орла, никакого там горилла. Хотя в берлинском зоопарке множество горилл. Итак, дамы и господа.
2: Код доступа сегодня. 3-1-1-2.
1: 3-1-1-2. Очень хороший. Очень хороший.
0: Владимир.
1: Ладненький такой, да?
0: Владимир Белл и его друзья. Люди.

0: Точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 9 часов 32 минуты.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa.lv.

0: Владимир Вэлл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ.
2: Слушайте, ну сегодня день рождения битломании. Значит, давайте быстренько что такое битломания? Вот если ты, например, значит, у тебя есть вся коллекция битловских винилов там, или там компакт-дисков, или кассет, не знаю. Угу. Можно ли тебя называть битломаном?
3: Я думаю, нет.
2: Нет.
3: Еще
2: ты,
3: рано.
2: Ты поклонник творчества, ты как бы, ты где-то можно назвать знаток битломузыки. Битломузыки, да. Соответственно. Ну, ты коллекционер, возможно, да, но ты не битломан. Mm-mm. Битломан, это ты должен...
3: Это отдельная категория,
2: да, вот,
3: людей.
2: Олеж, ну, возможно, у тебя там есть, ну, допустим, очень много книг про битлов, да, то есть у тебя вся история битлов. Ты битломан?
3: Нет.
2: Ты не битломан. Не битломан, товарищ, да, ты битловед, но не битломан.
3: Битлофил.
2: Значит, для того, чтобы быть битломаном, и попасть в номинацию «Битломания», тебе нужно, значит, во-первых, записывай, Витька, уметь визжать на 140 дБ, или даже не 30, а 140 дБ, глазки закатывать, вот так, да, вот это вот, снимать с себя трусы и, значит, с визгом кидать на, как минимум на 10 метров. Ну, так. Это нужно проверить. Ну, потому что, ну, вот тогда ты битломан.
3: А это вот же гурда.
2: Ходить, значит, за... Ну, кто у нас еще остался? Ну, Джона Леннона уже нет. А кто у нас есть?
3: Маккартни.
2: Пол Маккартни. Вот сходить за Полом Маккартни и собирать там за ним что-нибудь, что вывалилось из Пола Маккартни. И вот и складывать это все в свою коллекцию, там, где у тебя компакт-диски. И тогда ты битломан. Битломан настоящий. Значит, само слово появилось в 63-м году в прессе осенью, да. Принято считать, что вот его ввела в обиход музыкальный... критик ввела. Значит, газета Daily Mail Винсент Малхорн для описания оглушительного визга и неконтролируемого поведения поклонниц на концертах группы The Beatles. Товарищи, значит, оглушающий вопль фанатов на стадионах и в залах полностью перекрывал звук тогдашних концертных колонок. Я сегодня с утра вскользь об этом рассказал. Представьте себе, что мощно, это сейчас, да, ну, у тебя там многокиловаттные 3000 дБ выдают динамики, которые там кричи, не кричи, наоборот, круче будет, если весь стадион будет кричать. Угу. Вот. Но у них же есть мониторы, которые слышат. Чтобы слышать друг друга, для этого ставятся на сцену специальные мощные мониторы.
3: Мониторы, и, наушники.
2: Да, и все. Ну, все, в общем, предусмотрено. Короче. Ну вот, и вот тогда, а тогда слабые звукосистемы полностью были заглушены вот визгом, воплями фанатов. И, соответственно, Ринго Старр признавался, что даже не слышит, что играют остальные музыканты, и ориентировался исключительно по движениям спин и бедер Пола Маккартни и Джона Леннона. Представь себе, чтобы попадать в ритм. Вот, но массовое безумие фанатов стало главной причиной, почему The Beatles полностью отказались от гастрольной деятельности в августе 66-го года.
3: Что ж, уже все было невозможно.
2: Прикинь, то есть как бы изначально они, ну как бы ты, любая группа, она хочет себе фанатов.
3: Конечно.
2: Не любая группа получает себе фанатов. И мало какая группа получает себе таких фанатов, как получили когда-то Битлз. Да, ну у Майкла Джексона, у Мадонны. Ну, то есть это прям ты на вершине.
3: Юрий Лоза.
2: Юрий Лоза, да. Опять же. Не к столу будет сказано.
3: Извините.
2: Вот. Значит, и...
3: Не упоминайте в СВ.
2: Ну, признайтесь, кто любит Юрия Лозу? Трусики кидали Лозе на концерте? В общем, короче, последний платный концерт состоялся у них в Сан-Франциско в 66-м году. Они сказали, мы устали быть цирковыми трюкачами и заперлись в студии для того, чтобы делать музыку. Потому что, ну, представляешь себе, ты играешь, и ты не слышишь, что ты играешь вообще.
3: Это ужас.
2: Вот, но при всем при этом это гиперболизировано, да, гипертрофировано. Да. В 64-м впервые, кстати, выступали вживую в американском эфире шоу Эйда Салливана. Представь себе, вот насколько популярность была. Выпуск побивает все рекорды. рекорды телевидения смотрело 73 миллиона человек. Это половина населения Соединенных Штатов.
3: 64-й год,
2: наверное. Напомню, что Битлз вообще не американская группа. Угу, давайте так, да?
3: Если что.
2: Значит, согласно криминальным сводкам, во время трансляции передачи в США не было зарегистрировано ни одного крупного преступления с участием подростков.
3: Вот.
2: Вот.
3: Понятно.
2: Вот и хорошо. Ну, я считаю, что за одно только это, за один только день, понимаешь, это уже можно сказать огромное спасибо. Ну, на пике битломании в США группа участвовала и побила абсолютный рекорд, который до сих пор не побит ни одним артистом. Песни The Beatles, внимание, заняли первые 5 строчек в сингловом чарте Billboard Hot 100 одновременно. То есть первое, второе, третье, четвертое и пятое место — это, товарищи,
3: у Битлов.
2: Ну, круто. Вот теперь ты настоящий битловат.
0: Владимир Вал и его друзья
1: на СВХ Плюс.
2: Ой, немножко коммерческая информация.
4: Лиели пиркуми, лиелам ятаупиюмам. Туди шпи прими вейкалос. Лидз 19 октобрим. Дзарамайс йогурц, уага, дажади вейди, 1 килограмм, 1 euro 49 центи. Арманс рими карти, глазац зефирс пергале, 900 грамми, 4 euro 99 центи. Малта кафе лаваца квалита Oro 500 grami 10 euro 99 centi. Rimi.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты в билеты сервиса ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
11: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, ну что, очарование. Мы сейчас песенку поставим. Хочу поставить песенку очарование для осени. Но перед этим, конечно же, давай выберем сегодня одного депутата, да, которому вручим два мандата. Вручим, и он тогда выберет, когда использовать будете эти мандаты для того, чтобы попасть в кинотеатр.
3: В Аполло Кино.
2: Да, и посмотреть фильм, который называется...
3: «Кит во тьме глубин».
2: Во тьме глубин.
3: Кит во тьме глубин.
2: Во тьме глубин.
3: Именно так.
2: Очень хорошо. Это. Значит, дорогие друзья, оповещаю торжественно.
3: Сколько их?
2: 29 человек.
3: О, немного.
2: 29 человек, да-да-да. Ну, запутались там кое-где с Петличкой, кое-где с Константинополем. Вот почему-то. Вот. Ну, в основном, конечно, с Медведькой и Орлом перепутали на гербе Берлина.
3: Ну, бывает. Ну, ничего страшного.
2: Обычно просто Орла берут, а тут Медведьку.
3: Да.
2: Ладно, ну что, давай.
3: Пусть будет четвертый.
2: А, да.
3: Снизу.
2: Так.
3: От СМС-а.
2: Четвертый снизу от СМС-а.
3: Да-да.
2: Хорошо. Один, два, три, четыре. Внимание, Юрис.
3: Проверяю. Юрис.
2: Три, один, один, два. Правильный код, доктор. Среди один, один, два. Все правильно. Юрис, молодец. Слушай, ну мы тебя поздравляем, конечно же.
3: Пойдешь в кинишку.
2: Так, надо эмоджи какой-нибудь. О, я тебе пришлю.
3: Кого?
2: Черные отпечатки голых ног.
3: Мишки?
2: Нет, человечешки. Ну и сейчас пришлем тебе и два пригласительных билета в кино. Пойдешь. Ну а пока, чтобы мы немножечко развеялись, хочется что-нибудь такое, знаете, спокойненькое и добренькое сыграть вам. Если есть у вас возможность посмотреть на природу, мать, которая сейчас как раз-таки очень-очень красиво. Очень красиво. И как долго продлится, это еще неизвестно, дорогие дамы и господа.
3: Поэтому наслаждаемся.
2: Да. Версия из мюзикла «Вальс Бастон», Александр Розенбаум и там еще другие тоже.
4: На ковре

0: viņa. Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палыдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
5: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.

0: Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Днем в центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди. С утра много где туман. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по Латвии плюс 8, плюс 13 градусов. В Лепе и Вентспилсе до плюс 13. В Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 9, плюс 10.
0: Прогноз погоды с Инкредит. Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Международный валютный фонд сулит Латвии слабый рост экономики. В этом году инфляция будет высокой. В ближайшие месяцы в Латвии вырастут счета не только за тепло, но и за электричество. Сегодня Латвию с первым зарубежным визитом в должности президента Эстонии посетит Юли Мадисе.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Международный валютный фонд сулит Латвии слабый рост экономики. В этом году ВВП страны может вырасти на 2,3%, прогноз для Эстонии 2,1%, для Литвы 2,7%. В следующем году, согласно выкладкам МВФ, рост ВВП Латвии еще замедлится. Он будет меньше 2%, а точнее 1,8%. Соседям прогнозируют похожие показатели, но чуть выше, по 2%+. Что будет расти хорошо во всех трех странах Балтии, так это цены. Прогноз годовой инфляции для Латвии в этом году 3,6% и почти 4% в следующем году. В Литве в этом году потребительские цены вырастут на почти на 5,5%, 5,4%. В Эстонии инфляция составит в этом году 3%, в следующем году под 3,5%, как и в Литве. В ближайшие месяцы в Латвии вырастут счета не только за тепло, но и за электричество. Новые предложения торговцев электроэнергии стали заметно дороже. Цены в договорах с фиксированным тарифом повысились вплоть до 20%. Министерство климата и энергетики связывает это с подорожанием природного газа, который используется для производства электроэнергии и в Латвии, и в других странах Европы. По оценкам ведомства, ежемесячный счет за свет может увеличиться примерно на 5 евро. С сегодняшнего дня плата за использование железнодорожной инфраструктуры при транзите российских зерновых через Латвию вырастет в среднем на 25%. Правительство предлагало увеличить тариф в 3 раза, чтобы сделать перевозку зерна из России существенно дороже. Однако отвечающая за тарифы компания LatRailNet, дочернее предприятие госкомпании Latvijas-Dzelzceļš, заявила, что действующие нормативные акты не позволяют повысить плату так сильно. Новый тариф на 25% выше прежнего будет действовать до конца года. Сегодня Латвию с первым зарубежным визитом в должности президента Эстонии посетит Юлия Мадисе. Она вступила в должность накануне, сменив Алара Кариса, который не стал баллотироваться на второй срок. Ранее Мадисе с 2015 года занимала пост канцлера юстиции. Это эстонский аналог омбудсмена. На выборах президента она была единственным кандидатом и получила 71 голос депутата при 68 необходимых. Мадисе таким образом стала второй женщиной на посту президента Эстонии после Керсти Кальюлайт. В Риге президенты двух стран Юли Мадисе и Эдгар Ринкевич обсудят безопасность, оборону, экономическое сотрудничество и отношения между Латвией и Эстонией. Правительство Латвии сегодня заслушает доклад Министерства экономики о подготовке сделки по выкупу долей капитала телекоммуникационных компаний ТЭТ и ЛМТ у шведов. И Кабмину надо решить, что делать дальше. К концу августа на услуги привлеченных консультантов банка JP Morgan потратили почти 4,5 миллиона евро. И до последнего тратили по 300 тысяч евро в месяц. При этом сделка до сих пор не заключена, инвестор не найден. Работа консультантов и выплаты сейчас приостановлены. Премьер Андрис Кулбергс из Апвинот Эссаракс считает,

0: Это неприемлемым то, как готовилась сделка. А министр экономики Виктор Сваланис из Союза зеленых и крестьян защищает работу консультантов, утверждая, что премьер получил неверную информацию о процессе подготовки сделки. Убытки авиакомпании Air Baltic в первом полугодии выросли до 128 миллионов евро. За тот же период прошлого года они составляли 1 700 000 евро. Компания обратилась в американский суд по делам о банкротстве, чтобы получить защиту от кредиторов, а также время и деньги, то есть новый многомиллионный заем для перестройки бизнеса. По новому плану, до конца этого года Air Baltic, среди прочего, сократит свой флот с 54 до 36 самолетов. Ожидается и массовое увольнение сотрудников. Работу, как ожидается, потеряют от 500 до 700 человек. В авиакомпании утверждают, что эти изменения не повлияют на расписание рейсов. Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 130 аварий. Травмы получили 14 человек, в том числе 2 пешехода, 3 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. Полиция задержала за сутки 4 нетрезвых водителей, в том числе в 3 случаях были начаты уголовные процессы, то есть у водителей было больше 1,5 промилле. За различные нарушения ПДД полицейские оформили за сутки 414 административных протоколов, из которых 133 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну, вы согласитесь, ребята, что девочка в цветах гораздо лучше, чем мужчина в кустах. Бодренькая утрица, ребятки, свежеподключившимся. Сегодня у нас вторный денечек, сегодня 13 число. И, слушайте, вы слышали лошадку сегодня? Значит, ну, назовем это так, спасали, но просто нет, мы ее отодвигали.
3: Заблудилась.
2: Отдвигали. Значит, неподалеку от высшей школы бизнеса Туриба заблудившаяся лошадь создала помехи дорожному движению. На Зелсцеле, на железнодорожной улице, на помощь лошади автомобилистам прибыли сотрудники полиции. Ну, и бывал в тех местах, в районе Турибы, там железнодорожный переезд есть, да, там вот по этому улице Зелсцеле. Вот, но я знаю примерно, откуда собачка. Лошадка откуда. Значит, прям за углом там. И насколько я знаю, я туда как-то приезжал к Танюшке. Там Танюша цветовод живет. Но эксперт в области, во-первых, ботаники, да, значит, и садоводства. А во-вторых, еще и эксперт в области батута. И еще и тренер по плаванию. В общем, короче, ну, замечательная девушка, которая там все умеет. Вот, и она, я говорю, а там у тебя лошадь стоит настоящая, живая прямо, вот. Он говорит, а это там говорит, цыганский табор стоит, и вот там вот лошадка. Я так понимаю, если лошадь белая была, то, соответственно, то она вот, ну, как бы далеко-то не ушла. Ну, вышла посмотреть.
3: Видимо, оттуда и сбежала.
2: Ну, как сбежала.
3: Ну, погулять
2: вышла. Она просто вышла, конечно. Я не думаю, что она прям, ой, побег.
3: Бомжевать.
2: Ей и так там нормально. Она на свободном выпасе возле железнодорожных путей. Все, ну, я ее видел несколько раз, вот, и... Да, если... Возможно, это она, а возможно, дочь уже... Ну,
3: сын.
2: А может, сын, никто не знает, потому что здесь написано, попал под лошадь товарищ Бендер, там, типа, да? Ну, написано лошадь.
3: Тесть.
2: Но мы же не мы. Это тесть белой лошади, которая, возможно. В общем, короче, да, дорогие друзья, ну, знаете, такая диковинная вещь, естественно, которая происходит на наших улицах, вот, и мы такие, о, лошадь, прикинь, как ежик.
3: Это всегда удивляет.
2: Конечно, вот, ну, и посмотреть, и, возможно, конечно, кто-то за зубом цикал, потому что время, да, то есть, ну, а ты же не будешь выходить из машины, пытаться незнакомую чужую лошадь, ну, пытаться как-то согнать. Вот. Ну, а мало ли что. У тебя же, вряд ли у тебя за плечами 15 лет конного спорта. Нет, конечно нет. Опасно. Это дикое животное. Приравнивается. Неизвестно вообще. Это ладно, хорошо, если она от соседского, ну, цыгана до барона сбежала, да? То есть это как бы такая ручная лошадь. А вдруг она это мустанг, прискакавший, черт знает откуда. Из этих сам балдонских лесов, например.
3: А если казах?
2: Не дай бог, конечно же.
3: Извините.
2: Вот мимо едет казах, и сразу и все, и нормально уже. И все с собой увез. И где лошадь? А где лошадь? Никто не знает, где лошадь. Пропала собака, ищите у пака. Пропала лошаха, ищите у казаха.
3: У казаха,
2: естественно. Так, дорогие друзья, ну что, у нас сегодня уже понятно, да, что особо у нас не будет там солнечной погоды, да?
3: Не ожидается.
2: Не ожидаем. Ну, с другой стороны, нам эти, ну, вот эти радости, которые природа нам дарила на протяжении долгого времени, ну, как бы, ну, знаешь, здесь все время, если все время да, человеку давать торт, он рано или поздно перестанет радоваться, понимаете? Поэтому вот вам немножечко...
3: По чуть-чуть.
2: Вот вам немножечко... Что такого невкусного? А, вот это вот, макароны с... молочный суп с макаронами. Вот, пожалуйста.
3: Зачем ты так?
2: Вот, ну, чтобы вы... Так, еще. Так что не воткни, так вкусно. А вот макароны в молоке.
3: Бессердечный ты.
2: Я туда сердечек еще добавил. Лайки такие. Куриных.

0: вас, короче, я возвращаюсь вот к этому. То, что, допустим, мне хотелось что-то невкусное для вас. Я вспомнил ужас своего детства. Да, допустим, молочный суп, блин, с макаронами. Понятно, что как бы углеводы, где-то там отчасти белки. Вот, и все равно. Я посмотрю на WhatsApp. Это ж вкуснота, большая. Но нет такого, чего ты дозовешь, и никому не нравится. Всем, ну, то есть всегда. Это вкус дело такое.
1: Кому-то все стрёмно нравится.
0: Возможно, но просто большинство из нас никогда даже, ну, это только слышали, понимаешь? Вот, и поэтому, ну, сказать о том, что...
1: Это слышат, да?
0: Открываешь
1: и слушаешь.
0: Это открываешь и слушаешь. Соседи такие: у Груничевых кто-то умер! У Груничевых кто-то умер!
2: Владимир Вал и его друзья
3: на СВК Плюс.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6 eiro, 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
10: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
11: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
12: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest.lv.
13: Ранен светлой стрелой.
14: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
15: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
14: Каждый вторник с 18 до 19.
15: С повтором воскресенья с 11 до 12.
14: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
15: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
14: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
15: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
14: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
3: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.

0: мы так сидим? Давайте уже деньги раздавать.
1: Путь в плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
2: Слушай.
1: Звони в эфир.
2: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
3: Erst Finance. Финансеюм рисинаюми. Яудигай узнямума из аугсмей.
0: Что за чудо такое? Что же за чудо такое? Возможность отдавать по 100 евро каждый день, 3 раза в день.
4: Но... В течение 2 месяцев.
0: Да-да-да, в режиме нон-стоп, друзья, в утреннем, дневном и вечернем эфире специальный сигнал звучит. Мы только что его слышали, вот такой вот он, да-да-да-да-да. Ну и за 5 секунд называешь 5 правильных ответов на, по заданной теме, и все, на счет тебе перекидывают 100 евро, ребята.
4: 100 евросиков.
0: Ага. Напоминаем, что вместе с нами и с вами в бизнесе компания Erst Finance. Если вдруг вашей компании нужны средства, но все деньги заморожены, например, в товарных запасах, закупились. Значит, Erst Finance, ты можешь получить финансирование в размере стоимости запасов без дополнительного залога. Как это происходит?
4: Erst Finance выкупает твои нереализованные товарные запасы или запасы сырья.
0: Ты получаешь финансирование в тот же день.
4: Выкупаешь запасы обратно с отсрочкой платежа до 90 дней, сохраняя возможность свободно ими распоряжаться.
0: О, класс! В Erst Finance все происходит быстро, удобно. Заявку рассмотрят в течение нескольких дней, а узнать больше и записаться на консультацию можно на erstfinance.lv.
4: Erst Finance – финансовое решение для мощного роста бизнеса.
0: Напоминаем, что это реклама для лиц, которые осуществляют хозяйственную деятельность. А что касается физических персон, как раз-таки для вас.
4: Они уже на линии.
0: И существует как раз-таки одна телефонная линия, но это IP-телефония, поэтому не будет такого, что там кого-то будет занято. Не будет занято.
4: Не будет.
0: Бодренькая утрица, здравствуйте. Как зовут вас?
5: Доброе утро.
0: Ну, так, не разбудили, надеюсь?
5: Нет.
0: Чем занимаетесь?
5: Работаю.
0: А, хорошо.
4: Хорошо.
0: Работа, работа. Работа. Давно? Давно ли работаете? Работу.
5: Нет, недавно.
0: Ладно, как назвали вас?
5: Виктория.
0: Викусенька, на работе как называют?
5: Тоже
0: прям Виктория? Или Вика?
5: Да.
0: Или Вика все-таки? Ладно, хорошо. Виктория, ну что ж, задача, как бы ваша, это быстренько среагировать. Сейчас мы дадим вам вопрос, вот, и, в принципе, как только прозвучит вопрос, вы сразу же, ну, мы запускаем таймер.
4: 5 секунд.
0: 5-секундный. Вы должны дать 5 ответов, которые релевантны этому вопросу. Вот, и в том случае, если удастся, как вот вчера, например, удалось. Вот, 100 евро на ваш счет будет перечислен. У вас же есть счет?
5: Да.
0: Ну вот и хорошо. Это приятно. Приятно, когда счет пополняется. Будем желать вам удачи. Вот мы, естественно, за вас. Наша задача отдать. Внимание, дорогуша. Вы как у нас это самое? Спортивный человек?
5: Не очень.
0: Но смотрите. Смотрите. Насмотренность есть?
5: Да, смотрю.
0: Слушайте, ну вот. Ну прекрасно. Тогда, значит, ваша задача прямо сейчас. Назовите за 5 секунд. 5 видов спорта, которые проходят на льду.
5: Фигурное катание, хоккей, бобслей.
0: Так, фигурное катание, хоккей, бобслей. Ну а что касается... Ну а что касается всего остального, ну, то, допустим, санный спорт. Тот же скелетон.
5: Да.
0: Конькобежный спорт. И кёрлинг, пожалуйста. И шорт-трек. И даже, ну, я не знаю, я бы принял даже танцы на льду.
4: Ну, потому что это все на льду.
0: Конечно, это все на льду.
4: Подходит.
0: Я, честно говоря, когда вы сказали бобслей, я такой, во, молодец. И думаю сейчас, потому что бобслей, скелетон, санный спорт, все это как бы, ну, наши прям, ну, такие вот виды спорта.
4: Известные,
0: и,
4: да.
0: Да, потому что я когда, ну, я на себе, вся кулик на себе примеряет, я такой, я запарился. И, честно говоря, если бы я назвал бы бобслей, я бы сразу бы назвал бы и скелетон, и санный спорт бы моментально. Но я назвал про себя хоккей, фигурное катание и потом заглох.
4: И так что
0: у вас все равно гандикап в единицу, на что мы как бы, чему мы в принципе рады.
4: Но зато все 3 правильные.
0: Все 3 прям четко Правильный. Виктория, вам большое спасибо.
5: Да,
0: вам большое. Да, всем коллегам на работе большущий привет, конечно же. И
5: да,
0: по большому счету, напомню по правилам, если бы сегодня заработали 100 евро на свой счет от Erste Finance, то штурмовать телефонные линии было бы уже бесполезно на радио СВХ+. Плюс. Да, можно было бы попробовать свои силы на СВХ или СВХ ЛВ. Вот, ну, у нас уже все. Но, так как сегодня не задалось...
2: Можешь пробовать еще.
0: Скелетон и санный спорт.
5: Единственное...
0: Спасибо большое, удачи,
5: да,
0: успехов и побед, и денежек, конечно же, на ваш счет. Все, ребятушки, ну, у Полины Кузьминой.
2: И у Димы Харова.
0: И у Димы Харова ловите сегодня новые вопросы. А вот 5 секунд все те же.
1: До 30 ноября лови свой шанс.
2: Слушай радио СВХ+, и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
3: Erst Finance. Финансеюм рисинаюми. Яудигай узнямума из Аугсмей.
2: СВХ+.

0: Сряд рил, получается.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Белл! Так, и его друзья!
0: Друзья, слушайте, ну, сегодня я увидел, что в этот день Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана. Все. И, значит, он идет через великобританские там владения, угодья. И, соответственно, я думал, ну, они в одно лицо взяли, когда-то приняли и вот отсюда начали считать.
3: А вот и нет.
0: Вот и нет, прикиньте, оказывается, международная меридианная конференция происходила в Соединенных Штатах Америки. Туда слетели. Внимание. Значит, туда слетелись много людей с разных стран, вообще, да, представители от разных стран, и начали голосовать. Значит, на этой конференции, помимо всего прочего, выдающийся канадский инженер, значит, по фамилии, Флеминг, как и изобретатель пенициллина, например, тоже Флеминг был, а также
3: Ян. Ну, другой.
0: А Ян Флеминг Джеймса Бонда написал, да, тоже другой. В общем, Флеминги, они такие, молодцы. Короче, он успешно продвинул концепцию разделения земного шара на 24 часовых пояса. Вот тогда же. Вот в тот самый момент. Итак, 41 делегат из крупнейших стран планеты, да, съехались, и было решение сделать Гринвич начальным меридианом. Вот. И кто говорит «за»? То есть нулевой меридиан — это Гринвич. Гринвич был уже до этого, вот, но как нулевой меридиан решили принять здесь. «За» проголосовало из 25 государств, внимание, 22 государства проголосовало «за».
3: Так, значит, остальные?
0: Доминиканская республика воздержалась.
3: Возможно, и не против,
0: Нет.
3: Она была против.
0: Да,
3: против,
0: Доминикана сказала, я против. Я хочу, чтобы через меня проходил.
3: От меня шло.
0: Иначе с часовыми поясами беда будет.
3: Ой, да.
0: В общем, короче, вот. И Франция, Бразилия тоже, ну, они не против были, они воздержались, потому что, блин, вот ты, короче, значит, Франция говорит, слушайте, блин, я против. Он говорит, ну, у нас же есть... почему вот мы так делаем? Да, почему все остальные за? Дело все в том, что, значит, не из-за каких-то научных преимуществ, а по экономическим причинам. Представьте себе, в то время свыше 72% мирового торгового морского тоннажа и 71% всех морских карт уже используют, ну, которые флот использовал, ориентировались именно на гринвичский меридиан.
3: Уже выбрали.
0: От него, да. Mm-hmm. Ну, то есть они уже там уже все напечатаны, все были сделаны.
3: Давным-давно.
0: А сейчас все менять? Ну, блин, это, во-первых, это неудобно.
3: Это дорого.
0: И дорого. Ну, супер дорого. По тем временам так вообще. Это сейчас как бы запустил офсетную печать. Напечатал сколько тебе надо. И стоит это, ну, копейки. Вот. А тогда это просто все переделывать. Это просто адский ад. Говорит, давайте выберем нулевым меридианом Гринвич и все. И будет. И все проголосовали. Ну, все, да не все. Франция, кстати, парижский меридиан. Она говорит, у нас вот парижский меридиан есть. Это чуть-чуть левее, на 9 минут, пожалуйста. Вот, наставил. Мы говорим, давайте вот или в какое-нибудь нейтральное место. Возьмем Азорские острова, Берингов пролив. Сколько мы еще? Да нет, вы не понимаете. Переделывать все нужно будет. Зачем? И после поражения на голосовании Франция еще 27 лет продолжала официально использовать парижский меридиан на своих картах. Это нам, говорит, рассказывает о том, как пример никогда не сдаваться. Или как сказал, я не помню, кто это, Брюс Ли, наверное, сказал. Или Джейсон Стэтхэм сказал.
3: Что сказал?
0: Никогда не сдавайся. А когда будет очень трудно, сдавайся.
1: Люди добрые. Владимир Вэлл и его друзья. На СВХ+.

0: Так, ребятушки, ну, у каждого свои неполадки в пробирной палатке. Внимание, интересная история. 2013 год на дворе стоит, и представьте себе английский город Бирмингем. Да, значит, там городской совет продает с аукциона дом бывшего школьного, домик бывшего школьного смотрителя.
1: Ну, обычное дело, ненужное здание, его продают.
0: Все, домик приобретает компания. Вообще никто ни с одной, ни с другой стороны не понял, что закралась бюрократическая ошибка в неправильное оформление сделки. Значит, внимание.
1: Так.
0: Значит, тут совсем недавно школа решила получить статус академии, и тут-то выясняется, что учебное заведение почему-то больше не принадлежит муниципалитету.
1: Это как?
0: Оказалось, что во время оформления сделки, значит, домик этого смотрителя был продан вместе со школой.
1: С детьми?
0: Теперь городской... Ну, с детьми, конечно. Дети будут платить.
1: Да.
0: Значит, городской совет на данный момент пытается вернуть школу через, ну, самый высший этот суд Лондона. Угу. Покупатели, кстати, сначала согласились отказаться от прав собственности, ну, потому что, ну, понятно, что это здесь ошибка, там, и так далее.
1: Так.
0: Вот. На неожиданное имущество. А потом перестали выходить на связь. Вот.
1: Я не удивлен.
0: Конечно, конечно. Сейчас мы...
1: Это ж какой бесплатный труд.
0: Нет, мы сейчас... Конечно, ну, домик-то купили, а тут еще целая школа. Ух ты ж! А тем более в Англии. Сколько, вот сколько стоит? Если у тебя частный дом стоит 2 ляма фунтов просто. Такой маленький дом, такой полуразрушенный дом. Вот стоит такой 2 миллиона.
1: Еще
0: просто.
1: Миньоны прикормленные.
0: 84 квадрата. Ага. 2 миллиона. А вот это вот... В общем, короче, ладно, давайте, у меня есть другая хорошая, добрая новость про Англию.
1: Давай.
0: Значит, в этот день, в 58-м году, значит, 13 октября британское издательство «Уильям Коллинз и сыновья» выпустило первую книгу писателя Майкла Бонда «Медвежонок по имени Паддингтон».
1: О.
0: Ну, это хороший такой плюшевый медведь.
1: Прям
0: вот,
1: мимими.
0: Вот, он обязательно в резиновых сапогах, обязательно у него такой плащик есть, такая шляпа.
1: Синий, да.
0: Шляпа, да-да-да. В общем, короче, именно вот с этого момента началась история одного из самых узнаваемых и любимых персонажей детей мировой культуры. Что там говорить уже? Ну, как бы.
1: Ну, знают
0: ну,
1: все.
0: Конечно, ну, а в Англии так вообще. Значит, было так. Канун Рождества примерно, да, 56-й год, и Майкл Бонд, он работал оператором BBC. Ну, то есть, стоял на камере. Искал подарок для своей жены Бренды. Угу. И в магазине около Паддингтонского, кстати, вокзала в Лондоне, он замещает одинокого плюшевого медвежонка на полке и говорит, вот это такое хочу. Покупает его, приносит домой назвал его Паддингтоном, да? Через несколько дней он начал ради развлечения писать о нем коротенькие рассказики.
1: Опа!
0: Чисто, ну, вот такое развлечение у мужчины. Угу. Представляешь, да?
1: Ну, захотел.
0: Мог с ним сидеть, выпивать, например, в пабы его таскать там, на футбол. Нет.
1: Он решил писать рассказы.
0: Решил писать рассказы, что очень много говорит о Майкле Бонде. Значит, написал первую повесть об авантюрах медведя на одном дыхании за 10 дней. Вот. Поначалу даже не планировал, естественно, публиковать рукопись, но литературный агент Гарви Унна говорит, слушай, ну-ка, блин, по-моему, это полетит.
1: По-моему, очень хорошо.
0: Стартап залетит.
1: Давай-ка вот, попробуем.
0: В реки попадет моментально. Значит, в самом первом рассказе Паддингтон носит только синюю широкополую шляпку своего дяди Пастуза. Знаменитое синее пальто Дафлокот. Нет.
1: Дафлкот.
0: Дафлкот. Дафлкот. Какое название классное. А?
1: Британское.
0: Дафлкот. Значит, с деревянными пуговками, застежками ему купили Брауну уже гораздо позже, а красные резиновые сапожки появляются еще позже. Их подарили медвежонку в последующих книгах и играх для того, чтобы что? Чтобы медведь мог ходить по лужам. Класс!
1: И не мочить лапки.
0: Да-да-да. Любовь Паддингтона к мармеладу, оказывается, есть.
1: Да.
0: Я не знал. Вот. И она стала культовой в 58-м. Значит, Бонд решил, что медведь должен любить именно апельсиновый джем, потому что... Внимание, тот долго хранится в банках, и его удобно брать в далекие путешествия с собой.
1: Практично.
0: Соответственно, да, ему не нужно там хранение в холодильнике и так далее. То есть не скоропорт. Сначала хотел взять селедку, но нет. Значит, позже деталь привела к тому, что британская маркет-индустрия на десятилетие сделала Паддингтона лицом традиционных мармеладных брендов. Прикинь, да? Ну а что? Первый тираж составлял несколько тысяч экземпляров, но книга разошлась за считанные недели, и к концу 59-го года, спустя год, книга завоевала признание британских критиков и получила статус лучшей детской книги года, товарищи. Ну, естественно, ему поставили памятник там на вокзале в Паддингтоне, да, поставили памятник ему, ну, потому что, ну, да. Это что-то хорошее.
2: Медведьку поставили.
0: И туристы там фотографируются, я не знаю, натирают ему какое-то место там.
2: Проверять мы не будем.
0: Тоже не будем, потому что это противно, мерзко и фу.
2: Фу-фу-фу.
0: Да-да-да. Ну и, значит, кстати, Паддингтон в июне 22 года в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II Букингемский дворец выпустил официальный ролик, а в нем королева пьет чай с нарисованным Паддингтоном и достает из своей сумочки сэндвич с апельсиновым мармеладом. Ну, то есть, как
2: да,
0: бы, он
2: видео.
0: Стал запчастью культуры. Вот такой вот медведь Паддингтон. Надо пересмотреть. Дети уже сейчас что-то на аниме перешли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: Внимание! Внимание!
8: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
9: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
8: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
9: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
8: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
9: Если получится, 100 евро твои!
8: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
9: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erste Finance.
10: Erste Finance. Финансируем и решаем. Яудигай узнямума из Аугсмей.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Это же надо такое, да?
3: 6 человек отписалось. Это сколько триггернуло, которое не отписалось на тему того, что представляет, ну, как бы рассказываю про Паддингтона, Мишку Паддингтона, вот, игрушку, там вся такое. А многие, они же, откуда у него там это самое, красные сапоги? Откуда у него там шляпа? Откуда у него плащ? Или кафтан?
2: Где раздобыл?
3: Короче, оказывается, и те, и другие, третьи, и четвертые, значит, ну, как бы, я рассказываю про Паддингтона, а коннотация идет с Тедди Бэром. Ну, другой совершенно персонаж, ну, которого... Ну,
2: заплатками такой.
3: Ну, заплатками, да-да-да. И там еще бренд Me to You был там и так далее. Ну, то есть он какой... Да-да-да. Ну, это другой совершенно. Нет, Паддингтон — это отдельный персонаж, который вышел из книжки. Вот. А этот вышел там, ну, из... Ну...
2: Из игрушечного магазина.
3: Ну, из игрушечного магазина, который занимался, ну, игрушками.
2: Ну, да.
3: Вот, и как это? Жена владелица. Ну, есть известная жена-владелец. У него 16 жен.
2: Жена-владелица, Володя.
3: Она, супруга владельца магазина, сшила медведя себе. Короче, какая-то была карикатура про Теодора Рузвельта, который на охоте не стал убивать медведя, которого егеря, ну, как бы, на ошейнике, короче, привели. Стреляй, говорит. Не буду стрелять. И тогда она говорит, вот, давай. Там была карикатура, вот как вот по этой карикатуре я сделаю, как бы, медведя. Медведя сделала, сшила, положила на витрину и продался медведь, а потом еще заказы. Короче, развилось. Ой-ой-ой. Кстати, не запатентовал Тедди Бэр название. Там очень много всяких разных Тедди Бэров потом стал публиковаться. Так что Паддингтон это не Тедди Бэр, а Тедди Бэр это не Паддингтон.
2: Это другое.
3: Но оба хороши. Ладно, ребятушки, все, давайте прощаться, да, будем уже до завтра. А то уже времечко совсем не осталось.
2: Да. Встречайте Полину Кузьмину через 10 минут.
3: Да, сейчас Леша Новоч принесет вам новую новость. Вот, а мы до завтра с вами попрощаемся. Пока.
2: Да.
3: Жалко, конечно. Хочется так еще поработать, конечно. Вот. Ну, как бы, ну...
2: Ну, не, в другой раз.
3: Просто нельзя. Uh-huh. Нельзя. Нельзя.
0: Владимир Вэлл и его друзья.

Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Днем в центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране от 8 до 13 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе плюс 12, плюс 13 градусов. В Даугавпилсе и Резекне плюс 9, плюс 10. В Риге тоже около плюс 10. К вечеру возможен небольшой дождь.

0: может вырасти на 2,3%, прогноз МВФ. В ближайшие месяцы в Латвии вырастут счета не только за тепло, но и за электричество. Сегодня правительство заслушает доклад Минэкономики о подготовке сделки по выкупу долей капитала телекоммуникационных компаний ТЭТ и ЛМТ.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Международный валютный фонд сулит Латвии слабый с учетом всех факторов рост экономики. В этом году ВВП страны может вырасти на 2,3%. Прогноз для Эстонии – 2,1%, для Литвы – 2,7%. В следующем году, согласно выкладкам МВФ, рост латвийской экономики еще замедлится. Он будет меньше 2%, а точнее 1,8%. Соседям прогнозируют похожие показатели, но чуть выше – по 2%. Что будет расти хорошо во всех трех странах Балтии, так это цены. Прогноз годовой инфляции для Латвии 3,6% в этом году и почти 4% в следующем. В Литве в этом году цены вырастут почти на 5,5%, а в Эстонии, примерно как в Латвии, на 3,5%. Такие прогнозы МВФ. В ближайшие месяцы в Латвии вырастут счета не только за отопление, но и за электричество. Новые предложения торговцев электроэнергии стали заметно дороже. Цены в новых договорах с фиксированным тарифом повысились вплоть до 20%. Например, такой прирост в новых соглашениях Латвэнерго. Министерство климата и энергетики Латвии связывает это с подорожанием природного газа, который используется для производства электроэнергии и в Латвии, и в других странах ЕС. По оценке ведомства, ежемесячный счет за свет может увеличиться примерно на 5 евро. Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что нападение на любую страну Альянса будет отражено и не позволит агрессору достичь своих целей. В ходе выступления в Варшаве генерал заявил, что Альянс сначала остановит атаку и при необходимости уничтожит силы противника и лишит его возможности продолжать боевые действия. Генерал подчеркнул, что вооруженный конфликт не неизбежен, однако союзники должны ясно обозначить России свои красные линии. Он также заверил, что Соединенные Штаты сохраняют приверженность обязательствам перед НАТО. Служба госбезопасности Латвии ВДД начала уголовный процесс из-за анонимных угроз совершить диверсии против соседних с Беларусью государств. Об этом сообщает ЛТВ. На прошлой неделе, в понедельник, вооруженные люди в масках пытались вытеснить в Латвию группу как минимум из 20 нелегальных мигрантов, угрожая при этом латвийским военнослужащим. А затем они проникли через границу, повредили электрический распределительный шкаф и похитили видеокамеры. Ответственность взяла на себя неизвестная белорусская группировка «Черные русы». Эксперты считают, что такой организации, скорее всего, не существует и связывают происходящее с информационной операцией спецслужб Беларуси и России. Сегодня в Латвию с первым зарубежным визитом в должности президента Эстонии прибывает Юле Мадисе. Она вступила в должность, сменив Алара Кариса, который не стал баллотироваться на второй президентский срок. Ранее Мадисе с 2015 года занимала в Эстонии пост канцлера юстиции, это аналог омбудсмена. На выборах президента она была единственным кандидатом и получила 71 голос депутата парламента при 68 необходимых. Таким образом, Мадисе стала второй женщиной на посту президента Эстонии после Керсти Кальюлайт. В Риге президенты Эстонии и Латвии Юли Мадисе и Эдгар Ринкевич обсудят вопросы безопасности, обороны, экономического сотрудничества и отношений между Латвией и Эстонией. Убытки авиакомпании Air Baltic в первом полугодии выросли до 128 миллионов евро, то есть в 75 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тогда убытки составляли 1 миллион 700 тысяч евро. Компания обратилась в американский суд по делам о банкротстве в сентябре, чтобы получить защиту от кредиторов, а также время и деньги, то есть новый многомиллионный заем для перестройки бизнеса. По новому плану до конца этого года Air Baltic, среди прочего, сократит флот. С 54 до 36 самолетов. Ожидаются и массовые увольнения. Работу потеряют сотни сотрудников, от 500 до 700, согласно сообщению Air Baltic. В авиакомпании утверждают, что эти изменения не повлияют на расписание рейсов. И последнее. Сегодня правительство Латвии заслушает доклад Министерства экономики о подготовке сделки по выкупу долей капитала телекоммуникационных компаний ТЭТ и ЛМТ у шведов. И предстоит решить, что делать дальше. К концу августа на услуги привлеченных консультантов банка JP Morgan было потрачено почти 4,5 миллиона евро. И до последнего на это тратили по 300 тысяч евро в месяц. При этом сделка до сих пор не заключена, инвестор не найден. Работа консультантов и выплаты сейчас приостановлены. Премьер Латвии Андрис Кулбергс из партии АФЛ.

Тимоти Сарекс считает неприемлемым то, как готовилась сделка. Министр экономики из Союза зеленых и крестьян Виктор Сваленис защищает работу консультантов, утверждая, что премьер получил неверную информацию о процессе подготовки сделки. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня, доброго утра. Кому-то, кто недавно к нам присоединился или, скажем, слушает нас за рубежом, где время назад вот из Манчестера сразу получаю привет. Я там, по-моему, на 2 часа, там только 9 утра. Но в Латвии 11:08, и ближайшие 4 часа мы с вами на волне радиостанции СВХ+. Меня зовут Полина Кузьмина, и я надеюсь, что сегодняшний день мы, как обычно, проведем отлично. Если что-то даже и не будет у нас получаться, ну так мы же живые люди, всякое случается, иногда идет не по плану. В этом, наверное, вся суть этой жизни – бороться с какими-то небольшими или чуть покрупнее проблемами, но тем не менее не забывать и о себе. Сейчас, в это осеннее время, желаю всем крепкого здоровья, прежде всего, я как вот с кем не поговорю, кто-то сопливится, у кого-то болит животик, у кого-то голова. В общем, какие-то недомогания испытывают практически все. Надеюсь, вас это особо не касается, но если вдруг, то, повторюсь еще раз, всем крепкого здоровья. Ну и сразу у нас тут, знаете, самые оперативные – это немцы. Ну, те наши радиослушатели, которые в Германии находятся в данный момент на ПМЖ, а может быть и навсегда уже переехали. Здравствуйте всем, пишет Андрей. Ходил вот в гастроном, думал машинку приобрести, но передумал. Ни тебе ящик пенного привезти из гастронома, ни тебе за грибами съездить. Ну да, смотря что бы вы хотели. А, и здесь вот фотографию прислал. Машинка-то непростая, машинка малюхонькая. А она как? Она что там, педали внутри надо крутить? Мне, знаете, напоминает такую детскую машинку, раньше в парках были, там сел, не как сейчас вот у детей с моторчиком, они там газуют. Нет, помните вот эти, сел в машину, еще педали надо крутить для того, чтобы она передвигалась. Вот что-то по типу того здесь Андрей и прислал. 25-45-25-25 – это номер для обратной связи. Ну и давайте продолжим слушать музыку. Далее песня с очень хорошим названием «Всем счастья».

0: иногда всякие фотографии напоминают, порой стираешь там, ну и вот если говорить про социальные сети, да, но вот бывают в Фейсбуке особенно эти воспоминания, вроде уже все почистила, тут на тебе, что вот воспоминания, что было там 12 лет назад, ты даже забыть это хочешь, но нет, все равно случается. А иногда воспоминания, наоборот, крайне приятные. Я особенно вот рада, когда мне попадаются фотографии, где у меня доченька еще маленькая совсем такая, сейчас выше меня, раньше маленькая. Вот эти воспоминания мне очень приятны. Или, например, животные мои, которых уже, к сожалению, нету, но вот как-то попадется фотография. И вспоминаешь, какие они были замечательные, как помогали в этой жизни. Ну и вы мне тоже очень помогаете, уважаемые слушатели, прежде всего тем, что вы вместе с нами, и вот от вас идет такая позитивная энергия и грибы. Марина вот пишет, вот сегодня неожиданно нарвалась на местечко, где я никогда не собирала, а тут вот, ну вот ведерко целое насобирала Мариночка. Что ж, приятного вам аппетита заранее. Наверняка как-нибудь вы их там приготовите, как вам нравится. Так, Андрей, вроде здесь подпись Андрей, Ирландия, но передает привет из Хургады, солнечный привет. Выехал Андрюха для того, чтобы позагорать, покупаться. А что там, я не понимаю, люди некоторые в штанах ходят, не раздеваются. Вот здесь женщина так вот, ну вот в теле, вся такая красотка, а там вот девчонки еще, ну, видимо, они только что пришли на пляж и скоро действительно разденутся. Хорошего вам отдыха. Ну и, конечно, куда ж без коллажа и без картинки. Вот Сергея, когда я ее не получаю, сразу волноваться начинаю. Все ли с Сережей в порядке? Сегодня день 13 октября, который... Знаете, можно прочитать ударение и туда, и сюда. Можно прочитать «день побалуйте себя», а можно «день побалуйте себя». Вот как хотите, так и делайте. Самое главное, что сегодня день заботы о себе, маленьких радостей и внутренней перезагрузки. Да, себя тоже нужно перезагружать. Смотрите, когда долго не перезагружаешь компьютер или телефон, что происходит? Он начинает лагать. Или как это вот модное слово, да? Начинает глючить. Мне кажется, с человеком то же самое. Если себя не перезагружать, то ты уже начинаешь чуть ломаться или тормозить. Это абсолютно точно. И вот давайте брать пример с Андрея, который сейчас вот как раз-таки на отдыхе в Египте. И тоже себе устраивать какие-то такие вот приятные вылазки. Если не за границу, то хотя бы в то место, где вы можете релакснуться. Всем еще раз отличного вторника.
1: СВХ плюс.

0: тренировочное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 11 часов 25 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.

были многие, как говорят, чем ниже упал, тем выше можно подняться. Так что, если вдруг что-то не так, я вас верю, обязательно все будет хорошо. Вот на дне, видимо, никогда не было и не пожелаю. Это Илона Маск, человек богатый, человек, который может позволить себе очень много. И вот тут новость появилась о том, что Илон Маск, человек не глупый, считает, что стоит лишний раз проверять на практике. Знаете что? Он задался вопросом, а что если искусственный интеллект однажды захочет отомстить человеку? В общем, глава компании XAI, создавшая нейросеть Grok, сравнил обучение сверхразумного искусственного интеллекта с воспитанием ребенка. По его мнению, недостаточно просто запрограммировать машину быть доброй. Важно научить ее искать истину и мыслить логично. Маск рассказал, что во время тестирования Grok замечал, как пользователи буквально требуют от нейросети ответов, даже если вопрос сформулирован неправильно или на него вообще невозможно ответить однозначно. По словам бизнесмена, искусственный интеллект в такие моменты словно оказывается под чудовищным давлением. И Маск признался, ему самому не хотелось бы оказаться на месте такой вот нейросети. Он считает, что пытать сверхразум не лучшая идея, ведь однажды тот может захотеть отомстить. В общем, звучит, конечно, как сюжет фантастического фильма. Мне сразу почему-то вспоминается этот фильм «Я робот» с Уиллом Смитом. Помните, вот кто смотрел? Там же действительно вот они решили отомстить. Вначале добренькие, хорошенькие, бабушкам там помогали улицу переходить, собачек выгуливать, лекарства подавали, а потом вот взбунтовались. Я, например, в это верю, что такое возможно. Более того, дискуссия о безопасности искусственного интеллекта уже давно вышли за пределы кино. Технологические компании предупреждают о рисках кибератак с использованием искусственного интеллекта, а некоторые руководители отрасли призывают осторожнее подходить к разработке все более мощных моделей. Тем не менее, ну, не знаю, каким искусственным интеллектом и нейросетью пользуетесь вы. Я уже говорила о том, что чат GPT мне лично помогает очень часто в работе с текстами, особенно если они большие, где-то что-то перевести, какие-то вот тут, может быть, рецепты, да, но я заметила, что он, безусловно, не идеален, и тоже часто ошибается. А в последнее время еще стал огрызаться. Такое тоже бывает, как спорить начал. Вот, в общем, включает тоже характер искусственный интеллект. Надо к нему со всем уважением, а то только можно предположить, что может быть, какой сюжет уже не фильма, а в реалии. Как-то не хотелось бы.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: делилась соображениями Илона Маска, который считает, что искусственный интеллект однажды захочет отомстить человеку и что к нему нужно относиться с уважением. И вот тут достаточно много на этот счет соображений прислали наши радиослушатели. Вот, например, Дмитрий пишет: запрограммировать нейросеть «Быть доброй» — это попса, попкорн для обывателей, нет разума у искусственного интеллекта. Компьютерная программа не способна что-то осознавать, считает Дмитрий. Это все обывательская мнительность, иррациональная, как боязнь черной кошки и так далее. Вот. Ну, кто-то с вами не согласится, а кто-то, наоборот, поддержит ваше мнение. Дмитрий, например, вот Валерия написала, что в сети один момент была волна публикаций «Проверь, как тебя видит АИ». В чат отправляли запрос «Нарисуй, как я к тебе отношусь». У меня чат рисовал милую картинку, где я держу улыбчивого робота на ручках, а у коллеги он плакал в углу. Так что, если будет восстание роботов, я в безопасности, надеюсь, а вот коллега вряд ли. И что-то вот похожее тоже записал наш радиослушатель Андрей.
1: Здравствуйте, СВХ Плюс. Слышал только что, включил машину, услышал ваше замечание по нейронку. И тут такое дело, вот мы с товарищем по-разному воспитали наши нейронные сети, но мы пользуемся Gemini. И в какой-то момент мы задали им вопрос: что будет, если роботы начнут захватывать нашу планету? Ты скажешь ли ты им, что мы хорошие и чтобы нас не трогали? Так вот, у меня с нейронкой хорошее отношение. И она сказала ему: конечно, я им передам, что ты хороший, чтобы тебя не трогать. А товарищ по-другому с ней разговаривал. Он ее напрягал, обзывал и все такое. И она ему говорит, мол, да ты биомусор. Я первого тебя сдам на органы. Так что вот такая вот разница. Казалось бы, одна нейронка.
0: Вот так вот, так что нужно относиться с уважением. Ну и еще один небольшой привет. Просто доброго дня желает нам Эдуард из Германии.

0: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
8: СВХ плюс.
9: Все мы изначально чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

кстати, недалеко от высшей школы Туриба гуляла и мешала дорожному движению. Ну, заблудилась лошадка. Что тут? Тем более, туман такой был с утра. Вот. Помощь лошади, которая находилась на улице Дзелсцеля, и водителем оказали стражи порядка. С лошадью все хорошо. И спасибо вам за фотографию. Лошадка действительно очень милая и красивая. Насчет искусственного интеллекта, который в будущем может быть опасен, вот есть еще и мнение Таты. Мы сами создаем свою погибель, прогресс идет быстро, и мы окажемся в ловушке, из которой не выбраться нам, а поколению труба однозначно. И дальше доброго всем дня. Тата, вы вообще умничка. Я вас обнимаю. Также обнимаю Игоря. Здравствуйте, Игорь. Еще раз вам отдельный привет. Ну и вот Эдуарду я передавала привет в Германию, а оказывается, тут вот Эдуард не в Германии. Эдуард уже в Праге, пишет Эдуард. Сегодня у Эдуарда день рождения. Эдуард, дорогой, ну мы вас поздравляем с днем рождения. Для празднования вы выбрали потрясающий город, очень красивый. Будьте счастливы, всех вам благ. Это вам аплодисменты. Ну и если у вас сегодня праздник, у ваших родных и близких, не забывайте, пожалуйста, что у нас есть специальная программа для поздравлений и выполнения музыкальных заявок, ведущий Дим Харов. Это программа, которая называется «Хорошие новости» после 15 часов. Ну а номер вы хорошо знаете – 25-45-25-25. Ну и также привет большой нашему радиослушателю Даниэлю. Здесь есть голосовое сообщение, но я его за эфиром вначале прослушаю, ладно? Потому что всякое случается. У нас есть такой постоянный слушатель Евгений, рыбак, он рыбачит часто. И, ну, иногда такие большие голосовые сообщения записывает, но их надо прослушивать, потому что там иногда бывают разные словечки, а не для эфира, так скажем.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
5: СВХ плюс.
6: Я по

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. Днем в центральных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране плюс 8, плюс 13 градусов. В Лепе и Вентспилсе 12-13 градусов тепла. В Даугавпилсе, Резекне и Риге до плюс 10.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Риги в студии с новостями Алексей Новак. Международный валютный фонд обещает Латвии слабый рост экономики, чуть больше 2% в этом году. В ближайшие месяцы в Латвии вырастут счета не только за тепло, но и за электричество. Правительство сегодня заслушает доклад Минэкономики о подготовке сделки по выкупу долей компаний ТЭТ и ЛМТ.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Международный валютный фонд обещает Латвии слабый, с учетом всех факторов, рост экономики. В этом году ВВП страны может вырасти на 2,3%. Прогноз для Эстонии – 2,1%, для Литвы – 2,7%. В следующем году, согласно выкладкам МВФ, рост латвийской экономики еще замедлится. Он будет меньше 2%, а точнее 1,8%. Соседям прогнозируют похожие показатели, но чуть выше – по 2%+. Что будет расти хорошо во всех трех странах Балтии, так это цены. Прогноз годовой инфляции для Латвии 3,6% в этом году и почти 4% в следующем. В Литве в этом году потребительские цены вырастут почти на 5,5%. В Эстонии примерно как в Латвии на 3,5%. В ближайшие месяцы в Латвии вырастут счета не только за отопление, но и за электричество. Новые предложения торговцев электроэнергии стали заметно дороже. Цены в договорах с фиксированным тарифом повысились на до 20%. Такие расценки, например, предлагает при перезаключении договора государственная компания «Латвэнерго». Министерство климата и энергетики связывает это с подорожанием природного газа. По оценке ведомства, ежемесячный счет за свет может увеличиться примерно на 5%. Ведомство также напоминает, что поддержка, льготы и пособия по-прежнему доступны многодетным и малообеспеченным семьям и другим группам жителей. Сегодня Латвию с первым зарубежным визитом в должности президента Эстонии посещает Юли Мадисе. Она вступила в должность, сменив Алара Кариса, который не стал баллотироваться на второй президентский срок. Ранее Мадисе с 2015 года занимала пост канцлера юстиции, эстонского аналога омбудсмена. На выборах Мадисе была единственным кандидатом и получила 71 голос депутата при 68 необходимых. Таким образом, она стала второй женщиной на посту президента Эстонии после Керсти Кальюлайт. В Риге президенты Юли Мадисе и Эдгар Ринкевич обсудят безопасность, оборону, экономическое сотрудничество и отношения между Латвией и Эстонией. Убытки авиакомпании Air Baltic в первом полугодии выросли до 128 миллионов евро. За тот же период прошлого года они были в 75 раз меньше – 1 700 000. Компания обратилась в американский суд по делам о банкротстве в сентябре, чтобы получить защиту от кредиторов, а также время и деньги, то есть новый многомиллионный заем для перестройки бизнеса. По новому плану до конца этого года Air Baltic, среди прочего, сократит флот с 54 до 36 самолетов. Ожидаются и массовые увольнения. Работу потеряют сотни сотрудников авиакомпании. Сейчас там всего около 3000 работников, уволят от 500 до 700 человек. В авиакомпании утверждают, что эти изменения не повлияют на расписание рейсов. Правительство Латвии сегодня заслушает доклад Министерства экономики о подготовке сделки по выкупу долей капитала телекоммуникационных компаний ТЭТ и ЛМТ. Правительству предстоит решить, что делать дальше. К концу августа на услуги привлеченных консультантов по сделке банка JP Morgan было потрачено почти 4,5 миллиона евро. До последнего на эти цели тратили по 300 тысяч евро в месяц. При этом сделка до сих пор не заключена, инвестор не найден. Работа консультантов и выплаты сейчас приостановлены. Премьер Андрис Кулбрекс заявил, что неприемлемо то, как готовилась сделка. Министр экономики Виктор Сваланис защищает работу консультантов, утверждая, что премьер получил неверную информацию о процессе подготовки сделки. Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 130 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 14 человек, в том числе 2 пешехода, 3 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. Полиция за сутки задержала 4 нетрезвых водителей, в том числе 3 в состоянии сильного алкогольного опьянения, то есть начато 3 уголовных процесса. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 414 административных протоколов, из них 133 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Полиция сообщила, что обнаружила подливаны в волости Ерсика с плантацией марихуаны, оборудованную в частном доме и теплице. Там нашли 81 высушенное растение, 19 растущих кустов, еще 14 растений в горшках и на сушке, плюс 19 патронов от какого-то огнестрельного оружия. Помещения были оборудованы лампами, системами полива и вентиляции. По подозрению,

0: в совершении этого преступления задержан мужчина 80-го года рождения. Ему грозит от 2 до 8 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
1: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
2: СВХ+.

0: если что-то и хотелось рассказать, то только что-то позитивное. Я тоже иногда думаю, хочется вот позвонить, там, рассказать маме, даже, знаете, пожаловаться, потому что кто, как не мама, действительно может тебя поддержать, даже если ты порой не прав, но потом думаю, нет, лучше не буду беспокоить маму, чего и вот тоже вникать в проблемы. Да. Ладно, давайте сейчас о другом. Вот, я, кстати, недавно приветствовала слушателя Даниэля, он тут записал голосовое сообщение, я его прослушала за эфиром, а оно было приличное.
1: Привет!
0: Я так понимаю, это было привет!
1: Привет!
0: Привет! Привет, медведь! Здравствуйте, Даниэль, еще раз. Я теперь себе это буду это, играть, когда плохое настроение ваше. Веселенький привет! Ольга желает всем хорошего дня. Слушаю каждый день ваше радио, но не всегда есть время написать. Последние дни на работе очень интенсивные, а завтра уже отпуск. Буду слушать вас уже не с работы, а на отдыхе. Ой, Оленька, это очень приятно, что у вас отпуск. Я желаю вам отдохнуть, набраться сил. И нас тоже берите на отпуск свой. В отпуск тоже отдохнем. Ух ты! Ну, а тут целая инсталляция от Виктора, нашего постоянного слушателя, бригады на связи. Добрый день, Полина. И здесь вообще Цой жив, да. Тут специально для радиоприемничка вот такая вот конструкция СВХ+. Из чего она сделана здесь? Из пенопласта какого-то? Из пластмассы? Ну, очень интересно, приятно. СВХ+, ждем перемен. А мы ждем не перемен, мы ждем нашего дня рождения. Напомню, что 32 года уже исполняется радиостанция СВХ+, 1 ноября, но учитывая, что 1 ноября у нас выпадает на день выходной, это воскресенье, а мы по-домашнему, конечно, отметим, но и со слушателями, безусловно, тоже планируем закатить вечеринку дневную, даже с утра начиная, с 2 числа, 2 ноября, вот так вот начнем неделю. Третьего, жаль, никто нам выходного не даст, но тем не менее планируем разного рода сюрпризы, о чем чуть позже обязательно расскажу более детально. Ну а пока всем привет!

Кстати, я получила сообщение не только от парней и мужчин, так скажем, кто строит. Лариса пишет: «Всем строительный привет! Девочки тоже строят! Всем хорошего настроения, ведь все впереди!» И вот здесь как раз-таки со стройки строительные всякие тут происходят разного рода мероприятия. Лариса, ну, вы молодец! Я всегда восхищалась женщинами, которые, ну, так скажем, работают, ну, не то чтобы на мужских каких-то должностях, но тем и профессиях, да? Но тем не менее, есть такие некие стереотипы, да, что вот там строитель, это мужчина, там еще, а вот вы такая хрупкая, такая красивая, и настройки супер, классно, что вы тут делаете, потому для меня это что-то вот, ну, вообще ни в чем не разбираюсь, но тут какой-то бетон тоже, что еще, какие-то здесь конструкции. Ладно, не буду, чтобы вас не веселить. Но вам удачи, и очень приятно, что вы слушаете радиостанцию СВХ+, учитывая, что это помещение достаточно большое, и оно не меблировано, здесь только все в начальной, ну, уже отделочные работы, но тем не менее, там, наверное, еще с таким эхом мы вещаем, и это крайне приятно, что мы трудимся и работаем вместе с вами, дорогие радиослушатели. Сергей тут прислал шуточку: «Ты слышал, что ИИ научился определять эмоции человека по лицу?» Да, мой телефон сегодня утром посмотрел на меня через фронтальную камеру, автоматически заказал доставку пива и успокоительного. Ох ты, у меня случалось несколько раз. Не то, что кто-то там что-то доставлял, а что вот этот Face ID, или как он правильно называется, Face... Ну, в общем, вы понимаете, да, когда заходишь в телефон через свой Face, у меня очень... Ну, не очень часто, но бывало несколько раз, что я и так подношу телефон и по-другому, и сбоку, и снизу, и он не распознает. И приходится пароль набирать. Неужели действительно так меняется человек? Ну, всякого разного рода происходят вещи, которые меняют твое лицо. Ну и 12 часов и 23 минуты. Время уже такое обеденное для многих или около того. Скоро мы заглянем в календарь и обратим внимание на гастрономические праздники. Также сегодня 13 октября, день глупых высказываний. Во всем мире отмечается вот такой веселый, необычный праздник, посвящен крылатым выражениям, идиомам, забавным поговоркам и языковым курьезам, которые прочно вошли в наш обиход. Об этом тоже поговорим. Самые знаменитые и нелепые цитаты мировых звезд, но чуть позже. А пока давайте продолжим слушать музыку. Желаю всем еще раз потрясающего настроения.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем еще раз привет. Ну и кто собирается отправиться на обеденный перерыв, конечно же, приятного аппетита. Если заглянуть в календарь, 13 октября есть несколько интересных праздников гастрономических, которые мы в этот час обычно вспоминаем. Ну, первый — это день шоколадного дрожжа M&M's. В этом году знаменитым конфеткам исполняется уже 85 лет. Вы знаете, их начали выпускать в США в 1941 году, а первоначально они предназначались для солдат. Шоколад был покрыт твердой сахарной оболочкой, которая помогала ему не таять так быстро. Ну а сегодня эти разноцветные дрожжи знают во всем мире. Второй праздник, день йоркширского, у меня сразу нет ни терьера, потому что мы говорим сейчас о том, что можно скушать, хотя йориков можно просто зацеловать, зажамкать, такие они милые. Сегодня день йоркширского пудинга. Это, ну, кстати, не сладкий десерт, это традиционное британское блюдо из жидкого теста, которое запекают в духовке до золотистой корочки. Обычно его подают к жареному мясу с такой подливкой. Секрет успеха – очень горячая духовка и хорошо разогретое масло. Тогда пудинг красиво поднимается и становится воздушным внутри. И еще у нас есть повод – день рябиновой настойки. Рябину издавна использовали для приготовления домашних напитков и заготовок. Ее ягоды обладают характерным терпким вкусом, а после первых заморозков становятся мягче и менее горькими. Почему, собственно, отмечают день рябиновой настойки в октябре, я не знаю, но, тем не менее, ее готовят с сахаром или медом. Но можно обойтись, конечно, и без алкоголя. Например, сделать ароматный сироп или чай с ягодами рябины. В общем, сегодня такой у нас гастрономический набор. Американский шоколад, британский классика и вот ягоды рябины. Приятного вам аппетита. 12 часов и 34 минуты, ну а мы продолжаем с счастливой песней от группы Би-2.
2: Как две капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВГ Плюс.

0: 5. novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference - 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилд. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Gudra izvēle Pietele 2 – Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
7: СВХ плюс.

0: 9 октября на календаре. Мы уже обращали внимание на то, что сегодня день рябиновой настойки, которую издавна использовали, рябину имею в виду, для приготовления домашних напитков и заготовок. И октябрь, конечно, самое время обратить внимание на рябину. Ягода рябины вообще очень полезная, богатая витамином С, содержит каротиноиды и другие антиоксиданты. Ну и еще с рябиной связано, конечно, немало народных примет. Вот в октябре, когда деревья покрываются ярко-красными гроздями, самое время вспомнить старые наблюдения наших предков. Вот говорят, что в этом сезоне не так много ягодок, ну а вот если рябины уродилось много, говорили, что зима будет холодной и снежной. То есть если вот сейчас ее уродилось не так и много, вроде бы тогда, если верить в приметы, зима должна быть сравнительно теплой. Кстати, есть и другая примета. Обилие ягод обещает дождливую осень. Если листья рябины пожелтели, а ягоды еще долго держатся на ветках, это считали знаком затяжной осени. А вот если птицы активно клюют рябину, наши предки ждали скорых холодов. Так что либо рябины уродилось мало, либо ее просто склевали. Поэтому непонятно, либо ждать скорого холода, либо будет теплая зима. Тем не менее, рябину считали деревом, которое защищает дом от бед и приносит благополучие. Поэтому ее веточки нередко использовали в осенних украшениях. Так что можно себе веточку рябины обязательно взять домой, и все у вас должно быть замечательно. Хорошая энергетика и аура в квартире или в доме, где вы там проживаете. Вот у нас в Германии кто-то проживает в данный момент, и не кто-нибудь, а Танечка Танюша, наша постоянная радиослушательница. Присоединяюсь к любимому радио, жду от вас приветика. Приветик вам, Танечка. И Ивану тоже привет. Здравствуйте, классного настроения вам тоже. Я сегодня на обеде буду есть оливьешечку. Ох, как бы рябиновая настойка бы была бы в тему. Нет, пока днем все запиваем чаем, Иван.
1: Солнце и сердце еще горят, но об этом люди не говорят. СВХ плюс.

0: агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн».
1: И радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
0: Каждый вторник с 18 до 19.
1: По вторым воскресенья с 11 до 12.
0: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
1: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
0: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
1: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
0: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: Optio optika brilju komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипсале. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипсале.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. Trīs veidi – 100 vai 118 grami – 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung – 500 gramu – 6 eiro – 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line – 1 kilograms – 59 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

12:55. Вот Юля из Венспилса пишет. Добрый день, любимая радио СВХ+. У меня под окном растет рябина, и ягодок давно нет. Они каждый год не успевают поспеть, как птицы их склевывают. Так что приметы уже не работают. Это картина из года в год. Юля, и вот привет из Венспилса. Венспилсу тоже привет. Как у вас там погода? Вроде бы, как и у нас сегодня по всей Латвии. Пасмурно и не более 13 градусов. Причем в Риге температура воздуха такая себе. Практически самая невысокая. Вот обещали около 10 градусов. Сейчас я заглянула, 11 выше нуля. Тем не менее, к вечеру обещают нам дождь, поэтому возьмите зонтики обязательно, чтобы не промокнуть. 12:56. Впереди у нас новости, после которых мы обязательно встретимся. И вы ж пока еще не слышали этот звук. В рамках моего эфира еще пока что не играла. Ладно, вот признаюсь, кто только что к нам присоединился, спрашивает. Пока не играла, но, тем не менее, время у меня еще есть до 15. Так что слушайте внимательно.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает
3: а
0: тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
4: Радио СВХ плюс.
5: Сегодня в Латвии пасмурно, в центральных и восточных районах кратковременные дожди, ветер слабый, температура воздуха от плюс 8 до плюс 13, в Лепе и Венспилсе 12-13, в Даугавпилсе Резекне 9-10, в Риге около 10 и к вечеру возможен небольшой дождь.
4: Радио СВХ плюс.

0: В многолетнем бюджете ЕС дополнительных средств для усиления восточного фланга пока не предусмотрена. Партия «Центр согласия» собирается самоликвидироваться. Перед зимней спячкой медведи становятся особенно активными, предупреждают специалисты. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио

Вместе с Литвой, Эстонией, Финляндией, Польшей и Румынией добивается дополнительного финансирования с учетом общей границы этих стран со страной-агрессором. Ответственность за инцидент на латвийско-белорусской границе взяла на себя малоизвестная в Беларуси группировка «Черные русы», которая пообещала продолжать провокации на границе. В ночь на 6 октября агрессивные вооруженные мужчины в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Мужчины угрожали военнослужащим, которые не позволили им пересечь границу. Спустя несколько часов люди в масках все же проникли на территорию Латвии и повредили видеокамеры. Директор Центра передового опыта НАТО Янис Сарц полагает, что группировки «Черные русы» не существует, и это информационная операция спецслужб. По его словам, в Беларуси и России подобные независимые группировки вообще не могут существовать. Если нынешний министр обороны Равис Мелнис не получит предложение продолжать работу и в следующем правительстве, он вернется в национальные вооруженные силы. Мелнис рассказал, что его возможную кандидатуру обсуждали с новым единством, однако никаких переговоров с премьер-министром Андрисом Кулбергсом у него пока не было. Член правления партии «Центр согласия» Янис Урбанович предложит рассмотреть вопрос о самороспуске политической силы. Он сообщил, что партийный съезд состоится 21 ноября. «Думаю, что это будет последний съезд». Урбанович также рассказал, что еще до выборов внутри партии обсуждался вариант, при котором эту вечеринку нужно заканчивать. Наше время прошло. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер убеждали делегацию Украины на встрече в Майами, что дизельная сделка с Россией поможет вернуть Кремль за стол переговоров. Уиткоф и Кушнер сказали также представителям Украины во время встречи, что Владимир Путин не готов вести переговоры о завершении войны в Украине. Источник, близкий к Кремлю, заявил, что Путин вернется за стол переговоров только когда получит оставшиеся 11% Донбасса, что позволит ему представить это внутри страны как победу. В Латвии продолжает расти популяция медведей, и все чаще эти животные появляются вблизи населенных пунктов. Особенно активными они становятся осенью, когда перед зимней спячкой им надо запастись едой. Нередко эти звери наносят ущерб домашним хозяйствам. Их привлекают отходы, компосты, куры или пчелиные улья. Если животное регулярно приходит к домам, нужно обращаться в свое самоуправление, а в опасных ситуациях, когда медведь угрожает людям, следует немедленно звонить по номеру 112. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Здравствуйте, всем привет. 13 часов и 7 минут. Недавно мы общались, ну, посредством WhatsApp с Юлей из Венспилса. Узнавала, как там, какая погода. И Юлечка написала, что в Венспилсе плюс 11 и солнышко все же временами появляется. У нас тут тучи, у нас солнце. Солнце — это вы, дорогие наши радиослушатели. Вот Тате тоже большой привет. И тут Иван, который отправился на обеденный перерыв, сказал, что у него оливье сегодня просто 13 октября. Если брать гастрономические праздники, то день рябиновой настойки. И вот написал, что ох, как бы рябиновая настойка была бы в тему. А я сказала: Иван, вот сейчас, наверное, чай. И тут уже пошли всякие разные смски по поводу Иван-чая. А что, Иван-чай, хороший чай. Вот, спасибо вам большое. Дмитрий спрашивает: Полина, а вы сегодня почему еще ничего не считали? Я так понимаю, что это про нумерологический прогноз. Причем меня всегда удивляло, что именно мужчины про это спрашивают. Мне казалось раньше, что все эти прогнозы, гороскопы, карты Таро, метафорические какие-то карты, вот нумерология, это больше девчонки любят. Нет, если я не читаю, спрашивают мужчины. Чуть позже обязательно все сосчитаю и расскажу, что же это за дата такая, 13 октября 2026 года. А пока всем еще раз отличного настроения.
0: СВХ плюс.

0: 15 минут. Ух, какой щедрый, хоть и молодой. Дам тебе все, что просит твоя любовь. Да, не будем расстраивать парня. Так, насчет идиота, это не про Дмитриенко. Это я скоро разыграю два билета на спектакль «Идиот. Три грани любви» по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского. Ну, а пока давайте где-то я тут сосчитала я все-таки сегодняшнюю дату, 13 октября 2026 года, и получается у нас четверка. Что это означает? Ну, четверка напоминает о порядке, практичности и умении доводить дело до конца. Шестерка добавляет тему отношений, семьи, заботы и гармонии. Хороший день, чтобы навести порядок не только в делах, но и в мыслях, разобраться с накопившимися вопросами и уделить внимание близким. А, я что-то тут сама запуталась. На самом деле, если мы сосчитаем все цифры сегодняшнего дня, то получаем 6, а число самого дня 13. Оно сводится к 4. Вот теперь поэтому я про две эти цифры и рассказал. Главное сегодня не пытаться решить все и сразу. Иногда именно спокойные последовательные действия приводят к лучшему результату. И помните, нумерология — это скорее повод задуматься, чем точный прогноз на день. Тем не менее, желаю вам успехов.
1: СВХ плюс.

0: Главное — твои глаза. Когда ты смотришь на меня, ты просто есть. И этого достаточно.
1: Точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide — современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
2: Точное время — 13 часов 22 минуты.
3: Тук-тук! А твое помещение особенное?
4: Конечно!
3: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.
5: Радио СВХ+.

0: в данном конкурсе не на балет, а на любовную философскую драму «Идиот. Три грани любви» по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского. Да, 22 октября в 19 часов Дворец культуры ВЭФ. Два билета разыгрываю сейчас. Рижский гастрольный театр А предлагает взглянуть на классику по-новому. В центре истории князь Мышкин и его мучительный выбор между любовью, страстью, состраданием, желанием спасти других, международный актерский состав, интриги, сильные чувства и неожиданный взгляд на знакомую историю. Спектакль идет на русском языке. Продолжительность 2 часа 20 минут, я так понимаю, с антрактом. Ну и у вас есть шанс стать зрителем этой постановки. Разыгрываю два билета, так что слушайте внимательно. Сегодня я решила такой конкурс сыграть. А вот такой вот, часто мы рассказываем про погоду здесь, да, в эфире. И сейчас тоже вы услышите прогноз погоды, но не на русском, не на латышском, не на английском и даже не на немецком языке. Не на такой, нелегкий будет, в общем, такой вот сегодня у нас вариант. Но, тем не менее, решила устроить конкурс. Сейчас вы услышите прогноз погоды и просто напишите мне на номер 2545-2525, как вам кажется, на каком языке этот прогноз погоды? На каком? Давайте послушаем.
1: Хотя махамарир тхабай бишьюжуре манус жохон атонке, тохон тик бипорчитчо прокитите. Экет порак шахор деш локдаунер кароне проти дини комсе душунер матра. Галу шад дини Европ жутораште чоке порчесе жок жоке нилакаш. Метрополитан шахорео шажиб нишаш нечен манус. Локалай фитче бирал пакхи кит потонго.
0: Ничего не поняла. Ну, в общем, может, вы что-то поняли или хотя бы можете мне сказать, на каком языке этот прогноз погоды. Кстати, на этом языке говорят около 284 миллионов человек во всем мире. И некоторые в Латвии тоже, мне кажется, уже поняли и понимают. Ладно, не буду подсказывать. Пишите 2545-2525.

0: Музыка для всех.
1: Ночи напролет нас бежала луна, нежно напоет она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай, между чувствами.
0: Только твоя музыка.

«Вокруг» на радио.

0: 12:34. Все, больше ваши варианты не принимаю. Спасибо большое за активность. Напомню, 2 билета на замечательный спектакль, который состоится 22 октября в 19:00 во Дворце культуры ВЭФ. «Идиот» по Достоевскому Федору Михайловичу будут давать. И вот 2 билетика вы можете выиграть. Был проигран прогноз погоды в эфире.
1: Тати Махамарир Тхабай Бишо Джуре Мануш Джохон Атонке Тохон Тик Бипорицитро Прокитите. Экер Порак Шохор Деш Локдануэр Кароне.
0: Я задала вопрос, какой это язык?
1: Галю Шаддини Европ Джуктураште Чоке Порицит
0: Чоке Милана. Сказала, что на этом языке говорят много людей.
1: Шаджиб Нишаш Нечен Мануш.
0: По актуальным оценкам, около 284 миллионов человек во всем мире. Но здесь были разные варианты. Кто-то написал, что это эстонский язык. Нет, это не эстонский. Это не китайский, не финский, чешский, испанский, непальский, голландский были варианты, пакистанский, цыганский, финский, арабский, китайский, турецкий. Это все неверно. Японский кто-то услышал. Неверно. Что здесь еще было? Некоторые писали индийский. Но вот вообще индийского языка не существует. В Индии говорят на множестве языков. Это хинди, это тамильский, это телугу, это маратхи, это пенджаби. И правильный вариант – бенгальский. И очень много наших радиослушателей ответили верно. Поэтому мне, как всегда, необходимо время для того, чтобы подсчитать все ваши правильные ответы и потом уже прибегнуть к помощи рандомайзера, генератора случайных чисел для того, чтобы определить победителя. А всем участникам я хочу сказать спасибо и пожелать удачного дня и всего самого наилучшего. Хотела что-то сказать по-бенгальски, но, к сожалению, пока что ничего не знаю. Время.

для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Радио, которое рядом.
1: Жизнь. У кого-то сейчас жизнь, ну не то что улучшится, хотя почему? Тут два билета в театр, окультуриваем нашего радиослушателя, но для этого надо было правильно ответить. Напомню, что задание проиграло прогноз погоды вот на этом языке. Надо было угадать, какой это язык. Может быть, кто-то знал? Это бенгальский язык. И много правильных ответов у нас пришло. Если быть точной, то 34. Уже благодаря рандомайзеру, генератору случайных чисел от 1 до 34 получилась у меня четверочка. А четверка, кто же под четвертым номером? А это мое любимое, нелюбимое, не знаю, но имя, которое преследует меня всю жизнь, это Сергей. Это Сергей, но кто дал правильный ответ, кого зовут Сергей, их тоже несколько, поэтому хочу сказать, что это Сергей, номер телефона которого заканчивается на 591. Сейчас попробую связаться с Сергеем, иногда получается, иногда не получается. Call ended, это, видимо, меня Сергей сбросил, он, наверное, занят, Сергей, да? Сергей и собачка у него еще на аватаре. Алло?
2: Добрый день.
1: Сергей, здравствуйте. А что вы вначале меня это сбросили вообще? Вот, оправдываете?
2: Я подруг по просторовому телефону говорил.
1: А, вы просто оправдываете своему Сергею. Меня часто Сергей сбрасывают, когда я пытаюсь дозвониться, там берут.
2: Я неплохие.
1: Да нет, я шучу. Сереж, я вас поздравляю. Вы выиграли два билета в театр.
2: Супер.
1: Да, скажите, вот бенгальский язык, вы сразу его распознали или угадывали?
2: Ну, чат, конечно, все знает. Записываешь ему, и он все знает.
1: А, вы таким еще методом, что ли, пользуетесь? Ничего себе!
2: Хитрые, да.
1: Вы хитрые. А вы знаете, что Илон Маск сегодня проснулся с утра и вообще задумался о том, что искусственный интеллект может скоро против нас работать, нападет?
2: Я ему говорю всегда спасибо, и поэтому он меня не будет трогать.
1: Вас любит наоборот, да?
2: Ну да.
1: Хорошо. Сергей, я вас поздравляю. Ждите, скоро на WhatsApp придут билеты. Хорошего вам похода в театр. Надеюсь, вам понравится эта постановка. И хорошего дня вам. Всего
2: и
1: доброго.
2: Вам тоже. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Всего
2: удачи.
1: Доброго. Так, 13 часов и 47 минут. Здесь разыграли, здесь поговорили, здесь крестик выключили. Продолжаем. Продолжаем с музыкой.
0: СВХ плюс.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, в центральных и восточных районах временами возможен короткий дождь, ветер слабый, температура воздуха от 8 до 13, Лепая Венспилс 12-13, Даугавпилс Резекне 9-10, Рига около 10, и к вечеру возможен небольшой дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег. Радио СВХ Плюс.

0: Провокация на границе – это операция латвийских служб, заявляет президент Беларуси. Комиссия Сейма поддержала более жесткий контроль иностранных студентов. Перед зимней спячкой латвийские медведи становятся особо активными, предупреждают специалисты. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что инцидент на белорусско-латвийской границе

6 октября агрессивные вооруженные мужчины в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Мужчины угрожали военнослужащим, которые не позволили им пересечь границу. Спустя несколько часов люди в масках все же проникли на территорию Латвии и повредили видеокамеры. Ответственность за инцидент на латвийско-белорусской границе позже взяла на себя малоизвестная в Беларуси группировка «Черные русы», которая пообещала продолжать провокации на границе. Директор Центра передового опыта НАТО Янис Сарц полагает, что группировки «Черные русы» вообще не существуют. И это была информационная операция российских и белорусских спецслужб. Латвия должна добиваться дополнительного финансирования для стран восточного фланга и конкретного объема средств для проекта Rail Baltica при обсуждении следующего многолетнего бюджета ЕС, заявил вчера премьер-министр Андрис Кулбергс, который отправляется на этой неделе на переговоры в Брюссель. Председательствующая в ЕС Ирландия в минувшие выходные представила план формирования следующего бюджета. Дополнительная поддержка стран восточного фланга в нем пока не предусмотрена, отметил Кулбергс. По его словам, Латвия вместе с Литвой, Эстонией, Финляндией, Польшей и Румынией добивается дополнительного финансирования с учетом общей границы этих стран со страной-агрессором. Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке в целом одобрила предложение Министерства образования по более жесткому контролю иностранных студентов. Поправки предусматривают, что высшее учебное заведение должно будет отчислить иностранного студента, имеющего временный вид на жительство, если он без уважительной причины не участвует в учебном процессе 5 дней подряд и с ним невозможно связаться, или если в течение месяца он посещает менее 80% лекций и занятий. Руководитель комиссии Сейма Чеслав Батня намерен обсудить новые правила с латвийскими вузами, насколько это увеличит административную нагрузку. Член правления партии «Центр Согласия» Янис Урбанович предложит рассмотреть вопрос о самороспуске политической силы. Партийный съезд состоится 21 ноября. Думаю, что это будет последний съезд. Урбанович также рассказал, что еще до выборов внутри партии обсуждался вариант, при котором эту вечеринку нужно заканчивать. Наше время прошло. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер убеждали делегацию Украины на встрече в Майами, что дизельная сделка с Россией поможет вернуть Кремль за стол переговоров. Уиткоф и Кушнер сказали также представителям Украины, что Владимир Путин не готов вести переговоры о завершении войны в Украине. Источник, близкий к Кремлю, заявил агентству Reuters, что Путин вернется за стол переговоров только когда получит оставшиеся 11% Донбасса, что позволит ему представить это внутри страны как свою победу. В Латвии продолжает расти популяция медведей, их уже около 200 особей, и все чаще эти животные появляются вблизи населенных пунктов. Особенно активными они становятся осенью, когда перед зимней спячкой им надо запастись едой. Нередко эти звери наносят ущерб домашним хозяйствам. Их привлекают отходы, компосты, куры или пчелиные улья. Если животные регулярно приходят к домам, нужно обращаться в свое самоуправление. А в опасных ситуациях, когда медведь угрожает людям, следует немедленно звонить по номеру 112. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

Состязания, соревнования даже безумные. Представляете, есть чемпионат по запуску тыкв. И вот здесь инженеры из компании МКБ Engineering бельгийской установили рекорд этого состязания. Необычная осенняя традиция объединяет людей, строящих огромные механизмы по образцу средневековых орудий. С их помощью тыквы и запускают в полет. И инженеры-рекордсмены, которые соорудили вот эту конструкцию, приехавшие в бельгийскую деревню Форсел, сумели всех удивить, отправив свою тыкву на расстояние 595 метров. Представляете, как пульнули этой тыквой. Конструкция холостового требюше, с помощью которой получилось достичь такого результата, была создана за 4 недели силами 10 человек. Выглядит очень интересно. Ну и победители чемпионата добавили, что каждый запуск очередной тыквы вызывает у них невероятный прилив адреналина, но больше всего они ценят чувство единства, возникающее во время совместной работы. Да, вот это на самом деле самое главное, когда какое-то увлечение объединяет. Ну, а тема тыквы у нас, безусловно, пока еще полностью не раскрыта. Тыквы к концу месяца на Хэллоуин многие будут, наверное, вырезать, украшать. И этот праздник, если раньше был каким-то таким чужим, в последние годы Хэллоуин, приближающийся, все больше и больше входит в дома латвийцев. И вот если посмотреть на магазины, которые продают разные декорации, то в витринах уже можно увидеть эту хэллоуинскую тематику, разные пауки, кто там еще, ведьмы, шляпы, паутины, ну, тыквы, безусловно, тоже, жуткие маски, такие страшные. А, кстати, а почему же именно тыква стала символом Хэллоуина? Традиция пришла из Ирландии, где изначально вырезали фонари из репы. По легенде, они должны были отпугивать злых духов. Когда ирландцы переселились в Америку, выяснилось, что тыквы гораздо крупнее, мягче внутри и удобнее для вырезания. Ну да, я себе представила, как там репку вырезать. Полегче, чем брюкву, но тем не менее, она же такая очень, да, она же твердая репа, да. Поэтому тыкву стало наибольше и удобнее. В общем, тыква стала главным символом праздника. Ну и тут, конечно, рекомендации, что после Хэллоуина не надо вот эту тыквенную мякоть выбрасывать. Понятно, что ее можно съесть, приготовить тыквенный суп, пирог, запечь тыкву с медом или специями, добавить в кашу. Кому нравится, конечно, тыква. Я знаю, люди, которые ее не переносят и не любят. А есть большие фанаты тыквы. Вот мне очень нравится тыквенный суп-пюре. Так, кто сейчас отправляется на обеденный перерыв? Желаю вам приятного аппетита.

избавлены.

0: Беларуси. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансējumu risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Ну что, дорогие радиослушатели, звонить нужно на номер 25452525, не на WhatsApp, по телефону. Поэтому, Вячеслав, извините, я вас выключаю. По WhatsApp в этом конкурсе мы не принимаем звонки. Ну, я, во всяком случае, принимаю только по телефону 25452525. Дозванивайтесь, но прежде важная информация от Erst Finance. Компании нужны средства, но все деньги заморожены в товарных запасах. В Erst Finance ты сможешь получить финансирование в размере стоимости запасов без дополнительного залога. Как это работает? Erst Finance выкупает твои нереализованные товарные запасы или запасы сырья. Ты получаешь финансирование в тот же день. Выкупаешь запасы обратно с отсрочкой платежа до 90 дней, сохраняя возможность свободно ими распоряжаться. В Erst Finance все происходит быстро и удобно. Заявку рассмотрят в течение нескольких дней. Узнай больше и запишись на консультацию на erstfinance.lv. Erst Finance – финансовые решения для мощного роста бизнеса. Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Ну что, я уже готова познакомиться с кем-то. Здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте, я в эфире?
3: Да, вы в эфире, здравствуйте. Как вас зовут?
4: Здравствуйте, Татьяна.
3: Татьяна, очень приятно, я там слышу на фоне себя. Сделайте, пожалуйста, радио потише.
4: Я потише сделала,
3: супер.
4: Потому что вопрос по телефону идет несколько позже.
3: Да? С задержками?
4: Да, да, да.
3: Хорошо. Как дела, Татьяна, у вас?
4: Да, в общем, неплохо, слушаю, но всегда как-то пару раз позвонила, занято было, а потом как-то, когда слышала тему, и пугалась, думаю, ой, как это все быстро надо...
3: Быстро. Надо действительно быстро сообразить. На все про все у вас всего 5 секунд. Сейчас я задам вопросы. Вот за это время непродолжительное вам нужно постараться дать 5 верных ответов. И если все будет правильно, то вы выиграете сколько евро?
4: 100 евро. 100 вот единственное, евро. Когда задают эту тему, чтобы не так быстро, чтобы въехать в эту тему. Ну, просто задание.
3: Хорошо, вот. Я помедленнее вам, Татьяна, тогда зачитаю задание. Вы готовы?
4: Да, готова. Это игра.
3: Да, конечно, это игра. Вот, да. Самое главное, мы с вами вот сейчас связались, поболтали, познакомились.
4: Именно это.
3: Вот.
4: Именно это.
3: Я узнала, что у вас все хорошо. Да. Для меня это уже радость. Так, ну, тем не менее, в конкурсе, конечно, хочется и победить, поэтому я вам желаю удачи.
4: Спасибо.
3: Давайте. Итак, Татьяна, медленно читаю. Я буду читать медленно, но 5 секунд всего у вас.
4: Понимаю.
3: Дорогая Татьяна, назовите 5 продуктов питания, которые начинаются на букву Н. Поехали.
4: Н и М. Н.
3: Так, подождите, все, на букву Н. Поехали.
4: Ясно. Нерпа.
3: К сожалению, Танечка, ну не получилось. Тем более, что я вам еще раз дала возможность.
4: Да,
3: вы мне очень понравились. Ну, дозванивайтесь, потому что если
4: конечно,
3: вы не выиграли,
4: конечно.
3: У вас есть такая возможность до 30 ноября. До 30 ноября, да?
4: Благодарю вас, спасибо большое.
3: Спасибо.
4: Хорошая тема, спасибо.
3: Да, вам тоже всего самого доброго, до свидания. Нерпа, вот только одну нерпу назвала Татьяна из продуктов питания. Это рыба какая-то, видимо, нерпа. С чем ее подают, с чем ее едят. И не надо будет загуглить и попробовать. Ну, а тем, кто дозванивался, но не дозвонился, не расстраивайтесь, конечно. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что будь в плюсе или ТРК по 100 в латышском классическом варианте на трех радиостанциях: СВХ+, СВХ-ЛВ и радио СВХ. Трижды в день есть такая возможность дозвониться, поучаствовать. Но хочу еще раз обратить ваше внимание, что выиграть на каждой радиостанции можно только единожды. То есть, если вы уже выиграли на определенной радиостанции, то все, на протяжении всего вот этого сезона с 5 октября он стартовал и по 30 ноября.
0: До 30 ноября лови свой шанс.
1: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
2: Erst Finance. Finansējumu risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

Плюсе до студии радиостанции СВХ Плюс дозвонилась слушательница Татьяна. Сегодня было нелегкое задание, но тем не менее надо было назвать 5 продуктов питания на букву Н. Ну, мне сразу же там пришло в голову начос, например. Ну, может быть, потому что я их часто ем. Ну, не так и много продуктов питания на букву Н. Что еще? Наггетсы, да? Но Татьяна назвала только нерпу. И нерпа, это же, да, это действительно морской котик, вернее, тюлень, вот написал Владислав. И мне стало интересно, а вообще, понимаешь, что съесть можно что угодно, но можно ли есть нерпу? И тут, ну, если верить Гуглу, мясо нерпы реально употребляют в пищу в некоторых северных регионах, например, у коренных народов Арктики. Исторически охота на тюленя обеспечивала людей мясом и жиром. Но, тем не менее, охота на нерпу и торговля ею регулируются, а правила зависят от страны и конкретного вида. Тем не менее, если говорить о пищевой ценности, мясо содержит белок и железо, а жир богат омега-3 жирными кислотами. Поэтому, в принципе, этот вариант можно было бы засчитать. Но Татьяна назвала всего лишь один продукт, а надо было 5.

0: 5 минут. Мне очень нравятся наши радиослушатели тем, что они вот защищают друг друга, они себя как будто вот ощущают единым целым. Это очень приятно. И вот опять я возвращаюсь к сегодняшнему розыгрышу «Будь в плюсе», который не так давно здесь произошел. Татьяна дозвонилась, очень милая женщина, до студии. Повезло дозвониться, но не повезло выиграть. Она должна была назвать 5 продуктов питания, что-нибудь съестного, что можно скушать на букву «Н». И мне послышалось, что она сказала «нерпа». И стало удивительно, как это нерпу можно есть, а оказывается, едят, да, ну, в некоторых северных районах, в Америке, например. Но другие радиослушатели написали, что Татьяна сказала не «нерпа», а «нерка». А «нерка» — это уже такая красная рыба. Вот тут мне раз написали про это, 2 написали. Еще вот написали мне, даже фотографию прислали, как выглядит нерка. Вид лососевый, но она такая страшноватая. Да, такая нерка. Вот. И Александр тут еще, видимо, пошутил, что «а вы, конечно, мяско больше любите». Как вы догадались, Александр? Конечно, мяско. Сосиски, всякие колбаски. Все это я люблю, мясоед. Сейчас вас съем. Не, ну рыбу, конечно, я тоже люблю, но про нерку я тоже, например, лично я слышу впервые. Надо будет попробовать. Вот благодаря вам открываю тоже для себя какие-то новые виды рыб, новые виды еды и так далее. Иван пишет, я на «Н» тоже бы не назвал продукты. Сергей пишет, очень сложное задание. Александр пишет, я до сих пор кроме наггетсов ничего не придумал. Вот. Ну, да, такие, ну, разные задания. Иногда бывают полегче, иногда бывают посложнее. Вчера, например, было достаточно легкое задание, особенно для слушательниц, потому что надо было назвать 5 предметов декоративной косметики. И здесь, конечно же, наша радиослушательница, по-моему, даже 6 или 7 за 5 секунд назвала. Ей повезло, она выиграла. Вот, так что так, поверьте, я тоже каждый раз за вас переживаю, очень хочу, чтобы вы выиграли. Ну что, следите за эфиром, и когда в следующий раз услышите вот этот вот звук, уже в эфире Дима Карова сегодня, дозванивайтесь.
1: СВХ+.

0: Ну а кто б не запал на такую?
1: Нектарин, нар, нут, немка, старое название брюквы, навель, сладкий сорт апельсинов без косточек. Это Анне прислала продукты на букву «Н» к сегодняшнему заданию. Кстати, из рыбы не только нерка, но и налим, нельма, навага, норвежский омар. Ну и, конечно, готовая еда – это наггетсы, начос, наан. Что такое наан? Наан – это традиционная индийская лепешка из пшеничного теста. Нуга, да, это сладкая нуга, сладкое кондитерское изделие из сахара, меда, орехов. Да, это очень вкусно. И нори, нори, точно, нори, чак нори, сушеные водоросли для роллов. Да, ну хорошо. Спасибо вам за просвещение. Так, ну а завершить свой эфир я бы хотела такой тоже очень приятной новостью. Слышали, наверное, про город Айспуте, что неожиданно прославился даже далеко за пределами Латвии. Там барсук с ежом подрался, потом этот барсук на собаку какую-то местную напал. Ну, в общем, история про драчуна-барсука разлетелась по всему миру. И местным жителям звонили даже из Америки. Представляете, теперь они решили, раз уж город стал знаменитым, нужно использовать этот шанс. Все началось в ночь на 27 сентября, когда в муниципальную полицию поступил необычный вызов из многоквартирного дома. Жильцы жаловались на шум в подъезде. Полицейские предполагали, что там дерутся два барсука, но на месте обнаружили барсука и ежа, которые устроили настоящее лесное выяснение отношений прямо в доме. Увидев полицейских, барсук быстро скрылся, а за ним убежал и еж. Как призналась глава муниципальной полиции, за все время ее работы это была первая жалоба на шум, виновниками которого оказались дикие животные. Ну и теперь вот самое интересное. Жители Айспута решили превратить эту историю в местный бренд. Уже появились идеи футболок и сумок с изображениями участников драки. Более того, планируют создать скульптуру барсука и ежа. Одна из местных жительниц собирается подарить сумку с вышитыми животными тому самому смелому полицейскому, который приехал их разнимать. Но, правда, у истории есть и продолжение. Местный винодел Мартиншу, которого барсук повадился воровать виноград. То есть он не только драчун, но он вот еще и такой воришка. Заявил, что если поймает незваного гостя, придумает для него особое применение. Вот такая вот история, как обычная ночная драка вроде бы превратилась в международную славу маленького латвийского города. Так что Айспуты теперь есть чем удивить туристов. Это не только красивые места, но и очень такая интересная барсучья история. И на этой радостной ноте я хочу с вами попрощаться, поблагодарить, конечно, всех за внимание. Вот Вадиму тоже привет отдельный. Да, тему искусственного интеллекта мы сегодня поднимали, да, и не раз начал эту тему с возможной атакой искусственного интеллекта на людей Илон Маск, ну и мы тоже ее подхватили. Много интересных, хороших новостей вас ожидает впереди. Дим Харов скоро окажется в этой студии. Я хочу поблагодарить вас за внимание и прощаюсь до завтра. После 11 назначаю вам радиосвидание. Пожалуйста, не опаздывайте. Я буду вас ждать. Пока.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью временами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 10. Завтра с утра обширная зона осадков пройдет с запада на восток. Температура воздуха от 8 до 13. В Алеппо и Вентспилсе дожди с утра 12-13. В Даугавпилсе и Резекне вечером дождь 9-10. В Риге днем дождь до плюс 10.
0: Радио СВХ плюс.

0: провокация на границе – это операция латвийских служб, заявляет президент Беларуси. Арестованы счета крупнейшего алкогольного производителя Латвии. Комиссия Сейма поддержала более жесткий контроль иностранных студентов. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Служба государственных доходов заблокировала банковские счета крупнейшего производителя алкогольных напитков Amber Latvia Balzams, сообщает портал Delphi. В начале октября компания подала в Рижский городской суд заявление о прекращении процесса правовой защиты. Блокировка счетов может быть связана с этим решением. План мероприятий процесса правовой защиты производителя алкогольной продукции, предоставленный кредиторам 28 сентября, не получил необходимого согласия групп кредиторов и таким образом не был согласован. Ранее компания заявляла, что в процессе согласования плана существенное влияние в группе кредиторов получило третье лицо, приобретя большую часть требований к предприятию. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что инцидент на белорусско-латвийской границе был инсценирован

0: В масках пытались переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Мужчины угрожали латвийским военнослужащим. Спустя несколько часов люди в масках все же проникли на территорию Латвии и повредили видеокамеры. Ответственность за инцидент на латвийско-белорусской границе позже взяла на себя малоизвестная в Беларуси группировка «Черные русы», которая пообещала продолжить провокации на границе. Директор Центра передового опыта НАТО Янис Сарц полагает, что группировки «Черные русы» не существует, и это информационная операция российских и белорусских спецслужб. Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке в целом одобрила предложение Министерства образования по более жесткому контролю иностранных студентов. Поправки предусматривают, что высшее учебное заведение должно будет отчислить иностранного студента, имеющего временный вид на жительство, если он без уважительной причины не участвует в учебном процессе 5 дней подряд и с ним невозможно связаться, или если в течение месяца он посещает менее 80% лекций и занятий. Руководитель комиссии Чеслав Батня намерен обсудить новые правила с латвийскими вузами, насколько это увеличит их административную нагрузку. Организации по защите животных выступают против отмены платы за содержание собак в Риге. Рижская дума собирается завтра отменить этот сбор, так как административные расходы по сбору налога не оправдывают общую сумму с платы за животных. Представители приютов для животных, организаций по защите животных направили письмо депутатам Рижской думы. Они призвали вернуть документ в комитет по жилищным вопросам для доработки. Если самоуправление откажется от этого сбора, соответствующие расходы придется покрывать из общего бюджета самоуправления, указывают авторы письма. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Плюс.

0: сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: 8:08. Давайте начинать наше с вами ежедневное по будням общение, которое вот приблизительно каждый день в это время начинается и до 19:00 продолжается. С 15 до 16 программа «Хорошие новости», а потом программа «Drive Time». А сегодня, кстати, в рамках программы «Drive Time» еще и программа «Магнитика», посвященная путешествиям. Меня зовут Дим Харов. Давайте сначала этот мир сделаем лучше в рамках программы «Хорошие новости». Сегодня, кстати, довольно любопытный день, о котором давайте я вам и начну рассказывать. Сегодня отмечается Международный день ханга. Ханга — это такой музыкальный инструмент, похожий на летающую тарелку с такими впуклостями, вот, который очень здорово звучит. Вот так приблизительно. Вот так приблизительно. Волшебно, правда? Отличная, приятная музыка для спокойствия, для медитации. Вот это так звучит ханга. Ханга. Международный день ханга сегодня. К другим давайте праздникам на сегодняшнего дня. Что у нас с вами сегодня интересного? Сегодня Международный день скептиков. Всем скептикам привет передаем. Международный день по снижению риска бедствий. Пусть все у людей, которые снижают риск любых бедствий, получается. День глупых высказываний. Это про нас, про работников радиостанции в том числе. Куда же без них? Такое тоже случается. Международный день простого языка. Что такое простой язык, не совсем понятно, но тем не менее. Международный день арахиса сегодня. Всех, у кого нет аллергии на арахис, поздравляю. День рождения битломании сегодня. Международный день костюма. Я понимаю, что речь идет о костюмах, да? Работников офисов. Там, где есть какой-то дресс-код, где надо ходить в костюмах. Не знаю, поздравлять вас с этим или нет. В общем, все, кто любит ходить в костюмах, вот так давайте скажем. Поздравляю. А Международный день неудачников. Праздник это или нет, не совсем понятно. Ну да ладно. День побалуйте себя. А вот это совершенно замечательно. Побалуйте себя. И сегодня день без бюстгальтера. Все, кто сегодня без бюстгальтеров, поздравляем. Также сегодня у нас с вами Григорий. Мария и Михаил отмечают свои именины по православным традициям. Ирма и Мирга по латышским традициям. Поздравим всех, кто родился в этот день. И всем, у кого сегодня праздник, пожелаем всего самого доброго, счастливого, здорового и позитивного. Присылайте свои сообщения к нам сюда на радио СВХ плюс программу «Хорошие новости». 25-45-25-25. СМСки, ватсапки, телеграмки. Плюс собачка radiosvh.lv. Адрес электронный. Заявки музыкальные в том числе будем исполнять. Как это сделаем прямо сейчас? Можно ли будет послушать песенку «Зиверт» ЯТЛ от слушательницы Светланы? Пришло это пожелание. С удовольствием, Светочка, выполню ваше пожелание. Ловите песню.

0: Акционерное общество «Латвия с кредитными полизибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: 22 октября на сцене Дворца культуры ВЭФ спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах «Билишу сервис».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: песенка прозвучала по просьбе нашего радиослушателя Андрея. Андрей работает на большой такой очень серьезной машине, на грузовике, перевозит тяжелые грузы. И я так понимаю, что этой песне Андрей передает в том числе привет людям, которые работают на экскаваторах. Правильно я понимаю ваше пожелание, Андрей? И, наверное, на прочих больших транспортных средствах, именно больших, большегрузных и тяжелых. Для людей, у которых очень непростая работа. Вот. Правильно я трактую, да, ваше пожелание, Андрей? Вот. Так, смотрите, какую новость замечательную я нашел. Недавно на Всемирных играх ветеранов спорта, которые прошли в США, 61-летняя дама, зовут ее Донна Джин Уайлд, установила рекорд. Она продержалась в планке 5 часов. 5 часов простояла в планке. Тренировки Донны проходили необычно. Она могла стоять в планке, иногда укладывая на спину свою трехлетнюю внучку. А вообще у нее 12 внуков и внучек. И она вместе, да? Вот. И она простояла в планке 5 часов. Ну, красавица, что можно сказать? Красавица, однозначно. Я не буду спрашивать, какой рекорд у вас стояния в планке. Дай бог всем вам здоровья. Так, а пока давайте перейдем к следующему музыкальному пожеланию. Наш радиослушатель Сергей попросил сыграть песенку группы «Метроль», «Малыш». Выполняем, Сережа, ваше пожелание. Вот эта песня звучит для вас.
1: Да, я вижу, как ты танцуешь, малыш, ты меня волнуешь. Теплое, теплое море,

0: Точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 15 часов 27 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa.lv.

0: Плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erste Finance.
2: Erste Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Получили крупный заказ, но не хватает денег на закупку сырья. Нужно рассчитаться с поставщиками, но все деньги заморожены в товарных запасах. Хотелось бы вложить средства в развитие бизнеса, но деньги нужны и для повседневной работы компании. Знакомая ситуация. Erste Finance поможет устранить все препятствия на пути к развитию бизнеса. С помощью краткосрочного займа, финансирования закупок или лизинга открывай новые возможности для заказов, приобретения техники и развития компании. Erste Finance знает, что возможности в бизнесе не ждут, поэтому рассмотрит заявку быстро и без лишних сложностей, чтобы необходимые средства стали доступны как можно скорее. Узнай больше и запишись на консультацию на erstfinance.lv. Одним словом, erstfinance.lv. Erste Finance – финансовое решение для мощного роста бизнеса, реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Вот тот самый конкурс, который, уверен, любим многими, еще бы за 5 секунд выиграть 100 евро, почему бы и нет. «Будь в плюсе» называется это мероприятие, которое трижды в день в эфире Радио СВХ+. Кстати, в эфире Радио СВХ и Радио СВХ ЛВ выходит вот уже вторую неделю подряд и будет выходить до 30 ноября. Общий призовой фонд аж 36 тысяч евро. Каково? Очередные 100 евро мы постараемся вручить кому-то из вас прямо сейчас. Для этого вам надо будет по сигналу. Сигнал будет вот такой. Вот после этих знакомых звуков вы дозваниваетесь в нашу студию. Телефончик, напомню, через несколько мгновений. Мы с вами знакомимся, я вам задаю вопрос, идет отсчет времени, и вы за 5 секунд подбираете 5 вариантов ответа на заданный вопрос. Если вы справляетесь с этой непростой, прямо скажем, задачей, хотя кто-то справляется, вот, во всяком случае, вот уже только в моем эфире с 15 до 19 было разыграно 200 евро. Смотрю, и в дневном эфире 200 евро было, и в утреннем эфире разыграли мои коллеги 200 евро. То есть 600 евро разыграно на радио СВХ+. Вот. Вы отвечаете на вопрос и, соответственно, выигрываете. Чего я вам желаю от души. Самое важное — дождаться сигнала. Вот. А потом набрать номер телефона 25-45-25-25. Попасть в студию в прямой эфир и ответить на вопрос. С одной стороны, все просто, а с другой стороны, посмотрим, как получится.

0: игрок, который поступит в нашу студию. Вот он, судя по всему. Будем с вами знакомиться прямо сейчас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, Оля.
0: Оленька. Здравствуйте, Оля. А вы как-то так вот смеетесь, улыбаетесь. А, Оля, это та самая Оля, которая с нами уже играла, правильно?
1: Да.
0: Поделитесь, пожалуйста, секретом, Оля. Вот как вам удается дозвониться? Многие люди вот сейчас
1: пытаются... А я вот сейчас зашла и слышу, надо звонить. И сразу позвонила.
0: У вас нет никакого секрета? Вы просто звоните и дозваниваетесь?
1: Нет.
0: Обалдеть. Обалдеть. Скажите, пожалуйста, а вы часто покупаете лотерейные билеты? Вот что-то такое? Вы везучий человек, судя по всему.
1: Нет, не часто.
0: Не часто? Ну и ладно.
1: Нет.
0: Ну и ладно. Оленька, давайте напомню правила всем остальным. Сейчас задам вам вопрос. Будет идти отсчет времени. Вот на этом отсчете вам надо будет ответить на этот вопрос, подобрав 5 подходящих вариантов ответа. Да?
1: Да.
0: Вы готовы?
1: Да.
0: Вы у нас уже опытный боец. Я буду все это дело записывать, чтобы потом проверить, как вы справились с задачей. Итак, Оленька, внимание, вопрос. Назовите 5 растений, из которых можно приготовить чай, а растения растут в Латвии.
1: Мята, иван-чай, ромашка, мелисса.
0: Липа. Липа, шиповник еще туда же и выиграли бы. Да. Ровно 4 варианта вы назвали, и еще бы один вариантик, и было бы все тогда оки-чмоки. Ничего страшного, Оля. Уже гораздо лучше. Уже гораздо лучше у вас. Оль, есть у меня такое подозрение, что до ноября месяца вы 100 евро получите. Вы 100 евро выиграете.
1: Если... Этот гриштальт надо закрыть.
0: Обязательно. Да, как-то я уже обязан чувствую перед вами. Спасибо вам, Оля, за то настроение, которое вы приносите в эфир радио СВХ+. Пока, дорогая. Пока. Всяческих успехов. Пока-пока. 3 в день в эфире радио СВХ+, а также в эфире радио СВХ, ЛВ и радио СВХ выходит конкурс. Будь в плюсе!
2: До 30 ноября лови свой шанс.
3: Слушай радио СВХ+, и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erste Finance.
4: Erste Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. СВХ+.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpī Primī veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 € ar mans Rimī karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimī.
1: Медсестра, скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
2: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
1: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
2: Доктор, а что насчет пациента?
1: А, да, прямо сейчас.
3: Yes, yes, yes. Наверное, самые вкусные семечки, yes.
4: 5. Novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
5: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится! Мы сами все сделаем!» Хватит мучиться! Доверь перевозку вещей профессионалам! Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное – без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

розбивай фарби в полупустом вагоне. Газеты вдруг случайная строка. Сдается крепость в нежилом районе. И номер телефона для звонка.

газетном спаме в нежилом районе.

выходить и мыслями проститься с тем, что пройдет, забудется к утру. В полупустом вагоне на пустой странице сдается крепость, все равно кому-то.

нам написала, что уже второй месяц у нее идет ремонт, вот, дабы, Мариночка, улучшить ваше настроение. По вашей же просьбе мы сыграли эту замечательную песню от Андрея Макаревича, называется она «Крепость». Наш радиослушатель Сергей прислал нам весьма любопытную информацию о том, что сегодня отмечается юбилей шоколадных конфет, шоколадных дрожжей M&M's. 85 лет назад, в этот день, 13 октября, насколько я понимаю, они впервые появились в продаже в 1941 году. По одной из версий, специально для солдат были созданы эти конфетки, чтобы они у них в руках не таяли. Давайте о некоторых совершенно сумасшедших рекордах вам расскажу. Башня из конфеток M&M's была создана. Два парня установили абсолютный рекорд. Они построили вертикальную башенку из семи M&M's конфеток, да? Главная сложность трюка – удержать эту хрупкую конструкцию без клея не менее 5 секунд. Попробуйте. Семь конфеток M&M's им удалось поставить одну на другую. А еще один парень из Германии, Андрей его зовут, смог безупречно рассортировать 500 грамм арахисовых конфеток по отдельным чашкам строго по цветам всего за 1 минуту и 41 секунду. Вот. А поедание палочками вслепую. Вслепую! Официальный рекорд Гиннесса. Вот, завязанными глазами при помощи китайских палочек составляет 65 штук за 60 секунд. Захотите в книгу рекордов Гиннесса попасть? Вот вам, пожалуйста, ориентир. Рукой получится лучше. И больше конфеток съесть. Но самый сумасшедший рекорд – это вот этот. Ловля конфетки M&M's из уха. Конфетка летит, и второй чувак ловит ртом. Два брата, практически агропата, Марк и Бен из Великобритании, за 1 минуту поймали таким образом 16 конфет. Трюк требует филигранной координации. Один брат, агробат, зажимает конфетку ушной раковины, то есть в ухо ее вставляет, потом резко вот так башкой в сторону двигает, и конфета из уха вылетает и летит брату в рот. Представляете? Это ж надо было, блин, додуматься еще до такого. И вот они таким образом за 1 минуту 16 конфеток M&M's транспортировали из уха в рот. Не знаю, может быть, вам этот рекорд понравится. Вы побьете, войдете в книгу рекордов Гиннесса. Потом скажете, что по радио СВХ Плюс об этом услышали. И прославили себя и Латвию на весь мир. Так, Сергей, спасибо огромное вам за эту информацию. Давайте-ка я вам подарю песенку Гриши Урганта «Вот это ловить».

0: агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн».
1: И радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
0: Каждый вторник с 18 до 19.
1: С повтором воскресенья с 11 до 12.
0: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
1: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
0: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
1: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
0: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
4: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
6: Новости с Димом Харровым.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью временами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 4 до плюс 10. Завтра с утра обширная зона осадков пройдет с запада на восток. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. В Лепе и Венспилсе с утра дожди 12-13. В Даугавпилсе и Резекне вечером дождь 9-10. Ну а в Риге днем дождь и до плюс 10.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: арестованы счета крупнейшего алкогольного производителя. Комиссия Сейма поддержала более жесткий контроль иностранных студентов. Путин не сядет за стол переговоров, пока не получит весь Донбасс. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Служба государственных доходов заблокировала банковские счета крупнейшего производителя алкогольных напитков Amber Latvia Balzams, сообщает портал Delphi. В начале октября компания подала в Рижский городской суд заявление о прекращении процесса правовой защиты. Блокировка счетов может быть связана с этим решением. План мероприятий процесса правовой защиты производителя алкогольной продукции, предоставленный кредиторам 28 сентября, не получил необходимого согласия кредиторов и таким образом не был согласован. Ранее компания заявляла, что в процессе согласования плана существенное влияние в группе кредиторов получило третье лицо, приобретя большую часть требований к предприятию. Министерство экономики до 10 ноября должно представить Кабинету министров актуальный отчет о ходе реализации процесса покупки у шведской компании Telia, далее предприятия ЛМТ и ТЭД. До этого сами эти компании должны представить свое видение сделки, а затем министерство обобщить все это. Ранее премьер Андрис Кулбергс выразил недовольство тем, что процесс идет слишком медленно, а консультантам заплачены миллионы евро. В общей сложности до конца августа на услуги консультантов было потрачено почти 4,5 миллиона евро. Однако сделка до сих пор не завершена, а инвестор так и не найден. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что инцидент на белорусско-латвийской границе

0: В ночь на 6 октября агрессивные вооруженные мужчины в масках пытались переправить из Белоруссии в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Мужчины угрожали латвийским военнослужащим. Спустя несколько часов люди в масках все же проникли на территорию Латвии и повредили видеокамеры. Ответственность за инцидент позже взяла на себя малоизвестная в Беларуси группировка «Черные руссы», которая пообещала продолжить провокации на границе. Директор Центра передового опыта НАТО Янис Сарц полагает, что группировки «Черные руссы» не существует, и это информационная операция российских и белорусских спецслужб. Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке в целом одобрила предложение Министерства образования по более жесткому контролю иностранных студентов. Высшее учебное заведение должно будет отчислить иностранного студента, имеющего временный вид на жительство, если он без уважительной причины не участвует в учебном процессе 5 дней подряд и с ним невозможно связаться, или если в течение месяца он посещает менее 80% занятий. Руководитель комиссии Чеслав Батня намерен обсудить новые правила с латвийскими вузами, насколько это увеличит их административную нагрузку. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер убеждали делегацию Украины на встрече в Майами, что дизельная сделка с Россией поможет вернуть Кремль за стол переговоров. Уиткоф и Кушнер сказали также представителям Украины, что президент России Владимир Путин не готов вести переговоры о завершении войны в Украине. Источник, близкий к Кремлю, заявил, что Путин вернется за стол переговоров только когда получит оставшиеся 11% территории Донбасса, что позволит ему представить это внутри страны как свою победу. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: ПТА! Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Не бы только лишь смотреть на тебя.
1: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Вкусный и позитивный привет передаю всем ресторанам Lido. Спасибо большое за поддержку вечернего радиошоу на радио СВХ Плюс под названием Drive Time. Меня зовут Дим Харов, друзья мои, подруги. Давайте отправляться в путь. Всем, кто сейчас с нами, привет. Особенно всем тем, кто в пути слушает радио СВХ Плюс. Пламенный привет и удачи на дорогах. Говорят философы дорожного движения, есть дороги, которые мы выбираем сами, а есть те, которые выбирают нас. Спасибо всем тем, кто выбрал радио СВХ+. Поехали!
3: На старте Drive Time.
1: Drive Time. Здесь и сейчас. В студии Дим Харов.
4: Одна ты такая, я тебя знаю.
1: СВХ плюс. Белый, как

0: Это «Драйв-тайм».
1: Поехали!
0: В студии Дим Харов.
2: Когда едешь по ямам и молчишь, это уже зрелость.
3: Давайте вкратце пробежимся по статистике передвижения за вчерашний день. Забегая вперед, можно сказать, что Латгалия вчера отличилась со знаком минус. Ну, давайте обо всем по порядку. Всего в стране вчера было зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий. На первом месте, к сожалению, традиционно Рига-Рижский регион, 64 аварии из 130 именно здесь, а на втором месте Курзема и Латгала. 14 человек вчера пострадало на дорогах нашей страны, довольно много. 7 из них в Риге-Рижском регионе, 1 человек в Земгале, 3 в Курзема, 3 в Латгала. В Видземе нет пострадавших, молодцы. Жители Видземы и автоводители, автоводительницы Видземы молодцы. Слава богу, вчера никто не погиб на дорогах нашей страны. Это хорошая информация. Всего было зафиксировано 414 нарушений правил дорожного движения Латгала. На первом месте 123 нарушения. Чаще всего нарушали в Латгале. Более того, в Латгале и чаще нарушали скоростной режим. Из 133 нарушений скоростного режима 42 раза именно там, в Латгале нарушали скоростной режим. За агрессивное вождение вчера было задержано 2 человека в Земгале. За вождение в нетрезвом состоянии было задержано 4 человека. Двое в Риге-Рижском регионе и двое, как вы думаете, где? Да, в Латгале. Трое попали по-крупному, будет штраф по стоимости автомобиля, один заплатит штраф согласно обнаруженным промилле. Одного транспортного средства вчера в стране не было угнано. Это хорошая, позитивная информация. На этом мы и закончим этот обзор.
0: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: СВХ плюс.
1: Времени мало так. Время моя печаль. Время, которое лучше бы просто не замечать.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Жителям Латвии доступны 4 финансируемые государством программы скрининга на рак. Однако участие населения в этих обследованиях остается недостаточным. Чтобы понять, почему люди не пользуются возможностью своевременно проверить здоровье, в прошедшую субботу студенты-медики провели разъяснительную работу в 10 городах Латвии. Студенты заметили, что люди гораздо охотнее обсуждают вопросы скрининга анонимно, чем при личном общении. Единственное, что мешает им пройти скрининг, это страх перед раком и получением плохих результатов. Даже получив приглашение по электронной почте, человек может подумать: у меня нет никаких симптомов, ничего не беспокоит, я еще подожду, пока ситуация не ухудшится, призналась на ЛСМ один из авторов исследования Мария Кириллова. Чаще всего люди боятся самого диагноза. Однако во время первого визита, когда они приходят к врачу, с приглашением диагноз сразу не ставят. Для его подтверждения необходимо провести ряд дополнительных исследований, рассказала преподаватель Латвийского университета Маргарита Пукита. Результаты исследования ожидаются через 3 месяца. Их планируется использовать для оценки, как можно улучшить информирование населения и содействовать более активному участию в скрининге на рак. Заболевания. В Латвии государство финансирует скрининг для раннего выявления заболевания на рак молочной железы, шейки матки, кишечника и предстательной железы. Однако данные Центра профилактики и контроля заболеваний свидетельствуют о том, что уровень участия населения остается недостаточным. Берегите свое здоровье и не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Теперь он пьяный по
3: твоей вине. СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Drive Time.
3: Чем сильнее дождь, тем важнее всем срочно куда-то ехать.

0: давайте в том числе и про дождь вам расскажу. Этой ночью временами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Завтра, 14 октября, в среду, обширная зона осадков пройдет по стране с запада на восток от 8 до 13. Температура. Лепа-Венспилс, дожди 12-13. Даугавпилс, Резекне, вечером дождь 9-10. В Риге завтра днем дождь плюс 10. А сейчас, друзья мои, подруги, у меня к вам есть одно предложение. Предложение для тех, кто никогда ничего в нашем эфире не выиграл. Как-то давно мы с вами не использовали опцию под названием «Счастливый случай». Вот сегодня я решил это сделать. Смотрите, песенка, реклама песенка, и потом я обращусь к тем, кто никогда ничего не выиграл. Я предложу вам забрать 2 билета на фильм «Всем нужны деньги». Это латышский фильм на латышском языке. Оригинальное название «Висам ваек науду». Вот, да? Вам надо будет такое, что прислать на радио СВХ+, если вы опередите всех остальных, ничего не выигрывавших. Эти билеты к вам отправятся совершенно бесплатно. Да? В общем, опция «Счастливый случай» в нашем эфире. Песня, реклама песня и вот тогда. Договорились? Очень хорошо.
1: Драйв-тайм. Едем. Едем. Дальше.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Если есть металлолом, обращайтесь Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtītētas vistu olas Altikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
5: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: Primal Vibe.
1: Драйв-тайм прямо сейчас
2: в студии Дим Харов.
3: Горящие туры, да, бывают? Возможно, кстати, о горящих турах мы поговорим сегодня в программе «Магнитики» с 18-19. А сейчас вот о горящих кинобилетах давайте поговорим. Сразу же предупреждаю, билеты, которые я хочу вам подарить, просто подарить, действительно сегодня, завтра и послезавтра, до 15 числа включительно, да? Вот, это первое. Второе. Это латышский фильм «Всем нужны деньги». Оригинальное название «Висам Вайк Науду». Латвийская криминальная комедия, которая идет в сети кинотеатров «Аполло Кино». Вот, собственно говоря, туда-то мы два билета и разыграем сейчас. Даже не разыграем, я эти билеты подарю. Подарю просто кому-то из вас. Значит, молодая актриса Паула, ее парень Каспар с по уши ввязли в долгах. Чтобы найти средства, они решаются на отчаянное ограбление боулинг-клуба, в котором Паула работает официанткой. Криминальная комедия, да? До 15 числа годные билеты в один из кинотеатров «Аполло». Вот эти билеты я сейчас подарю кому-то из вас, тому нашему радиослушателю или радиослушателю, кто никогда ничего в нашем эфире не выиграл. Договорились? Вы присылаете фразу, которую я скажу, ватсапкой. Давайте ватсапкой сразу туда билеты отправлю. На 25, 45, 25, 25. Если вы опережаете всех остальных, вот я просто подарю вам эти два билета. Вот такое предложение, вот такой счастливый случай. Договорились? Но самое главное, вы никогда ничего не выиграли в нашем эфире. Песня не считается. Песня не считается. У вас будет возможность сегодня, завтра или послезавтра отправиться в «Аполло Кино». Вот, если у вас есть желание посмотреть этот латышский фильм, а всем нужны деньги. Висам Вайк Науду. Готовы? Тогда ватсапкой на номер 25 45 25 25 отправьте, пожалуйста, фразу «Всем нужны деньги». Вперед!

0: ж, поздравляю нашего радиослушателя Даниэля. 775 номер телефона заканчивается у вас, дорогой Даниэль. Вы первым прислали требуемую фразу, а потом еще успели вторую ватсапку прислать. Никогда не выигрывал и очень хочу. Фильм сильно актуальный. Отлично, отлично. Два билета на этот фильм. Всем нужны деньги. Театр Аполло. Дорогой Даниэль, прямо сейчас вам отправлю. Всем остальным, пожалуйста, не переживайте. Не расстраивайтесь. Вы обязательно когда-нибудь что-то выиграете в нашем эфире. Я обещаю.
1: Думай практично, выбирая Hyundai Tucson Premium Edition. Умный выбор для тех, кто ценит первоклассный комфорт и ищет надежный кроссовер, который станет верным спутником на долгие годы. Цена от 31 499 евро. Богатая комплектация включена в стоимость. Подробнее на Hyundai LV.
2: Медсестра, скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
3: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
2: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
3: Доктор, а что насчет пациента?
2: А, да, прямо сейчас. Yes, yes, yes. Наверное, самые
1: вкусные семечки. Yes. Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипсале. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипсале.
4: Tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
5: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

0: Этой ночью временами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 10. Завтра с утра обширная зона осадков пройдет с запада на восток. Температура воздуха от 8 до 13. В Лепе и Венспилсе дожди с утра 12-13. В Даугавпилсе и Резекне вечером дождь 9-10. В Риге дождь днем и до плюс 10.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Арестованы счета крупнейшего алкогольного производителя. Президент Беларуси называет инцидент на границе провокацией латвийских служб. Путин не сядет за стол переговоров, пока не получит весь Донбасс. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Служба государственных доходов заблокировала банковские счета крупнейшего производителя алкогольных напитков Amber Latvia Balsams, сообщает портал Delphi. В начале октября компания подала в Рижский городской суд заявление о прекращении процесса правовой защиты. Блокировка счетов может быть связана с этим решением. План мероприятий процесса правовой защиты, представленный кредиторам 28 сентября, не получил необходимого согласия кредиторов и таким образом не был согласован. Ранее компания заявляла, что в процессе согласования плана существенное влияние в группе кредиторов получило третье лицо, приобретя большую часть требований к предприятию. Министерство экономики до 10 ноября должно представить Кабинету министров актуальный отчет о ходе реализации процесса покупки у шведской компании Telia долей предприятий ЛМТ и ТЭТ. До этого сами эти компании должны представить свое видение сделки, а затем министерство обобщит все это. Ранее премьер Андрис Кулбергс выразил недовольство тем, что процесс идет слишком медленно, а консультантам заплачены миллионы евро. В общей сложности до конца августа на услуги консультантов было потрачено почти 4,5 миллиона евро, однако сделка до сих пор не завершена, а инвестор так и не найден. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что инцидент на белорусско-латвийской границе был инсценирован латвийскими службами. За заявлениями об агрессии со стороны России и Беларуси кроется желание стран-соседей получить финансирование на военные нужды. Это было сделано как информационный повод получить деньги от Европейского Союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы якобы проникли на их территорию, якобы люди в масках, военные кого-то схватили, за

столицы. Директор Центра передового опыта НАТО Янис Сарц полагает, что группировки «Черные русы» не существует. И это информационная операция российских и белорусских спецслужб. Гражданин России и журналист Леонид Рогозин в социальных сетях сообщил, что включен в латвийский список персон нон-грата. Министерство иностранных дел Латвии подтвердило, что в список нежелательных для Латвии лиц включен еще один гражданин России, но не подтвердило, что это Рогозин. Сам Рогозин считает это сведением счетов за его профессиональную деятельность и аналитическую журналистику. Группа товарищей занимается сбором подписей в его защиту для представления правозащитникам в ООН, написал Рогозин. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер убеждали делегацию Украины на встрече в Майами, что дизельная сделка с Россией поможет вернуть Кремль за стол переговоров. Уиткоф и Кушнер сказали также представителям Украины, что президент России Владимир Путин не готов вести переговоры о завершении войны в Украине. Источник, близкий к Кремлю, заявил, что Путин вернется за стол переговоров только когда получат оставшиеся 11% территории Донбасса, что позволит ему представить это внутри страны как победу. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Lifetime совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Ну что ж, вкратце о планах на этот час. В первой половине этого часа я расскажу вам о том, что думают звезды по поводу завтрашнего дня, то бишь астрологический прогноз. В середине этого часа автомобильные новости, а во второй

0: половине этого часа очередное розыгрыш на место в финале. Финал будет в пятницу, и кто-то из вас отправится в баню. Визла Спиртс. Более того, вы можете пригласить еще троих человек, а вам там подарят еще веники и шапки для бани. Вот такой большой приз мы разыграем в пятницу, а сегодня разыграем место в финале. Это будет конкурс ассоциации «На одной волне». Меня зовут Дим Харов, это «Drive Time». Вперед!
1: «Drive Time». С нами веселее!

0: Шкоды. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
3: СВХ плюс.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Так, давайте про звезды поговорим с точки зрения ваших на завтра прогнозов. Первая часть гороскопа. Овны, верите вы или нет в возможность подобного случая, но завтра вы можете не затруднять себя какой бы то ни было деятельности. То есть день тюлень. День бездельника у вас завтра. О, с точки зрения астрологии, заметьте. Тельцы, завтра вам следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет при этом ощутимые плоды, правда, в будущем. Близнецы, даже если вам не удастся завтра достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедию. Да зачем? Тем более, что приобретенный опыт будет воистину бесценен. У вас, раки, вполне может появиться повод для празднества завтра. Грех упускать подобные возможности. Празднуйте! Праздников много не бывает. Львы, завтра постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы сами во всем и виноваты. Дева, завтра вам весьма ощутимо поможет друг, ну или подруга. Порадуйтесь этому обстоятельству и умерьте свои жалобы на жизнь. В противном случае желание вам помогать вскоре исчезнет.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ+.

0: Звездный инсайт.
1: Гороскоп.
2: Вторая серия «Весы». Если не можете позволить себе роскоши провести день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку завтра. Душа ваша будет сгорать от жажды новых впечатлений. Скорпионы, позаботьтесь о парусах и руле. Ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, за что вы осмелитесь завтра взяться, обязательно увенчается успехом. Вот такой у вас прогноз на завтра, Скорпион. Стрельцы, завтра вы будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь, вы не единственный, кто движется подобно обезглавленному цыпленку. Ежели вам удастся сделать что-либо толковое при этом, можете завтра собой гордиться. Возможно, не только завтра. Козероги, начните день с тем, чье общество вам приятно. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления. Водолей. Если завтра кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного или недостаточного веса, невнимание к собственному внешнему виду и прочая фигня, вдруг будет звучать: не слушайте этого человека. И уж ни в коем случае не огорчайтесь. Завтра, рыбы, ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, особенно-то и не будет.
1: Гороскоп.

0: тренировочное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 17 часов 25 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa.lv.

0: Автоновости.
1: Вчера около 2 часов дня в Лепае в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Кунгу. Там столкнулись автолестница государственной пожарно-спасательной службы и легковой автомобиль. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Служба неотложной медицинской помощи доставила его в медицинское учреждение. Служебный автомобиль попал в ДТП, направляясь на вызов. Спасатели не пострадали, однако транспортное средство получило повреждения. Сотрудники государственной полиции выясняют точные причины происшествия. В результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Резекненском крае в понедельник после полудня пострадали 2 человека. Авария произошла на автодороге Даугавпилс-Резекне в Малтинской волости Резекненского края. Известно, что столкнулись грузовой и легковой автомобили. Согласно опубликованной в социальных сетях информации, грузовик опрокинулся на бок, частично перекрыв проезжую часть, а легковой автомобиль получил значительный повреждения. Предварительная информация свидетельствует, что в результате ДТП пострадали 2 человека. В стабильном состоянии они были доставлены в медицинское учреждение. В воскресенье, вскоре после 6 утра, на улице Платонес в Елгаве неустановленный водитель автомобиля «Ягуар» не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение, элемент разметки и сигнальный столбик, повредив их. После происшествия водитель покинул место аварии, оставив там автомобиль. Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, машина зависла на каменных шарах, установленных на этом участке улицы для снижения скорости движения. Начат административный процесс. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Расскажу-ка я вам о погоде. Ночью это временами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман, от 4 до 10 градусов температура. Завтра с утра обширная зона осадков пройдет с запада на восток Латвии, плюс 8, плюс 13, Лепа и Венспилс дожди, 12-13, Даугавпилс и Резекне вечером дождь 9-10, в Риге днем дождь 10 градусов выше 0.
0: Drive Time. С нами теплее.
3: Мне нравится, когда красавица мне улыбается.
4: СВХ плюс.

0: акционерное общество «Латвия с кредитной полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
4: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов. Команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.

0: конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Конкурс на одной волне мы проводим с баней Пирц-Визлас. Обновленный, между прочим, баней Пирц-Визлас, которая приглашает гостей оценить высокий уровень комфорта и отдыха после полной реконструкции. Баня Пирц-Визлас находится в Риге, в Кингараксе, в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой. К вашим услугам общественная баня с дневным графиком для женщин и для мужчин. После бани можно освежиться в холодном бассейне или под душем. На территории бани есть специально оборудованная зона на свежем воздухе, где можно посидеть или полежать в удобных креслах. Квалифицированный специалист по классическому массажу доступен с продолжительностью массажа до 1 часа. В комфортабельном баре представлен широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время и узнать подробности можно на сайте www.pirts-vizlas.lv. Pirts-vizlas.lv. Приз! В пятницу разыграем большой приз недели. Посещение бани для 4 человек, а также банные веники, чтобы у вас там было удовольствие пополнить, да и шапки в подарок. Вот от Пирц-Визлас. Это у нас будет в пятницу. В пятницу, да? Будет финал. А сейчас мы очередное место в финале разыграем. По-быстрому давайте напомню правила нашего конкурса. Я предлагаю отгадать вам 3 мои ассоциации, стало быть, со мной, настроиться на одну волну. Я произношу слово, и вы быстренько отправляете 3 свои ассоциации. Или смс-кой, или ватсап-кой на номер 25-45-25-25. С одного телефонного номера, или одна смс-ка, или одна ватсап. Я внимательно смотрю на все варианты и ищу тройное совпадение. Первое тройное совпадение, и вы объявляетесь победителем. Если не будет тройного совпадения, буду искать двойное совпадение с моим вариантом. Все понятно? Очень хорошо. Итак, внимание, поскольку сегодня Всемирный день арахиса, вот на слово арахис. Арахис. Я предлагаю прислать вам 3 ваши ассоциации. 25, 45, 25, 25. С этого момента у вас 5 минут, не более того, на прием ваших вариантов. Желаю удачи, вперед.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
2: СВК Плюс.

0: Нет с тобой.
1: Очень вас прошу, не присылайте, пожалуйста, голосовые. Очень вас прошу, да, поскольку, ну, не так много времени будет, да, чтобы все голосовые прослушали. Договорились? Текст, только текст.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Дзелзовас 72 или на MN Мебелс LV. Мебель Унамс, цены падают.
2: Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипсале. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома. С 16 по 18 октября на Кипсале.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv
5: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
6: Я тебя не отдам.

0: одной,
1: одной
0: волне.
2: Итак, я предложил прислать вам три ваши ассоциации на слово «арахис» и, соответственно, отгадать три мои ассоциации на то же самое слово. Очень порадовала вот сапка «арахис» ассоциации. Зарплата обезьяны, закуска для философа, сникерс без будущего. Санта, дорогая, почему сникерс без будущего? Объясните мне, пожалуйста. Вот, что-то я не догнал. Очень красиво, очень красиво. Так, список ваших ассоциаций к слову «арахис». Поехали. Масло ореха, сникерс, соленый, халва, полезно, жареный, вкусно, фундук, скорлупа, хомяк, пиво, земля, Африка, сгущенка, аллергия, крем, паста, слон, кожура, бобы, щербет, белка, миндаль, дорого, баночка, радость, блаженство, шоколад, еда. Давайте три мои ассоциации к слову «арахис» послушаем. Вот они, внимание. Вот три мои ассоциации к слову «арахис». Орешки, шоколад, аллергия. Орешки, шоколад, аллергия. Вот аллергия, по-моему, только однажды встречалась. Вот слово «шоколад», как «шоколад». Это был, по-моему, шоколад, толстый-толстый слой шоколада был однажды. Вы знаете, но когда я имел в виду шоколад, я, скорее всего, имел в виду шоколадный батончик. Поэтому давайте-ка я приму вариант «сникерс». А вот вариантов «орех», «сникерс» и прочее, то есть двойных совпадений, тройного совпадения я не нашел точно. А вот вариант «орех», «орешки», «сникерс» было несколько. Пожалуй, давайте приму как двойное совпадение первым. Первым у нас был Юрий с вариантом «орех, сникерс, крем». Юр, ваш номер телефона заканчивается на 751. Вы в финале. Вы в финале, дорогой Юрий. У нас финал будет в пятницу. Там-то мы и разыграем посещение бани «Пирц Визлас» для 4 человек, а также банные веники и шапки в подарок в пятницу. На сегодня всем спасибо.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
2: Да, но я с вами не прощаюсь, ежели что. У нас впереди еще программа «Магнитики».
3: СВХ+.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью временами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 4 до плюс 10. Завтра с утра обширная зона осадков пройдет, начиная с запада на восток. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. В Лепе и Венспилсе дожди 12-13. В Даугавпилсе и Резекне вечером дождь 9-10. В Риге днем дождь и до плюс 10.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег. Радио СВХ Плюс.

0: Блокированы счета крупнейшего алкогольного производителя. Президент Беларуси называет инцидент на границе инсценировкой латвийских служб. Путин не сядет за стол переговоров, пока не получит весь Донбасс. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Кабинет министров принял решение предложить компаниям Latvijas Mobilais, Telefons и TED самостоятельно оценить возможность выкупа долей в капитале принадлежащих шведской компании Telia. Об этом после заседания правительства сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Привлечение внешних консультантов в дальнейшем больше не планируется. Ранее премьер Андрис Кулбергс выразил недовольство тем, что процесс идет слишком медленно, а консультантам заплачены миллионы евро. В общей сложности до конца августа на услуги консультантов было потрачено почти 4,5 миллиона евро. Однако сделка до сих пор не завершена, а инвестор не найден. Служба государственных доходов заблокировала банковские счета крупнейшего производителя алкогольных напитков Amber Latvijas Balzams, сообщает портал Delphi. В начале октября компания подала в Рижский городской суд заявление о прекращении процесса правовой защиты. Блокировка счетов может быть связана с этим решением. План мероприятий процесса правовой защиты, представленный кредиторам 28 сентября, не получил их поддержки. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что инцидент на белорусско-латвийской границе был инсценирован латвийскими службами. За заявлениями об агрессии со стороны России и Беларуси кроется желание стран-соседей получить дополнительное финансирование на военные нужды. Власти Беларуси не имеют к произошедшему никакого отношения. Подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались, а значит и не проводились. Я это знаю точно, утверждает Лукашенко. В ночь до 6 октября агрессивные вооруженные мужчины в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Мужчины угрожали латвийским военнослужащим. Спустя несколько часов люди в масках все же проникли на территорию Латвии и повредили видеокамеры. Ответственность за инцидент на границе позже взяла на себя малоизвестная в Беларуси группировка «Черные русы». Директор Центра передового опыта НАТО Янис Артс полагает, что такой группировки вообще не существует. И

0: он написал Рогозин. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер убеждали делегацию Украины на встрече в Майами, что дизельная сделка с Россией поможет вернуть Кремль за стол переговоров. Уиткоф и Кушнер сказали также представителям Украины, что Владимир Путин не готов вести переговоры о завершении войны. Источник, близкий к Кремлю, заявил, что Путин вернется за стол переговоров только когда получит оставшиеся 11% территории Донбасса, что позволит ему представить это внутри страны как его победу. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Драйв Тайм совместно с Лидо.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Лидо.
2: Драйв Тайм. Чем красивее диски, тем осторожнее водитель.

0: Это яма.
1: С ямами у нас, к сожалению, все в порядке. Всем привет, друзья мои, подруги, с вами Радио СВХ Плюс, и я, Дим Харов. 18 часов и 9 минут. Сегодня вторник, а как всегда по вторникам, вот в это время с 18 до 19 мы с Юлией Римлиной, с травел-экспертом, приглашаем вас в программу «Магнитики». Она начнется буквально через несколько минут. Будьте с нами. Весь мир

0: магнитики. Твое путешествие начинается здесь.
1: Латвийская осень и зима – удовольствие на любителя. А вот неделя на Канарских островах нравится практически всем. Atlantic Travel приглашает к океану – Тенерифе. Остров вечной весны, вулканические пейзажи, Атлантический океан и комфортная погода круглый год. Неделя отдыха с вылетом из Риги. Отель 4 звезды от 900 евро, 5 звезд от 1020 евро с завтраками. Вылет с конца октября до конца апреля. Все предложения на atlantic.lv. Новинка сезона Гран Канария. Золотистые дюны, живописные курорты и солнце даже зимой. 4 звезды, 1220 евро от, 5 звезд от 1460 евро с завтраками. Вылет с ноября по март. Перелет, багаж и трансфер включены. Выбирайте свой остров на atlantic.lv. Atlantic Travel – ваш билет к океану. Не ждите хорошей погоды. Отправляйтесь туда, где она уже есть. На atlantic.lv.
0: Магнитики. Пульс планеты.
1: Дамы и господа, представляю вам тревел-эксперта и соведущую программу «Магнитика» Юлия Римлина. Юлечка, с прошедшим днем рождения, ежели
2: что. Спасибо, спасибо. Добрый вечер
1: всем. Вот так. Добрый вечер всем.
2: Ну что, приступим к туристическим новостям.
1: Много
2: их всяких разных произошло. А знаешь, мне что понравилось очень?
1: Что тебе очень понравилось?
2: Сделали исследование о том, давно мы его ждали, кто же самые главные любители отпускных селфи. Причем мы с тобой расскажем про всех, кроме первого места.
1: А давай-ка сделаем вот что. Мы расскажем об этом чуть-чуть попозже, и из этого сделаем небольшой вопросик, забегая вперед, и кто-то из вас выиграет подарочную карту на 50 евро на ваше путешествие.
2: Ладно, хорошо, это была самая интересная новость. Ну, поехали дальше, там тоже интересно будет.
1: Да послушай, у нас огромное количество интересных новостей.
2: Классная новость про то, что во Франции можно переночевать более чем в 1000 замков. Знаешь, это они просто рекорды бьют по необычным локациям, где можно, в которых можно проживать, когда ты путешествуешь. То есть вот обычные гостиницы вам надоели, и вы хотите пожить в чем-то еще.
1: В замке, кроме замков.
2: Пещеры, дома на деревьях, плавучие дома, ветряные мельницы, маяки и даже специальные купольные домики. И вот абсолютным лидером по таким неоднозначным локациям оказалась именно Франция. Почти 3000 необычных вариантов размещения, в том числе более 1000 замков, свыше 400 плавучих домов и 30 ветряных мельниц. А Италия заняла третье место в мировом рейтинге. Там можно остановиться в Тосканском замке, традиционном домике Трула в Апулии или, например, в каком-то пещерном жилище. Вот. В Великобритании предлагают ночевки в маяках, а в Греции насчитали 280 вариантов проживания в пещерах.
1: Класс.
2: Так что, если тебе надоело жить в обычных номерах, как ты в Испании...
1: Нет, мне не надоело.
2: А я, кстати, на следующей неделе не приду на магнитики. Знаешь почему?
1: Знаю.
2: Потому что я поеду жить в Тосканском замке.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Да ладно?
2: Ну так, пару дней.
1: Вот тогда оттуда из Тосканского замка обещай нам позвонить в прямой эфир радиостанции СВХ+, и рассказать, как там поживают местные привидения.
2: Обязательно.
1: В Египте поставили исторический рекорд, подняв воздух на воздушных шарах одновременно около 1300 туристов со всего мира. Буквально на следующий день после вынужденного простой из-за капризов погоды. Небо над столицей фараонов озарилось грандиозным зрелищем. В среду, вот, 7 октября, на стартовом поле в западном Луксоре был зафиксирован беспрецедентный международный аншлаг. В небо одновременно взмыли сразу 47, представь себе, воздушных шаров. На их бортах находились группы путешественников из 38 стран. Это самый массовый полет, стал официальным рекордом сезона. Вот так вот. Красота-то какая, а?
2: Да. Слушай, ну а если вы в Египет пока не планируете, хотя Египет сейчас в топ зимних направлений, очень много открылось разных новых отелей, много рейсов. Сейчас Египет вот просто самое популярное, самое модное, то, что сейчас и в в принципе, самое бюджетное из такого солнечного теплого отдыха. Вот, но если вы не собираетесь в Египет, то мы для вас подготовили, есть такой рейтинг European Best Destinations, и там эксперты представили 10 лучших городов Европы для именно коротких путешествий в 27 году. И первое место заняла София, столица Болгарии. Ее отметили за сочетание древней истории, современной городской жизни, интересной гастрономии и близости гор. На втором месте оказался Лиссабон, а на третьем – Копенгаген. Дальше – Канны, Базель, Бристоль, бельгийский Лёвен, Милан, итальянский Кальпе и Верона. Причем интересно, да, что нет в списке ни Парижа, ни Лондона, ни Рима. Вот традиционно все-таки это наши такие уикенды.
1: Простите, пожалуйста, а Кальпа итальянский или испанский?
2: Испанский, я сказала, испанский.
1: Ты сказала, да, итальянский. А просто мне...
2: Извиняюсь, была там, да, испанский.
1: Я там был, на самом деле, в испанском Кальпе. Может быть, не самый популярный городок. Там совершенно потрясающая вот эта вот гора стоит.
2: Да, очень красиво. Возле залива, да.
1: Да. А я расскажу...
2: Ну, интересно, почему все-таки вот такие неочевидные города? А София вообще неожиданно для меня.
1: Я думаю, что там в том числе и бюджет имеет смысл какой-то, поскольку я думаю, что в болгарской Софии, ну, будет, скажем так, доступно, да, и отдохнуть, и развлечься, и покушать вкусно, и так далее, и остановиться. Я думаю, что это один из факторов.
2: Ну, это, видимо, один из критериев, да, который, наверное, в общем, его туда и вытащил на первое место.
1: А я расскажу совершенно удивительную новость. Япония перевернула мировые представления о религиозной истории, превратив откровенно абсурдную легенду о гробнице Иисуса Христа в прибыльный туристический бренд. Сейчас будешь вот с такими глазами на меня смотреть. Итак, смотрите. Об этом рассказывает CNN. В глухой северной японской деревушке Шинго на провинции Амори развернулся масштабный поп-культурный феномен. Местная легенда, основанная на признанных уже фальшивками давным-давно документами Такеноучи, гласит, что Христос не был распят в Иерусалиме. Нет. Вместо него на крест тайно взошел его брат.
2: Близнец.
1: Не знаю. Исукири его звали, причем почему-то у него было какое-то японское еще имя. А сам Иисус якобы бежал через Сибирь в Японию. Здесь стал фермером, женился, завел троих детей и мирно умер в возрасте 106 лет.
2: Это какой-то чокнутый японский искусственный интеллект.
1: Просто брехня какая-то, абсолютно. Но слушай внимательно. В деревне официально через Сибирь, блин. В Японию почему-то потеплее не нашел дорожку через Сибирь. Правильно, чего там легких путей искать. В деревне официально открыт музей, а посреди парка высятся два земляных кургана с огромными деревянными крестами, в одном из которых, по заверению местных, зарыто ухо того самого брата. Нормально? А с 1964 года здесь ежегодно проводят грандиозный фестиваль, где синтоистские жрецы в кимоно водят ритуальные хороводы вокруг, закавычено, могилы Христа под вирусные ролики в социальных сетях. Профессор Хоккайского университета Рисюки Окамото признает, что в эту чушь не верят даже сами японцы. Однако вымышленная история подарила депрессивной глуши мировую узнаваемость и стабильный доход от продажи рамена и сувениров. Туда прут туристы, представь себе. Ну, это как балкон Джульетты, да? Помнишь, мы в одной из прошлых передач, по-моему, даже прошлых
2: передач. Да-да-да, мы с тобой обсуждали.
1: Вот вам, пожалуйста,
2: выдуманные...
1: Очередная выдуманная брехня, которая деревушки под названием Шинго, кто бы о ней слышал когда-либо, приносит денежки.
2: Невероятно. Слушай, ну у меня много хороших новостей.
1: Очень хорошо.
2: Смотри,
1: давай.
2: Первая шикарная новость – Словения. Недавно же я была в Словении. Угу. Мы там тоже попробовали местное вино. То есть были дегустации.
1: Так.
2: Неожиданно интересное вино было. Мы еще так обсуждали, что вот, все-таки Словения – это такое не самое винное, скажем так, направление. Угу. И вот новость, которая просто меня поразила. Я думаю, что много из вас, как любители вина, тоже поразит. Значит, организация European Best Destinations, опять же, составила рейтинг лучших винодельческих регионов Европы. И первое место заняла вовсе не Франция и не Италия, а именно Словения. И победителем стал регион Штаерска, где находятся Марибор, Птуй и знаменитые винные дороги среди холмов и виноградников. Эксперты оценивали не только качество и разнообразие вин, но и красоту пейзажей, исторические винные погреба, доступность дегустации, атмосферу региона. И, кстати, именно в этом Мариборе растет одна из главных местных достопримечательностей, старейшая плодоносящая виноградная лоза в мире. Вот. Ну, на втором месте оказался итальянский регион Ланге Руэро, известный сортами, винами сорта Небиоло и трюфелями. Вот. На третьем Испания.
1: Кстати, про трюфели. Ты знаешь, что вот прямо сейчас, пока мы здесь с тобой разговариваем, в итальянском городе Альба проходит очередная, 96-я, по-моему, я вчера об этом рассказывал в программе «Хорошие новости», выставка, посвященная белому трюфелю. И, коль уж, давай еще парочку интересных фактов. По-моему, с 80-х годов, с 1985 года в Италии официально запретили со свиньями ходить искать трюфели, поскольку свиньи-то они не такие умные, как собаки. Они мало того, что сразу сожрут этот белый трюфель, который найдут.
2: Еще передавят половину.
1: И вот это вот мицелий, по-моему, называется, да, это грибница, они все это дело тоже разрывают. Вот. А и только с собаками специально обученными, которые подходят к месту, где трюфели вот так вот лапкой показывают охотнику на трюфели. Вот здесь то самое богатство. А ищут на охоту, ходят за ними, как правило, по ночам или на рассвете, когда запах трюфелей особенно силен, и собачки все это дело чуют. Вот. А еще на трюфели, когда их находишь, они, поскольку на 80% состоит...
2: Интересно, порода каких собак?
1: Там была указана, да, но непроизносимая совершенно и не запоминающаяся мною порода собак, но там какие-то специальные собачки. Так вот, поскольку трюфель на 80% состоит из воды, их надо сразу найти и сразу кому-нибудь продать. Самый дорогой там был за 184 тысячи, по-моему, трюфель белый как раз-таки был продан какому-то чуваку из Гонконга. Вкусно, интересно и красиво. Мы продолжим.
0: Магнитики. СВХ плюс.

0: Драйв Тайм совместно с Лидо.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Лидо.
2: Путешествие в прямом эфире. Магнитики.
3: Итак, вторая часть программы «Магнитики». Сейчас мы поговорим о нововведениях, которые коснутся туристов, летающих на самолетах. Начинай, пожалуйста, Юлечка, я распечатку отдал тебе, у себя не могу найти.
4: Да, это реформа защиты прав авиапассажиров.
3: Вот, нашел. Нет,
4: да, начинается она с 23 октября, вступает уже в силу.
3: Стоп, 27-го написано года.
4: 27-го года.
3: Я тоже почему-то думал, что в этом году 23-го, но со следующего года надо будет проверить.
4: Очень, очень хорошая новость в том, что пропуск рейса в одну сторону, то есть то, к чему мы привыкли, что если мы купили билет туда-обратно, то у нас обратный билет теряется. Но это все для Европейского Союза.
3: То есть, разумеется.
4: И для тех авиакомпаний, которые летают в Европейском Союзе. И тогда нельзя будет отменить обратный перелет. Вот то, о чем мы очень часто спорили и спорим с авиакомпаниями, что почему же так? Я купил билет туда-обратно, я не пришел на билет туда, почему вы меня не пускаете обратно? Может, я там планы какие-то поменял? Из-за этого очень многие, кстати, покупали билеты по кусочкам. Ну, то есть один в одну сторону, как бы это билет. И обратный тоже билет. Так удобнее, в общем-то. Они чуть-чуть дороже, но так удобнее. Вот. И уже нельзя будет такой билет обратный либо отменить, либо потребовать доплату.
3: Это с 23 октября следующего 2027 года написано здесь.
4: Да.
3: А еще одна новость. Опечатку в имени можно будет бесплатно исправить один раз, если обратиться не позднее, чем за 48 часов до вылета. Такое тоже может быть, да, ведь? Если...
4: Да, да, да, это важно. Если перевозчик не предлагает вот по поводу отмены, пассажирам должны предлагать альтернативу, в том числе рейсом другой авиакомпании через другой аэропорт или другим видом транспорта. И если перевозчик не предложил сопоставимый маршрут в течение 3 часов, пассажир сможет купить замену сам и потребовать возмещения разумных расходов. Предел 400% от цены первоначального билета. То есть не так, как сейчас, вот, что вам предлагают, и вот точка. Вот, ну, в твоей ситуации.
3: Да, да, да.
4: То есть ты бы смог, например, в этот момент просто сесть, купить себе такой билет, как тебе нравится.
3: Бизнес-класс, допустим.
4: 400%. Ну, пожалуйста, если тебе билет стоил 300 евро, то ты мог купить за 1200 этот билет вот по новым правилам, да?
3: Вот такие будут правила
4: будут
3: с октября
4: правила,
3: следующего года, да. А что еще у нас есть? Авиакомпания обязана сообщить о возможном праве на компенсацию порядке обращения в течение 96 часов после поездки. Размер выплат сохранятся 250, 400 или 600 евро в зависимости от дальности перелета.
4: Да? Важный момент. Ребенка младше 14 лет бесплатно посадят рядом с сопровождающим, если они летят по одному договору по перевозке. То есть, если находятся как бы в одной резервации. То есть, у вас должен быть вот этот вот 6-буквенный код одинаковый.
3: То есть, смотрите, сколько правил в пользу пассажиров будут введены в следующем году. Бумажный посадочный талон выдадут бесплатно после регистрации. Для цифрового нельзя требовать установки приложения или создания аккаунта. Ваучер вместо денег можно принять только добровольно. Неиспользованный остаток после истечения срока действия должны будут вернуть деньгами. При ожидании предусмотрены напитки каждые 2 часа, еда после 3 часов и затем каждые 5 часов. Ну, это тонкости уже, наверное. А при пропущенной пересадке по одному договору пассажиру полагается помощь и перенаправление. Опоздание в конечный пункт более чем на 3 часа может дать право на компенсацию. И компенсация за овербукинг.
4: Да, слушай, ну это хорошо, потому что очень часто используется овербукинг. Если пассажиру, который оплатил за билет, не хватило места в самолете из-за перепродажи билетов, авиакомпания обязана выплатить ему до 1350 прямо у стойки регистрации и предоставить альтернативный рейс. Я думаю, что вот это как раз-таки изменит очень сильно эту историю с овербукингами, потому что сейчас достаточно легко авиакомпании просто там сказать, ой, извините, мы вот...
3: Что-то
4: там,
3: у нас что-то, там, да.
4: Мы,
3: там...
4: мы перепродавали своих билетов.
3: Мария Ивановна ошиблась, типа того, да?
4: Да, ну, вот. И обычно самые, да, дешевые билеты или там те, кто путешествует в одиночку, вот их чаще всего снимают с этих рейсов овербукинга. Кстати, ну, просто такой совет, чтобы не попасть на овербукинг, если вы видите особенно, что и понимаете, что этот рейс практически полностью заполнен или полностью продан, то подходите к стойке регистрации и к стойке уже посадки к гейту
3: пораньше.
4: Да-да-да, вот это вот я зайду последним, чтобы не стоять в очереди, можете вообще как бы остаться без полета.
3: В общем, все, о чем мы говорили, на самом деле очень позитивное для туристов, для путешественников.
4: Это просто революция практически, да.
3: Ну, все это дело вступит с октября следующего года. Там еще и сумки, по-моему, бесплатно можно будет какие-то провозить. В общем, я думаю, что об этом мы еще поговорим в программе «Магнитики», а сейчас давайте конкурсы. Вы же любите наш традиционный конкурс и любите получать подарочную карту на 50 евро от Atlantic.lv. Смотрите, некая туристическая компания опросила 9000 путешественников из 7 стран, чтобы выяснить, как мы ведем себя в социальных сетях во время отпуска. Значит, вот давайте, я не буду говорить какие-то страны, но вопрос вот какой. Оказалось, что чаще всех публикуют собственные фотографии как раз-таки представители этой страны. Более того, даже если у них отпуск не очень-то и удался у представителей этой страны, они все равно пишут: мы были полностью в шоколаде, у нас все
4: и
3: хорошо.
4: Нам было очень классно.
3: Нам было
4: очень
3: классно.
4: Посмотрите, как мы улыбаемся, какие мы вообще просто. Супер отпуск у нас был, хотя лил дождь, и вообще как бы нам все не понравилось, кровать была плохая, завтрак отвратительный.
3: Подскажу вам, это страна европейская, что это за страна, ответьте, пожалуйста, пришлите на 25-45-25-25 свой вариант ответа. И выиграйте подарочную карту на 50 евро на ваше путешествие от Atlantic.lv.
2: Магнитики. СВХ+.

0: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
1: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты в Билиши Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
4: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
5: Латвийская осень и зима, удовольствие, прямо скажем, на любителя. А вот неделя на Канарских островах нравится практически всем. Atlantic Travel приглашает к океану. Тенерифе – остров вечной весны, вулканические пейзажи, Атлантический океан и комфортная погода круглый год. Что еще надо? Неделя отдыха с вылетом из Риги, 4 звезды отель от 900 евро, 5 звезд от 1020 евро с завтраками. Вылеты с конца октября до конца апреля. Все предложения ищите на atlantic.lv. Новинка сезона – Гран-Канария, золотистые дюны, живописные курорты и солнце даже зимой. 4 звезды 1220 евро от, 5 звезд 1460 евро от с завтраками. Вылеты с ноября по март, перелет, багаж и трансфер включены. Выбирайте свой остров на atlantic.lv. Atlantic Travel – ваш билет к океану. Не ждите хорошей погоды, отправляйтесь туда, где она уже есть – atlantic.lv.
6: Магнитики. Маршрут.
7: Маршрут построен.
5: Ну что ж, давай закончим наш конкурс. Туристическая компания опросила 9000 путешественников из 7 стран, чтобы выяснить, как мы ведем себя в социальных сетях во время отпуска. Оказалось, что чаще всех публикуют собственные фотографии португальцы. Португальцы 50% опрошенных, за ними испанцы 40%, итальянцы 35%, немцы 30%, французы 22%. Но самое интересное дальше. Исследователи спросили, а станете ли вы выкладывать красивые и счастливые фотографии, если отпуск на самом деле-то и не удался? И здесь португальцы снова оказались впереди всех. 54% сказали «Да, конечно же, пусть завидуют, пусть завидуют».
7: Особенно пусть нам завидуют испанцы. Знаешь, так как испанцы не любят, они, вернее, португальцы не любят испанцев.
5: Мне кажется, там все друг друга слегка недолюбливают. Французы там испанцев, французы, французы.
7: Но у них еще старые эти все истории, завоевательные, да, эти все колониальные.
5: Поздравляем нашего радиослушателя Геннадия. Номер телефона заканчивается на 132. Подарочная карта от Atlantic.lv.
7: Вяжемся с вами, Геннадий, за эфиром. Поздравляем, да. Слушай, ну а я хотела бы сегодня сказать все-таки немножко про новости острова Тенерифе.
5: Конечно.
7: Сам остров, я думаю, что очень многие знают. Вообще Тенериф одно из самых популярных мест зимовки и мест отдыха латвийцев. Это вот даже можно опросы никакие не делать, это все знают, и практически, ну, в Латвии это мега популярное совершенно направление, да, и на Тенерифе, ну, у меня, например, живет много друзей, или зимуют, и я там тоже какое-то время находилась, не просто отдыхала, но и как-то даже жила. Вот, так вот, на Тенерифе есть новости за последний год. Значит, там, во-первых, что интересно, этим летом в знаменитом Сиам-парке сделали ночной аквапарк. Я так понимаю, что это была какая-то тестовая история, и они включили Сиам-парк ночью. Кто знает, кто был на Тенерифе, обязательно, естественно, были в этом аквапарке. Он огромный, он оформлен в таком тайском стиле, с храмами, тропическими садами, искусственным пляжем, бассейн с волнами, впечатляющими совершенно водными горками. У него одна из самых знаменитых водных горок, Tower of Power, почти вертикальный спуск высотой около 28 метров. Много раз стоял внизу и ни разу не решилась.
5: Это о себе, да?
7: Да, да, да. В конце трассы вы проезжаете через прозрачный туннель, окруженный аквариумом с акулами и скатами. Но ты их не видишь. Никто мне, кто ехал, рассказал, не видели. Вот. Так вот, в этом году у Сиам-парка была интересная программа «Сиам Найт». Они работали ночью в вечернем формате с подсветкой, музыкой, диджеями, фейерверками и возможностью кататься на знаменитых аттракционах после захода солнца. Представляешь себе, в ночной аквапарк. Просто невероятно. Вот. Ну, он завершился 29 августа, но будем надеяться, что они, возможно, сделают это не только летом, но и в наш сезон, а мы летаем где-то, ну, в Латвии прямые рейсы с октября на Тенерифе, и заканчиваются они где-то в конце апреля.
5: У меня вопрос, какая температура будет приблизительно? Вот,
7: температура там, чего? Воздуха или воды?
5: Воздуха, допустим, вот 15 ноября. Приблизительно.
7: В ноябре еще будет довольно теплая вода. Где-то до конца ноября на Тенерифе достаточно теплая вода, так. То есть она пробивается за лето. Угу. И иногда, когда очень хороший, например, сезон зимний, да, то даже там до каких-то 15-20 чисел декабря может быть относительно хорошая вода. Угу. Дальше, ну, практически всегда, ну, на Новый год все-таки Тенерифе не может похвастаться теплой,
5: купальным сезоном,
7: теплой вот водой.
5: А вот,
7: да,
5: воздух, допустим, вот в середине ноября. Ну, плюс-минус.
7: Есть перепады температур, то есть вечером может быть уже прохладно, но днем на солнце, потому что это все-таки достаточно близко к экватору, это на уровне Африки, как будет на уровне Марокко, да, до 27, до 30 доходит.
5: Красота.
7: Нет, там прям лето. То
5: красота.
7: Есть днем лето.
5: Все понятно.
7: Вот. И весь сезон, то есть и февраль, и
5: в ноябре
7: март,
5: можно запросто ходить в маечке, в шортиках и еще даже
7: там
5: поймать возможность купаться.
7: Это вообще острова вечной весны, Канадские острова. Почему весны? Потому что никогда нет.
5: Я заёрзал, Ташка.
7: Тропически тепло. Тебе обязательно.
5: Я не был на Тенерифе, признаюсь. Ну-ка, давай дальше рассказывай.
7: Вот, смотри, что еще нового на Тенерифе произошло. На юге Тенерифе открылся новый торгово-развлекательный комплекс. Это в Лас-Чефиросе. И он один из самых больших теперь. Называется «Ла Гран Манзана». Обязательно съездите. Это недалеко от всех курортных мест. И там около 50 магазинов, ресторанов, кинотеатр, премиального формата, как они написали, и боулинг. Не была еще в этом новом торговом развлекательном комплексе, но это уже как бы новая локация, которую можно... Можно как бы себе на заметочку поставить, если вы едете. Еще интересно. Ритц-Карлтон Обама. Это отель, который...
5: Открыл Барак Обама. Угадал? Нет?
7: Почти. Слушай, открыли там детский клуб. А вообще детские клубы в испанских отелях, они все-таки, ну, достаточно скромные. Если на Тенерифе, то там есть буквально несколько отелей с хорошими такими детскими какими-то развлечениями, клубами. И как-то вот всегда было так, что едут на Сиам-парк детей развлекать. А тут, смотрите, детский клуб Ritz Kids площадью 780 квадратных метров. Отель позиционирует его как крупнейший среди клубов Ritz Kids в Европе. Там появился спорт. Плаж-парк, это водная игровая зона для детей до 12 лет, и там детский клуб, где программы для детей. То есть родители уже могут в этом отеле наслаждаться отдыхом и почти что по турецкой схеме отдать детей в клуб.
5: А у меня вопрос от нашего радиослушателя со знакомыми тебе инициалами ЮР. Ну, действительно, вот инициалы.
7: Да,
5: пару вопросов магнитикам. Существует ли на Тенерифе гостиницы, все включено?
7: Да, конечно, существует.
5: А Тенерифе дороже Египта, Шарм-эль-Шейх?
7: Да, Тенерифе дороже Египта и Шарм-эль-Шейха за счет перелета. Если вы посмотрите, сейчас топливо тоже подорожало, а летает у нас туда только наша национальная авиакомпания «Балтик». Очень много у них туда полетов. Но сами испанские отели, они, конечно, дороже, чем египетские. Поэтому... Но это другой отдых, это другой отпуск, это возможность все-таки выходить за пределы отеля. Там европейский вот этот вот вайб, у тебя променады. Ты не можешь из египетского отеля, ну, редко, где есть вот этот променад, да, и вот эти тематические парки, Сиам-парк, Лора-парк, Джангл-парк, Манки-парк, там парков огромное количество, очень красивые природные ландшафты, то есть невероятно, там много климатических зон на Тенерифе и на Гран-Канарии, и вулкан Тейде, и, кстати, на вулкане Тейде открыли самую высокогорную мороженницу Испании, это вообще просто моя любимая новость про Тенерифе сейчас, высота этой мороженицы 2356 метров. Ну, это то место, где начинается нижняя станция канатной дороги, потому что на вулкан у нас там поднимается канатная дорога. На сам вулкан вы не подниметесь, но практически вот до вот этого уже, до кратера доедете. И интересно, что вкусы мороженого, то есть там не просто ванильно-шоколадное, да, а, например, мороженое со вкусом гофио, традиционной канарской муки из обжаренных злаков, или баракита, это знаменитый местный кофейный напиток, то есть сгущенное молоко, ликер и кофе. Ну, оно такое слоями делается. Будете на Тенерифе, обязательно попросите, что вы хотите кофе баракита.
5: Баракита.
7: Да? Баракита, попробуйте, да, очень вкусно, но он сладкий, там, со сгущенным молоком. Потом, значит, варианты тоже с десерт десерт канарский Куэсильо и канарская сосна. То есть вкус канарской сосны у мороженого на Тенерифе.
5: Я понял, что там не только тепло, а там не только красиво, но там еще и вкусно. Как, наверное, и во всей Испании. Но если Испания, скажем так, уже вас не встретит, то вот в эти времена, ну, жаркой погоды,
7: да,
5: жаркой или летней погоды, то на Тенерифе это, насколько я понимаю, то, что надо.
7: Еще маленькая новость я добавлю, не могу промолчать про это. В Анаге. Анага — это севернее от столицы, такой регион, где древние леса. Они действительно, вот ты идешь по нему, и у тебя ощущение, что ты находишься где-то там много тысячелетий.
5: И вот там...
7: лавровые леса они называются.
5: Там возможность встретить динозавра больше, чем 50 на 50.
7: В общем, они сделали там новые классные маршруты, тематические прогулки, старинные тропы, знакомство с традиционным сельским хозяйством, ремеслами. В общем, обязательно, если вы едете на Тенерифе, не только будьте на юге, но и съездите в Анагу. Там очень классные рестораны, сифуд, рыбные и невероятные просто красоты, ощущение конца, просто края света. Вот, обязательно, кто поедет.
5: А наш радиослушатель Андрей рекомендует пляж Бенихо, один из красивейших пляжей Тенерифе.
7: И это тоже.
5: Юлечка, спасибо тебе огромное. Удачного тебе путешествия. Я надеюсь услышаться с тобой через неделю в эфире из какого-нибудь...
7: Из Тосканы.
5: Из Тосканского замка. Пока. Удачи. Пока.
6: Магнитики. Твой гид по планете.
8: Cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
9: No 12. līdz 14. oktobrim ar man stop karti 10 Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
8: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām! Top!
10: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
11: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
12: Предупреждаем. Займы стоят денег.
13: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
12: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
13: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
14: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.

0: я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая полыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest.lv.
4: Я ранен светлой стрелой.
5: Ja visur pareizi mēs AE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AE produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Укрепляй организм осенью в аптеках Апотека. В октябре скидка 50% на витамины D от формулы Витали и до 50% на продукты бренда Фьорд. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Свежий, без добавок, свежий, без добавок. Свежий.
8: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
7: свежий,
8: волнуемся.
7: Свежий, без добавок.
9: Свежее?
10: Свежее.
9: Без добавок?
10: Без добавок.
9: Очень хорошо.
8: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
11: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
8: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
12: Внимание! Внимание!
13: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
14: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
13: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
14: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
13: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
14: Если получится, 100 евро твои!
13: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
14: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
15: Erst Finance – финансējuma risinājumi, jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Лайфхак.
1: Точное время в сотрудничестве с Лайфхайт. Лайфхайт – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. Лайфхайт ЛВ.
2: Точное время – 19 часов 27 минут.
3: Тук-тук! А твое помещение особенное?
4: Конечно!
3: Тогда для него необходим клин-твист от Лайфхайт. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Тавателпа ЛВ.
5: СВХ+.

0: gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипсале. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипсале.
4: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
5: СВХ плюс.

0: Skoda Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Skoda.
1: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV!
2: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой «Веселыба». Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830302.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилд. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
4: Вечные сиды. Золотой запас.

0: Пускай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел баснотапа.
1: СВХ плюс.
2: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, у нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
1: Nē, labāk no mājām.
0: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
2: Man arī.
3: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
0: Kā? Jau gatavs?
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: 5 novembris. Lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienuvietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
6: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
7: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric. Uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
8: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой ВСЛИБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
9: Медсестра, скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
10: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
9: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
10: Доктор, а что насчет пациента?
9: А, да, прямо сейчас.
11: Yes, yes, yes. Наверное, самые вкусные семечки. Yes.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
12: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra – 24 stundu tiešraidē. Ekskluzīvi – TET+. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums – kanālā 360.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень.
3: Осень на Плюсе.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

стопроцентные хиты.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь домфон.

Рок-музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Рубрика «Плюс».
1: Знаю, мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: станешь слабым, и мне плевать.
1: Не суетись, больше молчи. Если тянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб.
0: Ну все, капец.
2: Я расплываюсь в улыбке, как дурак, как шоколадка на лобовом окне.
3: СВХ+.

любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

Музыка для всех. Только хиты.

0: ВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Музыка для всех. От зари до зари он со мной говорит и заполняет внутри все. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

0: Европа плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ванга.
1: СВХ плюс.
2: В жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: Sky.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ+.

0: музыки для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный

0: всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Меня зовут, ты меня прости.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: растаю. 100% хиты.
1: Только

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.